0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Thank you.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Существуют кошки, которые никогда не поцарапают хозяина. Потому что эта кошка – робот. Создали такого робота японские инженеры. Он может передвигаться по комнате, закрывать и открывать глаза, вилять хвостиком и воспроизводить разные звуки, в том числе детский лепет. Встроенная камера помогает ему распознавать лица, так что хозяина он ни с кем не перепутает. С ним можно разговаривать. Отвечая, робокот смешно моргает глазками. Внешне он похож на приплюснутый шар, на который натянули шерстяной носок. В общем и целом, робокот очень забавный и милый. Так и хочется его погладить.
1: А знаете ли вы, что...
2: Фрукты собирают роботы. В японских садах работают роботы. Они собирают яблоки и груши. Железяка смотрит на фрукт и с помощью специальной программы определяет, созрел ли плод. Затем протягивает к фрукту манипулятор с тремя пальцами, захватывает его и просто-напросто выкручивает так, что хвостик или по-научному плодоножка остается на дереве, а яблоко или груша отправляются в специальный отсек на хранение. На все про все уходит примерно 11 секунд, почти как у человека. Только робот не устает и может работать без перерыва на обед и сон.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Чувство одиночества знакомо не только людям. Многие домашние животные не просто скучают в отсутствии хозяев, а испытывают настоящий стресс и чувство одиночества. Инженеры придумали, как развлечь собаку или

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Когда-то люди могли увидеть свое отражение только в воде. Первые зеркала появились примерно 5000 лет назад. Их делали из серебра или бронзы. Говорят, при помощи таких зеркал греческий ученый Архимед сжег однажды целый неприятельский флот. И все же человек смог хорошо разглядеть свое отражение, лишь когда появились стеклянные зеркала. В них мы смотримся и по сей день. Но, конечно, зеркала нужны не только для этого. Они используются в телескопах, чтобы собирать свет далеких звезд. Их вставляют в прожекторы и автомобильные фары, чтобы ярче светили. Зеркала нужны повсюду.
0: А сейчас фиксипелка.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Веснушка, хватит сидеть за компьютером. Иди доделывай домашнее задание. Я знаю, тебе нужно еще написать сочинение. А ты все играешь.
2: Ну, мам, я же только села. И я всегда выполняю все домашние задания. Просто сейчас, ну, очень хочется поиграть.
1: Дочка, я все тебе сказала. Давай выключай компьютер и...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Веснушка, привет!
4: Привет, Кипитоша.
3: Чего такая кислая? Кто тебя обидел?
4: Никто меня не обижал. Просто мама запретила играть в компьютер. А я же всего-то ненадолго хотела.
3: Да не расстраивайся ты так. Все-таки правильно говорят. Сделал дело, гуляй смело.
4: Да знаю, знаю я. Вот маме никто не запрещает смотреть по вечерам телевизор. А мне в компьютер поиграть захотелось и нельзя.
3: Мама же работает. Почему бы ей не отдохнуть вечером?
4: А я учусь. Почему бы мне не отдохнуть после уроков? Эх, ты представляешь, Кипитош, как классно быть взрослой. Никаких тебе домашних заданий. Никто не запретит играть в компьютер и не скажет ложиться спать в 9 часов вечера. Ты только представь, делаешь, что хочешь, когда хочешь и как хочешь.
3: Почему ты так уверена, что взрослым быть так легко? Хорошо там, где нас нет.
4: Что-то ты какой-то философский сегодня.
3: Нет, ты подумай сама. С возрастом проблем наверняка становится только больше. А детство – пора беззаботная.
4: С чего ты взял? И вообще, я не понимаю, с чего вдруг все решили, что у детей не бывает проблем?
3: Но не зря же все взрослые мечтают вернуться в детство, а?
4: Когда я была совсем маленькая и ходила в детский сад, я терпеть не могла тихий час. А вот мама говорила, что завидует мне и с удовольствием поспала бы пару часов днем. Никогда этого не понимала.
3: Думаю, что поймешь ты это только когда сама вырастешь.
4: Уж поскорей бы.
3: Ой, не говори так, ой, не говори. Сама же потом снова захочешь ходить в школу, делать домашние задания, иногда хулиганить на переменах и вообще просто хоть на денек оказаться снова ребенком.
4: А вот и нет, не захочу. И все равно не понимаю этих взрослых. Быть ребенком гораздо сложнее, потому что нет никакой свободы делать, что хочешь и когда хочешь. А взрослые еще жалуются.
3: Эх, как же тебе объяснить? Ладно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я, кажется, знаю, как сделать так, чтобы мы с тобой проверили твою теорию сами. Раньше, чем ты вырастешь, и уже не сможешь повернуть время назад и взять свои слова обратно.
4: Не собираюсь я брать свои слова обратно. Ни за что. А что ты придумал на этот раз, Кипитоша?
3: Честно говоря, никогда я такого не делал. Но очень уж мне хочется, чтобы ты думала в следующий раз, прежде чем так уверенно заявлять подобные вещи. Есть у меня, конечно, сомнения. Да, впрочем, неважно. Посмотрим. А ну, хватайся-ка за ручку. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.
4: Что это со мной?
3: Фух, ничего себе.
4: Как-то странно я себя чувствую. Где же зеркало? Ой.
3: Вот это да.
4: Ты что, сделал меня взрослой?
3: Хотела, получай. Ну, это, конечно, на время, совсем ненадолго. Потому что со временем шутки плохи. Только потом не жалуйся.
4: Жаловаться? Да что ты, Кипитоша. Это будет самое легкое время в моей жизни.
3: Ох, Веснушка.
4: Теперь я все могу. Так, чем бы заняться в первую очередь? Столько мыслей. А пойдем гулять.
3: А время? Ты видела, который час?
4: Ну и что? Нам же теперь все можно.
3: Ну, пойдем.
4: Ох, хорошо.
3: У тебя телефон звонит.
4: У меня? Ой, и правда.

0: хорошо. Ты что-то хотела?
1: Да, мам. Купи, пожалуйста, мне сегодня шоколадный торт к чаю с орешками.
0: Хорошо, дочь.
1: Странно это сегодня. Ну ладно, пока.
2: Ой, не могу.
0: Что ты смеешься?
2: Ты бы себя слышала. Хорошо, дочь.
0: Знаешь, друг, мне не каждый день звонит дочь с просьбой купить ей к чаю торт.
2: Ты не забудь, главное.
0: Да что там забывать? Прямо сейчас пойдем и купим. Кто теперь? Ой, на дисплее телефона написано «начальник».
2: Вот уже интереснее.
0: Я слушаю.
3: Слушаешь? Это хорошо. Только почему тебя на работе нет?
0: На работе? Я...
3: Так мне не важно, что ты и где ты. Мне важно, чтобы ты прислала мне сегодня документ, который должна была написать. В течение часа. Это все. До встречи.
0: Ой.
2: Пойдем сначала купим торт. Хорошо, что магазин совсем рядом.
0: Точно. А я уже чуть не забыла. Так, какой там дочь просила торт? С орешками, кажется. Ну, это несложно.
2: Ну так покупай, раз несложно.
0: Так, взяли торт, а деньги? Деньги, Кипитоша! Денег нет? Прекрати смеяться, в этом уже нет совсем ничего смешного. Как я куплю торт без денег?
2: А ты думала, они у тебя просто так появятся, да?
0: Да я как-то вообще не думала об этом.
2: Вот и я говорю, Веснушка, не думала.
0: Что же делать?
2: Откуда, по-твоему, берутся деньги?
0: Ну, их надо заработать.
2: Вот и ответ на твой вопрос.
0: Ну, я же работаю. У меня, наверное, должны быть деньги. Ой, мне же начальник звонил. Надо срочно сделать работу, о которой он говорил. Побежали домой. Наверное, у меня в компьютере есть документ, который я, видимо, должна сделать.
2: Да,

0: Все, готово. Теперь можно и отдохнуть. Пойти посмотреть телевизор, поиграть в компьютер, книжку почитать. Свое дело я сделала. Ой, это опять начальник.
1: Алло, а я все жду твоей работы. Где она? Прошло уже больше часа, в чем дело?
0: Понимаете, я пришла домой, а тут бардак. Пришлось убираться.
1: Постой, ты зачем мне все это рассказываешь? Меня не волнуют твои семейные дела. У меня тоже есть семья, и я не жалуюсь никому. Работа есть работа. И если ты не способна ее выполнять, не берись. Ты уволена.
2: Эй, спокойно, спокойно. Не надо так расстраиваться.
3: Мам, привет. Я возвращаюсь из школы. Ты купила мне торт?
0: Нет, не купила.
3: Ну, мам, почему?
0: Ну, так получилось.
3: Ты просто совсем обо мне не думаешь. Спасибо.
0: Ну, что они ко мне все пристали? Скажи, Кипитоша, ну вот что они все от меня хотят?
2: Ответишь, Веснушка. А ведь побыла ты взрослой чуть больше часа.
0: Времени сделать все, что нужно, совсем нет. Я постоянно кому-то что-то должна. Это совершенно невыносимо.
2: Вот оно как.
0: Да, друг, ты был прав. Детство – самое лучшее время. И как я раньше могла этого не замечать?
2: Ты просто не знала, как бывает по-другому. А многим и не удается узнать, как тебе. Они торопятся вырасти, а потом жалеют об упущенном времени.
0: Просто нужно ценить каждый момент.
2: Ну, конечно. Причем быть взрослой тоже совсем не так плохо, как тебе показалось.
0: Думаешь?
2: Конечно. Дело в том, что всему свое время. И хорошо на самом деле там, где мы есть.
0: А не там, где нас нет. Ты прав.
2: Ну, а теперь, раз мы разобрались во всем, что было неясно, предлагаю вернуться в наше время, в наш мир.
0: Домой!
2: Ставь меня на плиту и хватайся за ручку. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда. Ну что, подружка, чем займемся?
4: Играть, играть, играть, как дети.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Слушаю каждый день.
3: Ну что за люди? Ведут себя прямо как маленькие. Ни о чем с ними нормально договориться нельзя. Чуть что начинают воспитывать: это не ешь, сиди ровно, уроки учи, спасибо сказать не забудь.
4: Да, мои тоже. Книжки почитай, игрушки убери, платье повесь.
3: Ага, бумажки не бросай, руки помой.
5: Да уж. А может, они не знают, как правильно нас воспитывать?
3: Точно! Надо им детское радио включить с понедельника по пятницу в 22:00. Каждую неделю новый гость и новая тема.
4: Конечно! Пусть послушают программу «Каждый родитель желает знать».
5: Может, что-нибудь поймут.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: спешит навстречу с вами. Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Собака не только друг. Она может приносить пользу здоровью. Это выяснили ученые после проведения специального исследования. Оказалось, что четвероногие друзья защищают своих владельцев от болезней сердца и ожирения. Все потому, что хозяева собак вынуждены вести более активный образ жизни. Наблюдения британских ученых за собаководами показали, в среднем они проводят на улице минимум 4 часа в неделю, выгуливая питомцев. При этом медики советуют людям с собакой или без тратить хотя бы 2 часа в неделю на прогулки. Так что собачники норму явно перевыполняют. Общение с домашними питомцами приносит много радости. Это тоже для здоровья полезно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Раздельно собирать мусор теперь будут не люди, а роботы. Американские разработчики создали технологию, благодаря которой роботы смогут сортировать отходы и помогать нам в очень важном для планеты деле. Ранее ученые пытались научить робота определять тип мусора на глаз, используя его видеонавыки. Но это было безуспешно. Теперь же робота-мусорщика снабдили специальными датчиками и сенсорами, чтобы он мог различать предметы на ощупь. То есть, когда робот-андроид берет в свою руку объект, например, консервную банку, то он может определить его вес, свойства мягкости и твердости. А за счет датчиков, расположенных в пальцах, еще и выяснить, есть ли в мусоре металл. После такого анализа робот безошибочно отправит мусор в нужный контейнер на переработку.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть такая профессия памперсмен. В Великобритании в детском саду графства Уэст Мидлендс в одной из групп, кроме няни и воспитателя, начал работать третий сотрудник. Его задача – следить за гигиеной детей и менять им памперсы. Все бы ничего, но речь идет о подготовительной группе. Английские педагоги уже давно обеспокоены. К первому классу многие ребята с трудом отучаются от памперсов, не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно одеваться. Такие дети потом отстают по многим предметам, и в целом учеба дается им с трудом. Английских родителей призывают не опекать ребят чрезмерно, учить их самостоятельно завязывать шнурки, пользоваться ножом и вилкой и с раннего возраста приучать к домашнему труду. Дети, которые приучены к самостоятельности, в школе испытывают меньше проблем, говорят психологи. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
7: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: большой-большой секрет.
1: Тайны хранителей.
2: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
3: Друзья, сегодня мы отправимся в гости к моему кузену, последователю старинной династии корабельных гномов.

0: Мой свояк совсем недавно оставил морскую службу и сделался хранителем настоящего музея под открытым небом.
1: Друзья, мы в Одессе, в музее якорей. Здесь живут якоря всевозможных форм и размеров. О, а вот и мой кузен.
2: Ха-ха! Добро пожаловать в сокровищницу добрых надежд. Для простого обывателя эти двурогие чудовища – обычные музейные экспонаты. Для истинных моряков – символы надежды.
1: О, да! Именно якорям мореходы всего мира вверяют судьбы своих кораблей.
2: Ха! Ты прав, тысяча чертей! Приятно поговорить с образованным человеком.
1: Благодарю. Расскажите историю ваших сокровищ.
2: Первыми якорями были камни, привязанные к веревке. Но они не могли удержать корабль в шторм. Тогда мореходы прикрепили камень к деревянному крючку. Но и такой однорогий якорь держал ненадежно. Специальному матросу, якорному ныряльщику, приходилось прыгать за борт и зацеплять якорь вручную. Даже выносливые моряки не могли донырнуть на большие глубины. Якоря стали усовершенствовать. В камни высверлили отверстия и пропустили сквозь них деревянные колья. Так появились двурогие якоря. Но они все еще были ненадежны. Тогда мореходы догадались прикрепить к якорю поперечную перекладину – шток. С тех пор придумано множество якорей разных форм и размеров, но двурогий якорь остается.

0: Бьется одним из самых надежных во всем мире.
1: О, друзья, вынужден вас покинуть. До новых приключений!
2: Тайны хранителей.
3: Мульт-концерт!
4: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт!
2: Любимые песни из наших любимых мультиков.
5: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй. Не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай. Все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

него же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные, земли открывать, для людей хорошие песни напевать.

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Не зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Людям помогает лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.

0: поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лысенковым.
4: Ну да, со мной.
5: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
6: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
6: Включай.
7: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
5: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг это город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Детское радио. Это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги. Захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна

тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1370-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос».

0: девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек.
1: Мама!
2: Папа!
3: Бабушка!
1: Дедушка!
3: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно,
2: ужасно, ужасно любите

0: География праздников.
1: Эта история приключилась с нами летом, в самый разгар каникул. Трое путешественников, Календарий, ваш покорный слуга, и мои юные коллеги Василиса и Микрофоша пошли на речку, чтобы отдохнуть. Ребята, пойдемте искупаемся, жарко.
2: Эй, Микрофош, пойдешь с нами?
3: Нет, я читаю. Идите без меня.
2: Смотри, не перегрейся, мы пошли.
3: In Sneflis, Oikulis, Kratram, Kemdelbat, Umbram, Seartis, Julin, Intra, Calendas, Descende, Audas, Vietor, Etteristerem, Centrum, Atsingis.
4: Вот это да! Неужели профессор с Агнусом спустится к кратеру? Я бы ни за что не смог расшифровать это письмо. И звучит как красиво.
3: In Sneflis, Oikulis, Кратрам, Кемдельбат, Умбрам, Сеартис, Юлин, Интра, Календес, Десценде, Аудас, Виотер, Этерестере, Центрум, Атингес.
4: Кто здесь?
5: Кто-кто? Эльфы мы.
4: Эльфы?
5: Какой-то он несообразительный. Посмотри сюда. Мы здесь.
4: Извините, я никогда не встречал эльфов.
5: Конечно. У вас в России нет школы эльфов. Откуда ты можешь о нас знать? Но ты должен нам помочь.
4: Я? Вы вообще откуда?
5: Слушай, мы прибыли из Исландии. Мы ищем человека с великой волшебной силой. Ты трижды прочитал заклинание. Значит, ты стал обладателем этой силы. Поэтому нам нужна твоя помощь.
4: Какая сила? Какая помощь?
5: Железный великан, чужестранец, посягает на наши земли и желает сразиться с одним из нас в бою, как принято у викингов. Но мы не можем выйти к людям и не можем сразиться. Поэтому он захватит наши города и деревни. Теперь только ты, о обладатель великой силы, сможешь нам помочь. Надо найти волшебный меч и сразить им железного великана. И тогда он покинет наше владение.
4: Волшебный меч, Исландия, железный великан? Ничего не понял. Как вы вообще здесь оказались? Отсюда до Исландии лететь и лететь?
5: Все просто. Секретный ход. Ты же читаешь книгу этого француза. Жюля Верна.
4: Угу.
5: Заклинание в этой книге и о секретном ходе там тоже есть. Это Жюль Верн поведал всему миру, как пройти к центру Земли. Хорошо, что ему никто не поверил, а то открылись бы все наши тайные ходы.
4: А чем я могу помочь?
5: Возьми этот волшебный камень.
4: Зачем он мне?
5: Пригодится. Если ты согласен пройти испытания, приезжай в день летнего

0: солнцестояние в Исландию. И спаси нас! Спаси нас! Спаси нас!
1: Подождите, куда вы? Я хотел бы вас познакомить с календарием и Василисой.
0: Камень поможет.
2: Descende audas vietor et terrestre centrum atinges.
3: Микрофоша! Микрофоша! Календарий! Кажется, у него солнечный удар. Он шепчет что-то на странном языке.
4: Что? Сиартарис Юлии Интра. Сойди в кратер и около Снефельса, который тень Скартариса ласкает пред июльскими календами, отважный путешественник, и ты проникнешь к центру Земли. Я знаю. Это слова из книги Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Записка исландского ученого 16 века. Точно, точно, а вот и книга.
1: Нам срочно надо ехать в Исландию спасать эльфов.
3: Каких эльфов? От кого? Ты перегрелся?
4: Где ты видишь эльфов, Микрофоша? Так, посмотри на меня. Вроде все в порядке, температуры нет.
1: А, вы все равно не поверите. Они были здесь.
3: Ты бредишь.
1: И просили о помощи. Вот, оставили волшебный камень.
3: Волшебный? Стекляшка какая-то блестящая.
4: Исландия, говоришь, эльфы? А впрочем, почему бы и нет? Все равно жариться на солнце скоро надоест, а в Исландии приближается фестиваль викингов и праздник летнего солнцестояния. Почему бы туда не отправиться?
1: Календарь, мне там обязательно надо быть.
4: Решено. Василиса, Микрофоша, готовьте все для репортажа. Завтра выезжаем.
5: География праздников.
3: У микрофона корреспондент детского радио Василиса Веселова. Я веду свой репортаж из самолета, летящего в Исландию. Мы направляемся на фестиваль викингов. Календарий.
4: Исландия – это небольшой остров в Атлантическом океане. Государство

0: Королевство, как и остров, называется Исландией, а столица – Рейкьявик. Между прочим, самая северная в мире. Летом холодно, не выше 15 градусов. Зато зима мягкая. Рядом с островом проходит теплое течение Гольфстрим, так что зимой в Исландии не выше нуля. А знаете, какое самое любимое развлечение исландцев?
1: Снеговиков лепить.
0: Нет, купаться в горячих природных источниках.
1: То есть страна эта северная, но из-под земли бьют горячие источники?
0: Совершенно верно. На острове очень много действующих вулканов, которые и подогревают воду в источниках.
2: Как чайник на плите. В своей книге Жюль Верн тоже рассказывает о горячих источниках, от которых долины были покрыты белым туманом.
0: Кстати, Рейкьявик в переводе и означает «дымная бухта». Ну, из-за этого белого пара.
2: А что вы знаете про эльфов в календаре?
1: Микрофоши, ну сколько можно?
0: Ну, кое-что знаю, хотя их лично не встречал. Но, Василиса, такой вопрос не смутил бы ни одного исландца. Исландцы верят, что эльфы или, например, тролли существуют. Они считают, что эльфы живут под большими валунами. И если, к примеру, исландец решил построить дом, а на участке лежат валуны, он выберет другое место для строительства, чтобы не беспокоить невидимый народ.
1: Сказки какие-то. Эльфы, тролли. Я в них не верю. Ладно, про эльфов понятно. А что за фестиваль?
0: В этот раз нам повезет. Мы попадем сразу на два. Первым начнется фестиваль викингов, а затем его продолжат праздник летнего солнцестояния.
2: Я слышала про викингов. Это великие завоеватели и воины.
0: В истории их принято называть норманами, северными людьми. Они проживали на территориях современных Норвегии, Дании и Швеции.
1: А как же они оказались в Исландии?
0: Норманы всегда находились в поиске новых земель, двигаясь в разных направлениях. Они совершали свои походы по северным и даже южным морям, открывали или завоевывали земли и оставались там жить.
2: Откуда название Исландия?
0: Первое, что они увидели, подплывая к острову, были айсберги. Вот отсюда и название – Исландия, что означает «ледяная земля».
1: А в чем же суть праздника?
0: В середине июня последователи культуры викингов съезжаются сюда, чтобы на несколько дней почувствовать себя настоящими норманами. Дерутся на мечах, ткут древнюю одежду, готовят излюбленные викингами блюда.
1: Угу. А второй – фестиваль летнего солнцестояния.
0: Во-первых,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Всего лишь на 2 часа. А во-вторых, сказочная. Ведь исландцы верят, что именно в этот день можно встретить эльфов.
3: Встретить эльфов?
2: Посмотрите в иллюминатор. Это лагуна Йокульсаурлоун. И самый большой ледник Исландии.
4: Здесь люди живут во льдах? Вы же говорили, температура зимой не опускается ниже нуля.
2: Да, Василиса, часть острова покрыта льдом, а заселена другая его часть, где есть и зеленые поля, и широкие реки. А вот и столица – Рейкьявик. Именно здесь давным-давно викинги построили свое первое поселение. Вокруг много гейзеров, поэтому воздух здесь один из самых чистых в Европе. Ведь отапливаются дома из горячих источников. Никаких котельных.
3: И воду для макарон можно не кипятить.
2: Можно.
4: Повезло.

0: Сначала небольшая прогулка по Рейкьявику, а потом путь в Хапнарфьордюр, деревню, где проходит фестиваль викингов.
1: Вроде современный город, а столько старинных деревянных разноцветных домиков, словно попали в древнюю Европу.
0: Раньше здесь жили крестьяне, содержали скот и другую живность. Сейчас в этом нет необходимости. Поэтому все помещения переделали под кафе, рестораны, клубы, магазины. И получились такие старинные европейские улочки.
2: А это что? Посмотрите налево. Громадное зеркало?
1: Ледяной каток?
0: Это озеро Тьернин. Когда ветра нет, оно кажется огромным зеркалом. А зимой действительно превращается в громадный каток.
1: Сказочно красиво. Кстати, о сказках. А где же эльфы, тролли?
0: Справа.
1: Где?
0: Сейчас мы как раз проезжаем мимо школы эльфов. Единственной в мире.
1: Что можно изучать в школе эльфов?
2: Ну как, что, Василиса? Язык, обычаи, места обитания.
1: Ну да.
0: Да-да, именно так. В Исландии даже составили карту, где живут эльфы.
1: А школа троллей тоже есть?
0: Школы нет, зато есть тропа. Хотя вряд ли мы сможем увидеть троллей, ведь они боятся солнечного света и выходят из своих пещер только ночью. Если они не успеют спрятаться до рассвета, то превратятся в камень. Вокруг острова Исландия множество таких окаменелых троллей. Так исландцы называют небольшие скалы у берегов. Давайте пройдемся по тропе. Здесь, кстати, можно встретить много интересного.
2: А я вижу тролля. Вон он сидит у тропинки.
0: Микрофоша. Это лишь фигура самой известной троллихи Грилы. У исландцев существует такое поверье, что перед днем зимнего солнцестояния, как раз перед Рождеством, Грила берет большой мешок и отправляется искать детей, которые не слушались весь год. А потом делает из них жаркое.
1: Вот в этом котле? Дай-ка я туда заберусь. Вполне уютненько.
0: Исландия – это не только льды, вулканы и гейзеры, но и водопады. Вот смотрите.
2: Кажется, что это сливки текут и бурлят, как в сказке «Молочные реки».
0: На дне множество небольших камешков. Они и дают такой интересный эффект.
1: Ой, а что это за сиреневое поле?
0: Не кисельные берега, это точно. Это исландский цветок. Дикий люпин. Его как-то завезли для улучшения свойств почвы, а он стал расти повсюду.
1: Вот это действительно сказочно. Будто громадное сиреневое озеро.
2: Какая красивая птичка в черном фраке, красных сапожках, с милым красным клювом и вышагивает так неуклюже.
0: Ее называют паффин по-английски. Один из символов Исландии. Это морская птица, водоплавающая. На суше чувствует себя не очень уютно.

0: крупная, и потому и шагает вот так. У нее в клюве находятся маленькие крючки, на которые она ловит мелкую рыбу.
1: Хитрюга! Жаль, троллей мы не встретили, но прогулка получилась удачной.
0: Теперь путь в деревню викингов.
2: Календарий, а что это за пирамидки из камней? Они нам встречались на тропе.
0: Исландцы говорят, что эти пирамидки строят тролли по ночам.
1: Хватит про троллей. Микрофоша, включай.
2: Готово.
1: Здравствуйте, ребята. Это Василиса Веселова, корреспондент детского радио. Мы находимся в Исландии и направляемся в деревню викингов, где пройдет фестиваль, посвященный их культуре и истории. Как и норманы, которые первые высадились на берег Исландии, мы двигались вглубь страны, пересекая каменистые поляны, быстрые реки, бурлящие водопады и туманные гейзеровые долины. Мы приехали в настоящую средневековую деревню. Стоят громадные шатры, в которых работают кузнецы. Календарий, спросите, пожалуйста, что они делают?
3: Алло, Вагертюаггера.
4: Вик эрумагера скардгриппи урстейнум легри огмальмур.
0: Здесь делают древние украшения из кожи и камней, а также из различных металлов. Кстати, их носили не только женщины, но и мужчины. Например, вы видите винтовой браслет? Этот браслет надевали воины после победы в бою.
1: Древние монеты?
0: Да, но викинги могли расплачиваться и украшениями, если им не хватало монет. Такие украшения назывались рубленными.
2: Почти как рубль.
0: Да, есть такая версия происхождения слова рубль, будто это часть разрубленного серебряного слитка.
1: А что это за символы на кольцах?
0: Это древние руны, знаки древнего алфавита, где каждая буква в отдельности имеет особое значение. В переводе слово «руна» означает «тайна». Древние викинги считали руны магическими знаками. Они наносили их, например, на острие копья, чтобы оно попадало в цель. Или на медальоны, чтобы они хранили воинов в бою.
2: А можно попросить мастера, чтобы он сделал мне из моего волшебного камня магический медальон?
1: Опять?
0: Можно, конечно.
4: Финвинальфор.
0: Держи, микрофоша. Странно.
2: Что странно? Что он еще сказал?
0: Он сказал: тонкая эльфийская работа.
1: Календарий, календарий! А что варится в том большом котле? Еда настоящих викингов?
0: Это местное объедение. Суп из исландского мха.
2: Давно мечтал попробовать.
1: Суп из мха? Откуда ты знаешь?
2: Прочитал и Жюля Верна. Когда герои двигались к потухшему вулкану, им пришлось заночевать в исландском доме. Кстати, он тоже по виду напоминал шатер с земляным полом. В центре стоял очаг, и там варился вкуснейший, как пишет Жюль Верн, суп из исландского мха.
0: Исландцы действительно едят мох. Добавляют во все блюда в сушеном виде. Отвары из мха употребляют во время простуды. Он помогает от кашля. И в нем много витаминов.
1: Что же нам попробовать?
0: Хвакпу эртретти.
4: Рейна скира.
0: Вот, например, мягкий творог скир. Его едят с ягодами. Вот, кладите можжевеловые.
1: Вкусно. Напоминает мороженое.
0: Кухня викингов не очень богата деликатесами. Зимы здесь долгие, поэтому необходимо было запасаться продуктами надолго. Молоко сквашивали, чтобы оно не пропадало. Получался скир. Кстати, если скир разбавить водой, получится напиток, которым хорошо утолять жажду. А можно сделать из него соус для рыбы, добавив специй. А с ягодами это замечательный десерт. А вот я вижу кисель. Семрагер унин. Эрглаупит. Из чего приготовлен ваш кисель?
5: Афмоса октронинбериум.
0: Микрофоша, попробуй. Он из мха и брусники.
2: А что? Очень вкусно. А что это такое в бурлящем масле?
0: О, это фирменный исландский десерт – хворост. Хрустящее печенье, жареное в масле.
1: Ого,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Именный исландский десерт – хворост. Хрустящее печенье, жареное в масле.
3: Ого, вкуснятина. Давайте спросим, как его готовить, и расскажем ребятам. Им должно быть интересно.
2: Сина гвернинг, а гьел да клейну.
4: Аугви так.
3: Продолжаю репортаж. Будем учиться готовить лакомство настоящих викингов – хворост.
2: На исландском он называется клейну.
3: Повар берет тесто, режет его на ромбики, потом в серединке делает прорезь ножом и вставляет хвостик ромбика в него. Получается завитушка. И кладет в раскаленное растительное масло. Завитушка пухнет, коричневеет. Ее вынимают. Теперь она должна остыть. Микрофож, это моя порция.
5: Хрустящая. Василиса, следующая твоя.
3: Ты упустил главное, забыл посыпать сахарной пудрой. Смотрите, там на поляне какое-то состязание. Люди сидят напротив друг друга, упираясь в доску ногами, а руками держать за короткую палку и пытаются перетянуть противника на свою сторону.
5: Настоящий армрестлинг. Рядом можно пострелять из лука. А в центре площади люди, одетые в звериные шкуры и шлемы, готовятся к битве.
2: Эта битва обязательно на празднике. Выбирается самый ловкий, сильный и удачливый.
3: Думаю, мы сюда еще вернемся. Посмотрим, что в следующем шатре. А здесь куют настоящие мечи. Готовые лежат на столах, блестящие, с гравировками на ножнах. Но я не очень люблю оружие.
5: Подожди, Василиса, мне надо выбрать себе меч.
3: Хочешь поучаствовать в битве?
5: А почему нет? Но они очень тяжелые, мне даже не поднять. Эльф говорил, что я должен выбрать меч и сразить железного великана. Как же быть?
2: Для битвы не нужны настоящие мечи. Выбери деревянные, их тут много.
5: Разве можно деревянным одолеть великана?
3: Ну что ты раздумываешь, бери. Он совсем как настоящий, как по-исландски. Спасибо, мистер.
2: Пакапер хера.
5: Пакапер хера.
3: Продолжаем репортаж. На поляне собрались многочисленные зрители. Несколько воинов стоят в центре, готовые биться. В руках у них мечи и щиты. Они сходятся, и один за другим падают сраженные. Теперь в центре остался только один. Он высокого роста, у него металлический шлем и латы. Такого одолеть будет непросто. Он призывает кого-нибудь из толпы выйти и сразиться с ним. Но смельчаков не находится. Похоже, он и будет объявлен победителем.
6: Василиса, посмотри. Кажется, это наш микрофоша.
3: Да, с деревянным мечом. Выходит навстречу железному воину. Он будет биться. Думаю, ему не одолеть великана. Воин теснит микрофошу, и тот падает. Лучше я закрою глаза. Это железному воину уже аплодируют?
6: Нет, победителем стал микрофош.
3: Не может быть. Он же лежал на траве, когда я закрыла глаза.
6: Медальон-то действительно оказался магическим. Сработал.
3: Да не верю я в сказки. Что случилось на самом деле?
6: Микрофош упал. И великан уже занес над головой меч. Он не смог сделать последний удар, потому что из-за туч выглянул лучик солнца. И, отразившись в медальоне микрофоши, ослепил великана. И тот, оступившись, потерял равновесие и рухнул на землю под весом тяжелых железных лат. Как говорят исландцы, ничто не спасет обреченного. Тут микрофоша вскочил и приставил меч к груди поверженного.
5: Вы это видели? Я победитель.
3: Молодец, микрофоша. Ты сражался отчаянно и храбро.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Груди поверженного.
3: Вы это видели? Я победитель.
4: Молодец, Микрофоша, ты сражался отчаянно и храбро.
2: Да, это была битва. Но если бы не медальон...
3: Да-да, он помог мне.
2: Так, ребята, поторопимся. Солнце уже близко к закату. Надо поспешить к холмам, где проходит праздник летнего солнцестояния. Ницумир. Микрофоша, не отставай.
4: Я веду репортаж из Исландии, из деревни викингов. Множество людей собралось на холме в ожидании захода солнца и чуда рождения нового дня.
2: Ребята, садитесь вот здесь на траву. Будем ждать, когда солнце зайдет за горизонт.
3: Какой длинный день.
2: Да, Микрофоша, это самый длинный день в году.
4: И самая короткая ночь. Редкие облака окрасились во все оттенки розового, как будто солнце, уходя, забыло закрыть за собой дверь, и его сияние отражается в ночном небе.
3: Все ли я сделал правильно?
5: Варфьорскидан бьё и порпину варсонур пьера огдотир.
3: Может, я выбрал не тот меч? Или сразил не того великана?
5: Хверпера дагур бирьягим йог снима.
4: Что они читают, календарь?
2: Древние исландские саги. Кстати, их записи дошли до нашего времени. Сагами называют произведения о жизни одной семьи.
5: Бакфирста сэмпир флитти сэр агхлогу.
3: Смог ли я помочь эльфам? Где же они? Где?
4: Солнце зашло, и в наступившей темноте... Как красиво! Костры вспыхивают один за другим. Красивый праздник. Об этом действительно стоит рассказать. Микрофош, ты готов?
2: Он спит. Я включу. Можно начинать. Ницумир – языческий праздник. А огонь у всех народов считается символом очищения. В древности, разжигая костры, люди надеялись сжечь в нем все свои несчастья и отпугнуть новые.
6: Герой, вот и мы. Пока твои друзья заняты, мы решили показать тебе наше небольшое подземное селение.
3: Я смог помочь вам?
6: Ты одолел чужестранца. Никто не избежит того, что ему предназначено. Идем за валун. Тут есть небольшая лестница. Там внизу наша деревня. В ней живут эльфы, которых ты спас.
3: Какие красивые, просто сказочные домики.
6: Хочешь, давай вместе с нами кататься по траве.
3: Кататься по траве? А зачем эльфы это делают?
6: О, люди, вы забываете свои традиции. Но эльфы помнят все. В эту самую короткую ночь в году травы насыщаются чудодейственной силой. И если покататься по траве, то не будешь болеть весь год. А если эту траву собрать и высушить, то она становится особенно целебной. Мы подкладываем пучки сухой травы под подушку больным детям, чтобы они скорее выздоравливали.
3: Василиса, позвони.
6: Нет, нет, тихо. Никто не должен знать, что ты здесь увидел. Ты должен хранить это в секрете. Обещаешь?
3: Обещаю.
6: И тебе пора уходить.
3: Почему?
6: Солнце встает.
4: Солнце встает. Микрофоша, праздник закончился. Просыпайся.
3: Я спал?
2: Ну, чуть-чуть. Самая короткая ночь закончилась.
3: Самая волшебная ночь.
4: И завершается наш репортаж из страны молочных рек, цветочных озер,
3: прекрасных эльфов и злых троллей.
4: С вами были корреспондент детского радио Василиса Веселова, наш эксперт по праздникам Календарий
2: и Микрофоша, защитник эльфов.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. Ноль плюс.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Ученые придумали уникальную бутылку для питья воды. Казалось бы, зачем изобретать то, чем весь мир пользуется уже давным-давно? Но у этой бутылки очень важная миссия – отучить детей пить вредную газировку. Внешне умная бутылка выглядит как обычная пластиковая, но... Если ее наполнить простой водой без сахара, на стенках бутылки начинают возникать веселые картинки. Если же в емкость налить сладкую газировку, рисунки не проявляются. Создатели бутылки надеются, что с ее помощью дети еще больше полюбят обычную воду и постепенно откажутся от сладких напитков с газом. Ведь они, как известно, способны привести к ожирению.
3: А знаете ли вы, что...
1: На самой высокой горе нашей планеты есть жизнь. Как известно, высота Эвереста составляет 8848 метров. Но уже на высоте от 7000 метров начинается так называемая зона смерти. Ранее считалось, что там не могут существовать никакие формы жизни. Оказывается, могут. Именно здесь исследователи обнаружили редкий вид гималайских пауков. Они научились выживать в зоне, где температура воздуха ночью составляет минус 50 градусов. Питаются пауки случайными насекомыми, которых задувает на склоны сильный ветер. Зовут покорители вершин гималайский паук-скакун.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Длина пальцев влияет на будущее человека. А теперь внимательно взгляните на свои руки. Да-да, посмотрите. Ученых интересует длина пальцев. Они утверждают, что длина безымянного пальца – это тот, что идет после мизинца. Может многое сказать о личных качествах человека. Надо сравнить безымянный палец с указательным. Если безымянный палец девочки длиннее указательного, она более склонна к спорту и активным занятиям. Особенных успехов девочки с длинным безымянным пальцем добиваются в легкой атлетике, беге и теннисе. У мальчиков более длинный безымянный палец указывает на математические способности. И в будущем такие мальчишки будут успешны в бизнесе. Это подтвердили исследования. Среди сотен предпринимателей люди с более длинным безымянным пальцем получали в 11 раз больше прибыли. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Хороший Рыжик сегодня денек. Сырники съедены, выпит чаек. Чего ж мы сидим и тоскуем? А давай мы с тобой порисуем.
4: Мы уже однажды рисовали, потом оба зеленые ходили, пока краска не отмылась.
3: Согласен, серьезная причина. Тогда давай играть на пианино. Будем разучивать гамму, чтоб потом удивить маму.
4: Тихон, ты случаем в консерватории лесной не учился? Мы уже играли, потом соседи папе жаловались на шум.
3: Эх, ладно, не хочешь пианино? Давай что-нибудь лепить из пластилина.
4: Не, я лучше книжку про диких зверей буду читать. Могу вслух. Хочешь?
3: И эта задача мне по плечу. Узнать про зверей, конечно, хочу. Ты будешь произносить, а я это буду лепить.
4: Итак, дикими считаются животные, которые обитают в дикой природе. В научном смысле к животным относятся рыбы, птицы.
3: А насекомые?
4: И насекомые.
3: Эти насекомые каждому знакомые. Тараканы там муравьи, комары, которых клюют воробьи, бабочки-красавицы тоже очень нравятся.
4: Тихон, ты что делаешь? Ты зачем пластилином кидаешься?
3: Это бабочки летают, счастья и добра желают.
4: Пусть перестанут. У меня уже вся шерсть в твоих бабочках. Ты мне пластилин в шкуру закатал. Как теперь от него избавиться?
3: Есть способ старинный, совсем-совсем не длинный. Снять пластилин не вопрос.

0: ему страшен мороз.
1: И как мы это сделаем?
0: Это сделать легко. Как охладить молоко?
1: Ну, в холодильник поставить.
0: Вот как нам с пластилином сладить. Полезай в морозильник, дружок. Там есть лед и снежок. Посидишь минут 5, право слово, и все будет готово. Не задерживай, давай. В холодильник залезай.
1: Там же очень холодно.
0: Представь, что ты морской котик. Лежишь среди льдов и гладишь животик.
2: Я быстрее замерзаю, чем пластилин. Выпусти меня отсюда.
1: Еще идеи есть?
0: Есть. Так и быть, выходи на свободу. Тащи сюда мыло и воду.
1: Это еще зачем?
0: Пластилин хорошо отмывается, когда шерсть в мыльной пене купается.
1: Я же не цирковой тюлень. Я обычный кот и боюсь воды, тем более мыльной.
0: Не бойся, теплая вода. Куда пошел? Иди сюда. Не весь, так хоть часть пластилина уйдет. А что не уйдет, так шерстью сойдет.
1: Нет, Тихон, мне это не нравится. Я не хочу ходить с пластилином в шерсти. Что сейчас, мистер Эксперимент?
0: Для этого способа нужен талант. Ножницы. Последний вариант. У царя зверей, у льва, ведь стрижена голова. А чем ты хуже? Вот вопрос. Подставляй копну волос.
1: Но я не лев. Я домашний кот благородных кровей. То есть породистый.
0: Был до стрижки благородным. После стрижки станешь модным.
1: Что же делать? Неужели правда придется стричь мою шерстку?
0: Есть такое мнение, что стрижка улучшает настроение. Шерсть чуть-чуть подстрижем, будет шикарный объем.
1: Ладно, ладно, Тихон. Уговорил. Стриги.
0: И раз, и два. Ну, все, готово.
1: Надо же, как ровно у тебя получилось. Весь пластилин состриг, и почти совсем незаметно. Ты прав, у меня значительно улучшилось настроение. Спасибо, мой друг.
0: Я мастер золотые руки. Я никогда не знаю скуки. Фигурки лепили из пластилина. Завтра сыграем на пианино. Дуэт гнома с котом веселье приносит в дом.
3: Гном и дом.
4: Гном и дом.
5: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.
6: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
7: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
6: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Так устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Обратный отсчет.
9: Еще трогательнее.
10: Мы летим на Луну.
11: И найдем моего папу.
9: Еще пушистее.
12: Никогда не видел столько лунтиков.
9: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
13: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
14: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
3: Реклама.
15: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей.

0: Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, можно?
2: Здравствуй, Макс. Проходи.
1: Здравствуйте. Вижу, вы собираетесь. Какую сказку будем спасать?
2: В сказках все хорошо. Это я подарок для Добрыни упаковываю. Он же нас пригласил Новый год по сказочному времени встречать. Ты забыл? Утром прислал приглашение.
3: Дорогие мои коллеги, Макс и Марья Петровна, позвольте пригласить вас на торжественную встречу сказочного Нового года. Елочка фирменная, сказочная, уже наряжена. Огонечки волшебные развешаны. Со скатертью-самобранкой меню обсудили. Будет то, что вы любите. Груздочки соленые, яблочки моченые, капустка квашеная, квасок на хлебных корочках, огурчики, помидорчики да с картошечкой и прочее разное жареное, пареное, копченое. Пироги да пряники. Эти, как их, ваши оливье и мимозу, скатерочка обещалась приготовить. В общем, жду вас в отделении сказочной полиции, ваш Добрыня Никитич.
1: Да, точно. А что у вас под этой синей с серебристыми звездочками бумагой?
2: Замечательная книга с красочными иллюстрациями. «Приключения Синдбада-морехода». Добрыня как-то говорил, что мечтает иметь такую в своей сказочной библиотеке. А ты что приготовил?
1: Вот, посмотрите, осталось только упаковать.
2: Изба отделения сказочной полиции. Точь в точь, как настоящая, только маленькая.
1: Целый месяц клеил. Все-все внутри украсил. И печку, и скамейки, и сундуки. Смотрите, тут даже яблочко и блюдечко есть. А вот меч-кладенец в ножнах на вешалке висит. А под вешалкой сапоги-скороходы. Вот шапка-невидимка на крючке. Так необычно. Собираемся в сказку, а расследования не будет. Просто в гости. Кстати, а с вами Добрыня с утра не связывался? Может, нужно что-то захватить?
2: Я написала, спросила, но он пока не ответил.
1: Наверное, закрутился с подготовкой праздника. Салаты нарезает.
2: Может быть. Хотя, с момента, когда я отправила письмо, прошло уже несколько часов.
1: А давайте отправимся в сказку и поможем Добрыне готовить.
2: Почему бы и нет? Перемещаемся в отделение сказочной полиции к Добрыне. В лесу родилась елочка. В лесу она росла.
1: Добрыня, это мы. С Новым годом!
2: Добрыня! Добрыня Никитич, где вы?
1: Он здесь, Мария Петровна. Наш Добрыня так устал от праздничных приготовлений, что решил вздремнуть в своем большом кресле. Добрыня, просыпайся, мы пришли. Добрынь, ты что? Вставай, это мы, подарки принесли.
2: Не нужно, Макс, не буди.
1: Почему это?
2: Добрыня тебя не слышит. Судя по всему, он околдован волшебным сном.
1: Кто его околдовал?
2: А вот это, Макс, нам с тобой необходимо выяснить. И как можно скорее. Если начальник сказочной полиции погрузился в сказочный сон, значит, весь сказочный мир под угрозой.
1: Понятно. Начинаем сказочное расследование. Хорошенько рассмотрим Добрыню. А затем место происшествия.
2: Добрыня спит в кресле за столом. Одежда в порядке, лицо спокойное, волосы причесаны. На начальнике сказочной полиции нарядная, белая с красным рубаха глухого покроя. К вороту приколото украшение, стеклянный кленовый листок, как будто замерзший.
1: Теперь посмотрим, что вокруг. Пол деревянный, стены бревенчатые. В углу большая белая печь. Стол длинный, дубовый, накрыт белоснежной скатертью. На столе расставлены угощения. По стенам и окнам гирлянды из снежинок, сосулек и блестящих звездочек. В углу комнаты небольшая елочка. Под елочкой на искусственном снегу два подарка. Это для нас с вами, Мария Петровна?
2: Да, Добрыня постарался. Оконные стекла украшены морозными узорами.
1: Мария Петровна, а узоры-то настоящие, ледяные.
2: Любопытно. Макс, отойди, пожалуйста, от окна. Форточка открыта, продует.
1: Хорошо, Мария Петровна.
2: На стене висят ходики. Теперь угощение.
1: Тут явно скатерть-самобранка постаралась.
2: Картошечка горячая, груздочки соленые, оливье, мимоза, пирожки, варенье яблочное.
1: Тарелки, вилки, ножи, ложки, три блюдечка с чашками, самовар и вазочка с наливными яблоками.
2: Одно из яблок надкусано.
1: Да, а рядом с яблоком лежит распечатанное письмо. Друг мой сердешный, Добрыня Никитич, ох и лютая в этом году выдалась зимушка. Морозец трещит да крепчает, а у меня на душе тепло да солнечно. Женюсь я, Добрыня Никитич, на зазнобе моей, меньшой дочери старика со старухою. Невеста моя, ох, какая отважная да смелая девица. Пришла за мною аж 50-е царство, 80-е государство. Меня, видишь ли, царевна околдовала, да женить на себе решила. Но любимая моя подарила той царевне бриллиантовые гвозди с золотым молоточком, да попросила меня повидать. Повидался я с нею, мигом все припомнил, да и стали мы к свадебке готовиться. Приглашаю тебя, друг мой сердешный, Добрыня, на свадьбу нашу. Не откажи в милости, приезжай. Финист Ясный Сокол. Мария Петровна, а кто такая зазноба?
2: Зазноба – это любимая девушка.
1: Письмо – это улика. И, судя по всему, единственная.
2: Не единственная, Макс.
1: Вы о раскрытой форточке?
2: Да, на улице очень холодно. Вряд ли Добрыня стал бы так широко открывать окно, чтобы проветрить. Это раз.
1: А два – сладкие угощения на столе. И яблоко.
2: Именно, яблоко. Макс, ты далеко?
1: Подарки хочу посмотреть.
2: Не открывай. Разбудим Добрыню, сам вручит.
1: Я только взгляну, как они внешне. Как выглядят. Ой, Мария Петровна, а снег-то под елкой настоящий. И елка холодная-прихолодная. Будто не в теплом доме стоит, а в зимнем лесу. Или только что была принесена с мороза.
2: Странно.
1: Более чем странно. Кто мог Добрыню усыпить и, главное, зачем?
2: Помнишь ли ты, Макс, что поется в песенке о елочке? Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай.
1: Помню, конечно. Думаете, в форточку к Добрыне прилетела метель, чтобы усыпить елочку, а заодно и самого Добрыню?
2: Да, если Добрыня взял именно ту елочку. Из песни. Эту версию нужно будет проверить. Но надо вспомнить и другие сказки, в которых усыпляли героев.
1: Добрая фея из сказки Шарля Перо «Спящая красавица» при помощи волшебной палочки смогла усыпить целое королевство, даже огонь в печи. Что если фея решила погрузить в сон весь сказочный мир, чтобы принц не мог разбудить принцессу раньше Нового года, а перед самым Новым годом уже всех и разбудить? Вот принцесса

0: обрадовалась и проснулась, и тут же Новый год.
1: То есть фея начала усыплять сказки с Добрыни, чтобы он не мог помешать.
0: Ну да.
1: Моя версия связана с тем, что мы обнаружили на столе.
0: Надкусанное яблоко? Думаете, оно заколдованное?
1: Да, из сказки Александра Сергеевича Пушкина о мертвой царевне и о семи богатырях. Царица, злая мачеха, подбросила такое яблоко царевне. Могла и Добрыне такое же подбросить. Начальник сказочной полиции спит. Можно безнаказанно творить зло в сказках.
0: И как она это сделала?
1: Мачеха была еще и колдуньей. Вспомни сказку. «Кушай, яблочко, мой свет, благодарствуй за обед», – старушоночка сказала, поклонилась и пропала. Пришла в образе старушки и угостила яблоком Добрыню.
0: А может, это кто-то, о ком мы пока не догадываемся?
1: Может быть. Для начала давай побеседуем с Метелью из новогодней песенки. Увидеть метель будет трудно, но ее можно будет услышать. Добрый день!
2: Добрый день, детектив! Как по синей по степи, да из звездного ковша, да на лоб тебе да спи, синь подушками глуша. Дыши да не дунь, гляди да не глянь, волынь криволунь, хвалынь колывань.
0: Ой, какая красивая колыбельная! Как холодно и как спать хочется!
1: Добрыня рассказывал, вы знаете очень много колыбельных. Наверное, вы и ему их напевали?
0: Ой, когда прилетали.
2: Где я летала, где завывала, колыбельные пела, кому какую хотела.
0: То только маленькой елочке или еще кому-то?
2: Елочки зеленые.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Выбельные пела. Кому какую хотела.
3: Только маленькой елочке? Или еще кому-то?
2: И елочки зеленые. Снегом укутанный, и ясеню, и клёну, и молодым тополям. Для каждого имени свою.
3: У каждого дерева есть имя? Ой,
2: а как же? Я всех по именам знаю.
4: И тех, что в домах стоят? Например, елочка, что стоит в бревенчатой избе у стола с угощениями.
3: В том доме живет Добрыня Никитич.
2: Знаю дом тот. Разукрашивала его окошко снежинками, да узорами морозными.
3: И колыбельную пели. Ой.
2: Я всегда пою, и в этот раз тоже. Легкий ветер присмирел, вечер бледный догорел, с неба звездные огни говорят тебе: усни.
3: Ой, а скажите.
2: Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою.
3: Ой.
4: Макс, Макс, просыпайся. Просыпайся скорее. Нужно возвращаться к Добрыне, иначе мы уснем и замерзнем.
3: Ой, Мария Петровна, сейчас, сейчас.
2: Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю.
3: Мария Петровна, ой, не сплю я уже, не сплю.
4: Проснулся?
3: Да.
4: Хорошо, перемещаемся.
3: Эта метель чуть не усыпила меня.
4: Весьма образованная нам метель попалась. Убаюкивала нас колыбельными великих русских поэтов Марины Ивановны Цветаевой, Константина Дмитриевича Бальмонта и Михаила Юрьевича Лермонтова. Трудно было не поддаться ее чарам. Пела или нет метель колыбельную Добрыне, мы не знаем. Не призналась.
3: Но сказала, что пела колыбельные елочки зеленые, снегом укутанные, как в детской песенке. А елочка, вот она, снегом укутанная, стоит у Добрыни в избе.
4: Ты прав. Улики косвенные, но есть. Однако кое-что меня смущает.
3: И что же?
4: Метель знает все деревья по именам. Но пока рано делать однозначный вывод, Макс. Надо обязательно поговорить с феей из сказки «Спящая красавица».
3: Всегда было интересно узнать, как сказочные феи зимой живут.
4: В этой сказке зимы никогда не было. Не думаю, что фее понравится зима. Найти бы ее домик.
5: Да, детективы, Хрум.
4: Уважаемая фея, где вы?
5: В сугробе. Мой домик занесло снегом по самую крышу. Обычно зимы не такие лютые, а тут такая, что даже высокие сосны прозрачные, как стекла, а дуб звенит басом, как шмель. Мне не помогает даже перина из опавших кленовых листиков.
3: Мария Петровна, вокруг сугроба на снегу следы. Их очень много. Значит, фея выходила из дому.
4: Я тоже заметила, Макс. И давно вы вот так в сугробе сидите и никуда не выходите, уважаемая фея?
5: Выходила недавно, в тот день, когда на землю падали крупные красивые хлопья снега

0: светили особенно ярко.
1: Может, и к Добрыне в отделение сказочной полиции заглядывали? Вы были у Добрыни?
0: Была. Он готовился к важному празднику. Я консультировала его знакомую, самобранку. Знаете ли, приготовить ваш оливье оказалось совсем непросто.
2: Госпожа фея, скажите, а когда спящая красавица очнется ото сна?
0: Совсем скоро, друзья мои. И надеюсь, природа проснется вместе с ней. И деревья из ледяных вновь станут обычными. И принцесса сначала насладится этим великолепным пушистым снегом, а затем уже наступит лето.
1: Это вы так устроили?
0: Так было предначертано колдовством. Я лишь усыпила все королевство и всех его обитателей.
1: А другие сказки тоже уснули?
0: Мне нет дела до других сказок. Но прошу прощения, у меня масса дел. Нужно готовить пробуждение принцессы. Сказочно удачного расследования, господа.
1: Сугроб и домик феи исчезли. Неужели усыпление Добрыни – это проделки феи?
2: Фея сказала, предначертано колдовством. Другие сказки меня не интересуют. Исчезла будто бы для того, чтобы готовиться к пробуждению принцессы. А сама...
1: В доме у Добрыни фея была. Не отрицает.
2: Пока нам известно, что уснул волшебным сном только Добрыня.
1: Возможно, последует сообщение и из других сказок.
2: Предугадать, в какие сказки решит направиться фея, мы не можем. Но можем поговорить с царицей-мачехой из сказки Александра Сергеевича Пушкина. Полной уверенности, что фея виновна, у меня пока нет. И тут зима.
1: Вот и сказочный терем.
2: Боюсь, что прием нам в нем окажут такой же холодный.
3: Входите.
1: Здравствуйте.
3: Сказочные детективы, наконец-то. А я вас жду.
2: Здравствуйте, царица. Вы нас ждали?
3: Ну, конечно. Сообщения мои до сказочной полиции, видно, все же дошли. Я их столько отправила.
1: Зачем?
3: Как зачем? Ведь у нас ни с того ни с сего зима лютая наступила. Я царя-батюшку поджидаю. Он скоро вернуться должен. Дочку нашу царскую искать отправился. А тут метель так не кстати.
2: Действительно, зимы в вашей сказке быть не должно.
3: Да вы проходите в светлицу мою. Прошу прощения, у меня тут некоторый беспорядок.
1: Сколько разных баночек, скляночек. Вы, наверное, занимаетесь колдовством.
3: Нет, я больше не колдую. Незачем мне. Ну, разве красоты ради? Стараюсь поддерживать себя в хорошей форме. Иначе от зеркальца доброго слова не дождешься. Хвойное масло для роста ресниц, сказочный крем из молодых листиков клена. А это драгоценнейший бальзам для сияния волос из жемчужной пыльцы. С утра снежком умываюсь, прогулки совершаю, в лесу так легко дышится. И много чего интересного можно увидеть.
2: Поэтому и выглядите вы, царица, действительно чудесно.
3: Благодарствую.
2: И далеко вы уходите от вашего терема?
3: Далече.
1: Наверняка и до отделения сказочной полиции добирались.
3: Вздор! Больно нужен мне ваш Добрыня Никитич. Я его, знаете ли, на дух не переношу. Вечно сует нос не в свое дело.
2: Видно, когда-то яблоко раздора между вами прокатилось. Кто же его подбросил?
1: Яблоко раздора?
2: Это красивая история, Макс. Древнегреческий миф. Но послушаем царицу.
3: Ой, помилуйте, Мария Петровна. Я никому ничего не подбрасывала. Я царица и прекрасно воспитана. Просто ненавижу богатырей. Тех, кто из моей сказки. Илью этого вашего Муромца. Добрыню этого Никитича. И еще... Был такой, в птицу превращался.
1: Финист Ясный Сокол.
3: Вот именно, финист.
1: Он скоро свадьбу играет.
3: Какую свадьбу? Ах, свадьбу. Ну, разумеется, мне об этом известно.
2: И все же, пожалуйста, припомните. Может, вам случалось доходить до избушки Добрыни?
3: Дался вам этот Добрыня?

0: свадьба – событие куда более интересное. Царевна эта, та, которая Финиста у себя удерживала, со мною советовалась. Спрашивала, что делать, коли придет его настоящая суженая. Но я и подсказала. «Возьми, – говорю, девица, – булавку особую, волшебную. Как захочет соперница свидеться с Финистом, ты эту булавку воткни в его одежду, и заснет твой Финист сном крепким да долгим, и ни с кем свидеться не сможет». Вот что, детективы, утомилась я от ваших вопросов. Не досуг мне. С зеркальцем пора побеседовать.
1: Не будем отрывать вас от всего прекрасного занятия, царица.
2: Ну и старается метель. От снега даже соседних елок не видно. Все же усыпление Добрыни – ее проделки.
1: Не уверена, Макс. Слова злой царицы не выходят у меня из головы.
2: Вы думаете, она яблоко усыпительное Добрыне подбросила?
1: Возможно. Уж больно она, обычно такая злая, была любезна с нами. Только один раз проявила недовольство, когда мы заговорили о Добрыне.
2: Ну да. Разговаривает с зеркальцем, значит, еще не разбила его. То есть царевна спит. Значит, от отравленного яблока уже кусочек откусила. А что, если такое яблоко у злой царицы не одно? И на ваш вопрос, кто подбросил яблоко раздора, сразу ответила: я никому не подбрасывала. А ведь мы ее и не обвиняли. Опять же, по лесу гуляет. Как же нам Добрыню разбудить, Мария Петровна?
1: Перемещаемся в отделение сказочной полиции.
2: Отгадка здесь?
1: Да. Метель не могла усыпить Добрыню. Ведь приглашение он прислал нам утром. Мы прибыли к нему днем. Часы пробили 3 раза. А в колыбельной метели поется о вечере.
2: Значит, фея или злая царица-мачеха?
1: Не они. Но они дали нам подсказки, сами того не ведая.
2: Подсказки?
1: Подсказки. Так что разбудить Добрыню мы могли и не проводя расследование.
2: Как так?
1: Есть сказка, которая так и начинается. В одном огромном лесу жил-был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.
2: Метель говорила, что знает деревья по именам.
1: В сказочном лесу в этой сказке высокие сосны прозрачные, как стекла, а дуб звенит басом, как шмель.
2: Это же слова феи!
1: Верно. А помнишь ли ты, Макс, сказку «Финист, ясный сокол»?
2: Конечно. Там девица искала своего жениха-финиста. Чтобы он с ней не встретился, вредная принцесса воткнула в одежду, а потом и в волосы Финисту волшебную булавку. Потому он никак не мог проснуться.
1: А дальше?
2: Стала девица спящему Финисту волосы расчесывать. И выпала волшебная булавка. Финист ясный сокол, цветные перышки, тотчас проснулся, увидел красную девицу и так-то обрадовался. Кленовый листок! Тот, что к вороту рубахи Добрыни прикреплен. Это что, усыпляющая булавка?
1: Да.
2: И кто же это сделал с нашим Добрыней?
1: Тот, кто подобрал упавшую булавку. Дотронься до листочка.
2: Ой, да он же ледяной. Что ж так ветер воет?
1: Это к нам в гости нарушитель сказочного спокойствия просится. Прадедушка Мороз из сказки Евгения Шварца «Два брата».
3: Да, это я. И попрошу не путать меня с внуком, тем, что подарочки всем разносит. Я люблю вечную зиму. Умиротворение бесконечного холода. В этом мое счастье.
2: Ничего у вас в этот раз не вышло.
3: Не вышло в этот раз. Получится в следующий.
1: Вынимай булавку, Макс.
4: Детективы, вы уже тут. Ой, простите. Шут меня сморило. Готовил, а потом и не помню. туман.
1: Это результат колдовства, Добрыня.
2: Хорошо, что ты нас Новый год отметить пригласил. А иначе неизвестно, когда бы ты проснулся.
4: Да, спасибо вам, детективы, что выручили. С Новым годом!
5: Слушайте это и другие расследования ХРУМ на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио.

0: дракоша Тоша.
1: И дракоша Тоша.
2: И дракоша Тоша.
1: И дракоша Тоша.
0: И дракоша Тоша.
2: И дракоша Тоша.
3: Как поют ведущие детского радио.
4: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
3: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Гипермаркет Офисмаг. Звонок для учителя.
3: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офисмаг.
5: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Детская радио и сеть магазинов «Лента» представляют. Неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите руку.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Офис МакРТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
4: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
3: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
5: 6+.
6: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
7: Подвесы новой серии.
8: Легенда мини-лента.
9: Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
10: Не просто игрушки.
11: Твой личный знак.
12: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
13: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
14: Реклама.
15: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
18: по щучьему велению, по моему хотению.
17: Только волшебные слова другие.
18: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
19: 0+.

0: воздуху мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: У маленьких бегемотиков бывают няни. Берлинский зоопарк ищет необычного сотрудника. Он должен быть опытным воспитателем и любить животных. Ведь ему предстоит помогать карликовому бегемоту, который родился несколько месяцев назад. Надо будет следить, чтобы малыш привык к воде и научился правильно в ней передвигаться. Дело в том, что бегемоты большую часть времени проводят в воде, но не плавают. Они передвигаются, отталкиваясь от дна. Малышку-бегемотиху поселили в маленький бассейн. И хотя воды в нем

0: По колено крошке приходится сильно вытягивать голову, чтобы держать нос над водой. Так что надо за ней следить, как за ребенком, чтобы она научилась держаться на поверхности. Помимо няни для бегемотика, зоопарк ищет плотника, который будет строить кроватки для детенышей панд. Какая необычная работа!
1: А знаете ли вы, что...
0: Завести кошку можно только после прохождения специальных курсов. Такое правило действует в Сингапуре. Сингапур – это знаменитый город-государство в Юго-Восточной Азии. Долгие годы жителям сингапурских многоэтажек запрещали держать кошек. Считалось, что котейки часто сбегают из квартир, линяют, порой плохо пахнут и слишком громко мяукают. Это доставляет неудобства соседям. Но недавно запрет отменили. Правда, с условием. Желающим завести кошку надо пройти бесплатный онлайн-курс по уходу за домашними животными. А также установить сетки или решетки на окна, чтобы усатые и полосатые не смогли выпасть или сбежать. Серьезная забота о животных.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Морские львы умеют составлять карты. Ученые решили создать карту морского дна у южного берега Австралии. Некоторые места были недоступны людям для изучения из-за глубины. Так что океанографы взяли в помощники морских львов. Эти животные много времени проводят на дне, добывая пищу. На спины 8 взрослых тюленей прикрепили камеры и датчики движения. Животные, плавая в море, снимали все подряд 4 дня. На записях оказались самые разные места морского дна. От голого песка до лугов с водорослями. Благодаря этим записям ученые составили точную и подробную карту, которая поможет им охранять редких животных, прокладывать путь кораблям и даже предсказывать погоду. И за все это спасибо морским львам! На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: привет, кто настроился на волну детского радио. С вами Катя Знайкина. Ребята, у меня к вам предложение. Сегодня, засыпая, вспомните три самых радостных момента дня. Даже если день был обычным, в нем точно спрятались три классных и счастливых момента. Найдите их и будьте счастливы.
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вас.

0: веселые, веселые истории.
1: Шкафчик.
2: Утро в семье Петровых.
3: Петенька, Петя, просыпайся. Сегодня в садик идем.
4: Спать!
2: Сегодня Петя в первый раз идет в детский сад. А Вася, ну неважно в какой раз, идет в школу.
3: Давай, сынок, одевайся. Там здорово. Знаешь, как твоему брату нравилось ходить в садик? Он туда каждое утро бегом бежал, да, Вася?
5: Ага, бежал. Опоздать боялся. Там знаешь, какие монстры? Это ужас, Петька. До сих пор вспомнить страшно. А если опоздаешь, надо завтрак, всю эту ужасную кашу за 5 минут съесть. А если манная? А если комочки?
4: Комочки? Я комочки есть не буду.
3: Это, Петя, Васенька у нас так шутит. Нету там никаких комочков.
5: Да? А куда же они делись-то? А еще, Петь, там на молоке пенка.
3: Все, хватит. В саду дети и много игрушек. Ты, Петенька, обязательно с кем-нибудь подружишься.
5: Да, подружишься. А потом подерешься. И твоя Марья Степановна тебя в угол поставит на весь день. И на всю ночь.
4: Всю ночь?
3: Какую ночь? Что ты говоришь? Ты лучше чай пей быстрее, а то в

0: школу опоздаешь.
1: Петенька, я тебя сразу после сна домой заберу.
2: Значит, все-таки ночь. Хорошо, мамочка, идем в садик. Там дети, игрушки, воспитательница. Если я буду хорошо себя вести, слушаться старших и есть комочки, то меня не поставят в угол.
3: И Петя, взяв маму за руку и смирившись со своей судьбой, отправился в детский садик.
1: Здравствуйте, Марья Степановна.
4: Петровна.
1: Извините, вот привела Петеньку. Ему 4,5 года, и он в первый раз идет в детский сад.
4: Ай, поздновато.
2: Значит, все-таки опоздали.
4: У нас детишки-то в 3 года приходят. Вот, смотри, Петя, сколько шкафчиков. У каждого ребенка есть свой собственный шкафчик. Он с Ромашкой Леночкин, у Вани с паровозиком. А где солнышко нарисовано, там Катенька. А рядом-то вот твой шкафчик будет, Петенька. Видишь, на нем самолетик.
2: Здорово. Ну, я пойду?
4: Ой, какой молодец, сообразительный мальчик-то. Все сразу понял.
3: Петя в последний раз с тоской взглянул на маму, вздохнул, залез в шкафчик с нарисованным самолетиком и, махнув на прощание рукой, закрыл за собою дверь и уже оттуда крикнул.
5: Не волнуйся, мама, я здесь буду сидеть тихо и слушаться.
6: Веселые истории.
7: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ох, в лесу сейчас, наверное, хорошо, прохладно, тенисто, а, Веснушка?
1: Да, и пахнет грибами и хвоей.
0: И можно пособирать грибочки и шишки, и листья для поделок. Ну, на осень.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Много песен на детском радио.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
11: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Реклама.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
13: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. А5. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок.

0: кому в школу, скорей в Читай город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай город для всех, кому скоро в школу.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Лето на детском радио.
1: Летом мы все без исключения попадаем в клуб путешественников. Одни собирают чемоданы, другие — ягоды на огороде, но каждый потом рассказывает об этом так, будто бы покорил Эверест. Исследуйте нашу планету вместе с детским радио. С вами ваш путеводитель Супер Гарик.
0: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: ищет наши имена.
1: Веснушка, я тебя удивляюсь. Ты можешь одновременно три дела делать. И чай пить, и в школу собираться, и со мной поговорить успеваешь. Ты прям Юлий Цезарь.
2: Почему это я Юлий Цезарь? Он что, тоже просыпал, а потом бегал и в школу собирался? Быстро-быстро?
1: Нет, это древнеримский политик. Считается, что он умел делать много дел одновременно.
2: Ну, тогда понятно. А имя Юля тоже, что ли, после этого Юлия Цезаря придумали?
1: О, ты права, Веснушка. Юля – это женская версия имени Юлии. Юля означает «волнистая» или «пушистая».
2: Интересно. А еще Юлю называют «Жюли» на французский манер.
1: А еще во Франции был такой писатель Жюль Верн. Он писал научно-фантастические рассказы и приключенческие романы. Так получается, что его имя тоже связано с Юлием.
2: Ну да. Жюли и Жюль звучат очень похоже. А как еще это имя изменяется?
1: В Венгрии, Чехии и Германии есть имя Юлиус. А вот женское имя Юля почти во всех языках так и будет. Юля, ну или Жюли.
2: Вообще-то с именем Юля у меня раньше только стишок детский ассоциировался. Ну, помнишь про Юлю, которая плохо кушала? Юля плохо кушает, никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Прикрывает Юля рот.
1: Да-да, помню такой. Ее потом еще врач лечил. Глеб Сергеевич Пугач.
2: Правильно, Кипятош. Зато теперь я и Юля верно знаю. И Юлия Цезаря.
1: О, правильно сказала. И Юлий. Ведь летний месяц июль тоже в честь Юлия Цезаря назвали.
2: Ничего себе! Вот никогда бы не подумала, что

0: месяца именами людей называют.
1: И такое бывает, Вестушечка. Сама подумай, как созвучно. Юлий, июль.
0: Эх, скорей бы этот июль. Лето, каникулы.
1: Да будет, будет тебе скоро июль. А пока собирайся скорее, чтоб в школу не опоздать.
2: Что значит «наши имена»?

0: Слава учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: Друзья, оставайтесь с Детским радио. С нами лето вдвойне интереснее. Это говорю вам я, ведущий уроков любопытства и главный по письмам почтальон дядя Саша.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на Детском радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

ребята! С вами Ириска. Да здравствуют каникулы! Будильник летний – это пенье птиц, шум моря и яркое солнце.

0: Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения. И получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК, в группе Детского радио. 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют Мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
7: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
0: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
9: Мам, только не выключай!
8: Детское радио живет.
10: Детское радио любит вся семья.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Среди собак есть мама-героиня. Главными звездами соцсетей Санкт-Петербурга стали малыши французского бульдога Герды. Она родила 12 щенят и стала абсолютной рекордсменкой России. Обычно за раз у собак этой породы появляется от 3 до 7 малышей. Но Герда перевыполнила план и впечатлила всех. На фото, опубликованных в интернете, довольная рекордсменка лежит в окружении своего потомства. Папа щенков – симпатичный бульдог пепельного окраса. Трое малышей пошли в него, остальные – в черную, как смоль, маму.
3: А знаете ли вы, что...
4: У кошек есть свое сарафанное радио. В Таиланде девушка нашла сбежавшего питомца благодаря уличным кошкам. Она показывала им фотографию своего котика на смартфоне. С одной стороны, странный ход, но это сработало. Через несколько дней, вопреки всем ожиданиям, Пушистик вернулся домой. Все думают, что уличные кошки нашли беглеца и передали, что хозяйка его ищет. Возможно, об этой забавной истории когда-нибудь снимут мультфильм или кино.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Собаки запоминают новые слова, подслушивая разговоры хозяев. Ученые провели эксперимент. Люди при своих четвероногих друзьях обсуждали новые игрушки и держали их в руках. А потом относили все предметы в соседнюю комнату и просили собак их принести. Многие хвостатые успешно справлялись с заданием. Собаки так внимательно слушали разговоры людей, что запоминали названия вещей. Это доказывает, что наши питомцы гораздо умнее, чем мы думаем. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Друзья, Кирилл Рассказкин у микрофона на детском радио. Лето продолжается. Впереди еще много новых открытий и теплых вечеров. Наслаждайтесь каникулами и беззаботным детством. А делать это лучше в компании ваших любимых песен.
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о летающем воротнике и вере в волшебство.
1: Жил да был на свете один волшебник. От всех своих коллег, чародеев и магов он отличался способностью превратить любую бесполезную вещь, попавшуюся на его пути, во что-то очень полезное. Все потому, что у волшебника было плохое зрение и прекрасная фантазия. Благодаря этим уникальным качествам обычные предметы представлялись ему совершенно не такими, какими являлись на самом деле. Так, например, он мог волшебным образом сделать флейту из кривого сучка или опушку одуванчиков превратить в мягкую подушку, а выброшенный разбитый глиняный горшок – в дом для своих друзей полосатых жуков. Как-то раз волшебник прогуливался по лесной тропе и любовался голубым небом. Вдруг подул сильный ветер, и через мгновение он заметил, что сверху на него что-то

0: это опускается.
1: Что бы это могло быть?
0: Вслух рассуждал волшебник.
1: Кажется, это маленькая птичка.
0: Он стал щуриться, пытаясь разглядеть то, что, кружась, летело в его сторону.
1: Птица! Это желтая птица!
0: Радостно воскликнул он.
1: Да, точно! Я вижу, как она машет своими золотыми крыльями и летит в мою сторону.
0: Волшебник остановился и стал ждать приземления гостя с небес. Через пару минут желтая птица совсем близко подлетела к нему. Опустилась на одно плечо волшебника, затем обвела его шею сзади и разложила свои крылья на его груди.
1: «Прелестное создание!»
0: – произнес волшебник.
1: «Ты, наверное, устала, раз решила прилечь на меня. Пойдем, я отнесу тебя домой и накормлю!»
0: – сказал волшебник. Да-да, он был еще и очень добрым. Не услышав ответа и решив, что птица заснула, он отправился к себе домой. Открыв дверь и войдя в прихожую, волшебник посмотрел в зеркало и не поверил своим глазам.
1: А куда же она делась? Тут никого нет.
0: На его плечах никакой птицы не было. Обернув шею, с обеих сторон на его грудь спускались концы широкой прямоугольной полоски ткани.
1: «Как же так?»
0: – удивленно воскликнул волшебник.
1: «Неужели я своим магическим взглядом превратил птицу в желтую материю и сам того не заметил? Снова я что-то наколдовал не то».
0: На минутку волшебник замер перед зеркалом, рассматривая то, что лежало на его плечах. Потом он встрепенулся и схватился руками за концы полоски ткани.
1: «А что, если я соединю эти две желтые полоски брошью? Вот так. Спереди, прямо у основания шеи, заколю два уголка ткани, а пару других красиво разложу на груди».
0: Сказав это, он прицепил брошь и внимательно посмотрел на свое отражение.
1: «Ну надо же! Как красиво вышло! Не зря я все-таки зовусь волшебником. Своей магией я могу создавать новые, удивительные вещи, такие как это. Ведь до меня еще никто не украшал шею узкими полосками ткани. Но как бы мне назвать эту вещь?»
0: Думал волшебник.
1: «Так, если я вращаю полоску вокруг шеи, то я поворачиваю ее с одного плеча на другое. Так, может, и назову я эти украшения воротник?»
0: Сказал он, глядя на множество подобных полос ткани, лежащих перед ним.
1: «Ах, как же будет здорово, если все люди станут оборачивать шеи маленькими прямоугольниками и соединять их брошками на концах!»
0: Подумал волшебник и взмахнул своей палочкой. Мгновение, и воротники превратились в разноцветных птиц и полетели в ближние и дальние страны. Они садились на плечи разных людей, и те с удовольствием начинали носить воротники и как часть одежды, и как украшение.
1: «Может, я и не обладаю магической силой?»
0: – рассуждал волшебник.
1: «И не могу превращать одни предметы в другие, но зато моя фантазия не знает границ».
0: Да, в тот день на волшебника приземлилась не желтая птица, а обычная полоска ткани, вырванная ветром из рук одного портного. Но не так уж важно, умеешь ты колдовать или нет, важно верить в свои силы, замечая необычное даже в самых простых вещах. И тогда волшебство непременно случится.
2: Сказки из платяного шкафа.

0: Это старший почтальон, зовут меня дядя Саша. Папа и мамы, дорогие наши, не забывайте включать малышам радиоприемники. Детское радио каждый день с ребятами, а ребятки всегда с нами. Ведь во время каникул находиться в такой веселой компании просто здорово!
1: Мам, как ты думаешь, феи существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: на сайте minilenta.lenta.com.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Привет, вы кто?
3: Мы Минилента.

0: Реклама.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
5: 112-77-46-74-55. Город Москва, 6+. 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
6: Категория 16+. АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-925. 921-40-41.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет, на связи Кирилл Раскаскин. Ребята, как здорово, что вы помогаете младшим братьям и сестрам. Собирайте их на прогулку или учите кататься на двухколесном велосипеде. Не забывайте включать им детское радио и вместе наслаждайтесь любимой музыкой.
1: Много песен на детском радио.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Даже консервы рано или поздно портятся. А что уж говорить о йогурте или молоке. Они могут испортиться всего за несколько дней. Если вы что-то покупаете в магазине, обязательно посмотрите срок годности. Это день, до которого еду нужно съесть, а после которого она может испортиться. Срок годности обычно написан на упаковке или на банке. Будьте внимательны, не покупайте и не ешьте продукты, срок годности которых истек. А уж если банка вздулась, сразу ее выбрасывайте. Будете из нее есть, вздуется живот. Увы, если еда испортилась, починить ее невозможно. То даже фиксики не помогут.
3: А сейчас фиксипелка.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней.
2: И мы, я Веснушка
3: и я Кипятоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипятошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: А птичка поет.

Sanserita, aprichonque, serichonque, apalipa e apripa. Помогу тебе эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

и от глупости, и еще от мастерства. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Лето – это когда кондиционер становится членом семьи. Ему дают лучшее место в комнате, а в семейном автомобиле относится с особым уважением и почтением, потому что именно он спасает всех нас от превращения в вареные пельмешки. Это говорю вам я, Супер Гарик. Не перегревайтесь, пейте побольше водички и оставайтесь вместе с детским радио.
3: Лето на детском радио.

Рассказкин. Если позволяет погода, то предлагаю вам устроить настоящее водяное сражение. И даже если под рукой нет игрушек, вполне сгодится шланг с водой, лейка или даже ведерко. Продолжаем вместе радоваться лету.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
0: Реклама.
6: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
7: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Детское радио.
12: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
13: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
12: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Раньше грибы были настолько большими, что одним можно было питаться целый год. Ученые выяснили, что давным-давно, когда на Земле еще не было людей, рекорды ставили грибы. Они достигали невероятных размеров и вырастали с трехэтажный дом выше всех растений. Грибы были главными и самыми крупными жителями суши, похожими на деревья. От стволов в разные стороны отходили ветвящиеся корни. И как сейчас деревья, тогда грибы были пищей и домом для животных. Однако через миллионы лет растения все же вытеснили грибы, которые постепенно стали уменьшаться в размерах. И теперь легко помещаются в корзину грибника.
2: А знаете ли вы, что...
3: Если часто пить сладкие газированные напитки, можно поглупеть. Такое открытие сделали бразильские ученые. Они провели эксперимент. Взяли крыс разного возраста и разделили на две группы. Одну поили водой, другую – шипучкой. Спустя 2 месяца запустили грызунов в лабиринт. Из него без проблем вышли животные, которые пили воду.

0: А вот зверьки, которым давали газировку, с огромным трудом нашли выход. У них резко ухудшилась память, снизилось внимание. Особенно это было заметно у молодых крыс. Отсюда и вывод. Хочешь быть умным и получать пятерки, не пей сладкую газировку.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Яблоки помогают получать пятерки. Многие мамы дают детям в школу на перекус яблоки. И правильно делают. Специалисты уверяют, яблоки – одни из самых полезных фруктов. И съедать их нужно целиком, с кожицей и косточками. В яблочных семечках есть йод, который улучшает настроение и память. А еще есть витамин В17. Он дает силы во время активных занятий спортом и большой учебной нагрузки. В мякоти также много полезных веществ, поэтому школьникам без яблочек не обойтись. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, вас приветствует озорная рыженькая Ириска. Всем желаю хорошего лета. Каникулы – это чудесная пора, когда небо кажется ближе, а облака похожими на сказочных зверей. Можно лежать на траве, смотреть вверх и придумывать целые истории. Главное – не переставать мечтать. Вот так и поступайте.
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось 9 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 24. Две палочки.
1: Шерлок Симофорыч, у нас ЧП.
2: Что случилось?
1: Мальчишка какой-то запрыгивал в электричку, чуть дверью его не прищемило. Или даже прищемило, не знаю.
2: Что за мальчишка? На какой станции?
1: Да на нашей же! Я не сама видела. Мне диспетчер рассказала по телефону. Мальчишка как мальчишка. Куртка синяя вроде, шапка обычная, кроссовки, джинсы. Все так быстро было. Подробностей никаких.
2: Совсем-совсем? А очевидцы?
1: Так очевидцев не было, на платформе никого. Середина дня, сами знаете. Только вот какая-то веточка валялась. Говорят, мальчишка обронил, когда в вагон запрыгивал. Да и то не уверены, что его.
2: Что за веточка?
1: Я ж ее и не видела. Веточка или палочка, что ли, непонятно. Может, барабанная? Но их нужно две. Одну потерял, значит, музыкант. Надо искать в музыкальной школе барабанщика местной группы.
2: Стрелка Семеновна, погодите с версиями. Значит так, я пойду на станцию прогуляюсь, встречусь с вашей диспетчером, палочку-веточку рассмотрю. Может, что и выяснится.
1: А я в музыкальную школу.
2: Нет, в общеобразовательную. Узнайте, что там новенького происходит.
1: Но палочка же, улика.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Так, палочка небольшая. Мальчик, судя по тому, как она обстругана, видимо, сам решил ее или их сделать. Попробуем укусить слегка. О, горчит. Осина, значит? Ну да, тут осинник, вон он рядом. Пойду посмотрю.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, я узнала, как вы и просили. Ничего особо интересного сегодня в школе не происходит. Все как обычно. Соревнования по пинг-понгу у старших, латинские танцы и кулинарный конкурс у младших.
3: Узнайте, что готовят.
1: Решили сменить хобби? Заняться кулинарией вместо игры на виолончели?
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, я все выяснила. Каждый ученик готовит какое-нибудь блюдо из национальной кухни разных стран. Пиццу итальянскую, борщ украинский, паэлью испанскую. Я все рецепты для вас записала.
2: А кто японскую кухню представлял?
1: Сейчас в список загляну. Коля Катанов из 4 А.
2: Давайте-ка, Стрелка Семеновна, с Колей и побеседуем.
1: Да, конечно. Рецепты японские я и не записала.
2: Я вижу, ты, Коля, мальчик старательный. Суси приготовил, рис в пиалке, даже хаси сам сделал. Правда, одну потерял, когда в электричку запрыгивал.
1: Так это не музыкант, барабанщик, а кулинар. А хаси — это что такое?
2: Это

0: так японские палочки для еды называются.
1: Эх, Коля, Коля, даже если бы это была самая последняя электричка, запрыгивать в нее, когда двери закрываются, нельзя ни в коем случае. Но, шеф, как вы догадались?
0: Элементарно. Посмотрев на осинки и на стружки, я понял, что мальчик сделал две палочки. Размер их явно не для игры на барабане. Чуть шире на одном конце, чуть уже на другом. Явно хаси. Японские палочки для еды. Остальное сделали вы.
1: Гениально! Очередное дело на одну ириску. Интересно, а ириски можно палочками есть?
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.

0: Русское радио.
1: Я диджей Алло Алена, и я обожаю путешествовать на машине. Летняя дорога на машине с открытыми окнами и музыкой, которую поешь в голос вместе с детским радио.

0: Тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Много песен на детском радио.
2: Я по городу иду, и пою я на ходу. Я по городу иду, не иду, лечу. Всем, всем, всем спешу сказать я.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Привет, вы кто?
9: Мы мини

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс.

0: Антоша, какое самое длинное слово в мире?
1: Противогазоочиститель?
0: Нет. Каникулы. 8 букв, а счастья на все лето.
2: Много песен на детском радио.

0: разобьюсь!
1: Наша страна самая большая в мире. А какая самая маленькая?
2: Самой маленькой официально признанной самостоятельной страной считается Ватикан, резиденция главы католической церкви. А находится эта крохотная страна в Италии, в западной части города Рима, на Ватиканском холме у реки Тибр, знаменитой реки Тибр, и занимает территорию примерно в половину квадратного километра.
1: Как? Всего половина километра?
2: Да-да, 1045 метров в длину и 850 метров в ширину. Но Ватикан обладает всеми атрибутами государства. Имеет свой герб, флаг, свою конституцию и правительство, да, и суд имеет, почту, газету, свою радиостанцию, учебные заведения и даже свою армию.
1: Армию? Целую армию?
2: Конечно. Это особая гвардия главы государства Ватикан и Римско-католической церкви.

0: Папы Римского. В ней служат всего 125 человек. На службу принимают только швейцарцев, да, не старше 30 лет и ростом не меньше 174 сантиметров. О как! Недавно эта гвардия отмечала свой 500-й день рождения. Ох, молодцы гвардейцы! Это не только самая маленькая, но и старейшая армия в мире. В Ватикане есть даже своя железная дорога, представляешь? Длиной 275 метров. И очень красивый железнодорожный вокзал, отделанный мрамором.
1: А сколько людей живет в таком маленьком государстве?
0: Чуть больше 800 человек. А управляет страной губернатор, назначенный Папой Римским. Центром и главной достопримечательностью Ватикана считается собор Святого Петра, главный католический храм. Он был построен в 15-17 веках. Его создавали великие итальянские художники и архитекторы, знаменитые на весь мир. На территории Ватикана, среди его садов, находится еще одно знаменитое здание – Папский дворец. Это целый комплекс из нескольких часовен и музеев. Здесь же находится и одна из самых крупных библиотек в мире. Она занимает целое крыло дворца. Ежедневно соборы и музеи Ватикана посещает примерно 40 тысяч человек. О как!
1: Так это просто музей для туристов?
0: Нет, Ватикан имеет очень большое влияние в мире и поддерживает дипломатические отношения с почти 200 стран. Прибывших послов и дипломатов со всех концов земли так много, что гости не умещаются в маленьком государстве. Им приходится жить за границей, то есть в городе Риме.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И к вам вернусь я, микрофон.

0: конфетки. Приветствую вас! Уверена, лето у вас просто класс! У микрофона Ириска. Тем, кто путешествует, желаю новых впечатлений. Тем, кто на море, ласковых волн и солнечных ванн. А тем, кто на даче, обязательно собрать урожай вкусных ягод. Лето – время для всего здорового, полезного и созидательного.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся.

Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.

Мои большие и маленькие друзья, с вами Ириска. Всем привет! Самое время пробежаться босиком по песочку или зеленой траве. А может, прокатиться на велосипеде? Проводите этот летний день так же бодро и весело, как я. И слушайте «Детское

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
5: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
6: И я бы так хотел увидеть папу.
5: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
6: Ура! Новый фильм про меня!
5: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids 6+.»
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио. Вместе веселей.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Существует робот, работающий продавцом. На одном из островов Таиланда открылся первый магазин, где вообще нет сотрудников людей. Да-да, ни кассиров, ни продавцов, даже охранников. Всю работу делает робот Лиза с искусственным интеллектом. Он, вернее она, рассказывает покупателям о продуктах и помогает справиться с сенсорными экранами при оплате товара. Именно через планшеты люди могут выбрать покупки, потом оплатить их карточкой и самостоятельно забрать с витрины. Ну а если кто-то решит взять покупку просто так, то он попадет в объектив камер видеонаблюдения Лизы. А дальше уже полиция будет разбираться. Поэтому закон в этом магазине никто не нарушает.
1: А знаете ли вы, что...
2: Компьютер для работы полезен, а для безделья не очень. Например, зависание в соцсетях плохо влияет на самооценку. Об этом предупредили врачи-психологи. Психологи – это ученые, которые изучают наше с вами поведение. Так вот, соцсети плохо влияют в обе стороны. Если человек смотрит на красивую жизнь других, то самооценка может упасть. А если пользователь получает много лайков и комплиментов, самооценка, наоборот, становится завышенной. И то, и другое опасно. Особенно подвержены этому дети и подростки. Часто сидящий в соцсетях человек становится нервным и раздражительным. Специалисты говорят, красивая картинка в интернете редко соответствует реальности. Если чья-то жизнь кажется пределом мечтаний, возможно, на деле и завидовать там нечему. Важно об этом помнить, а родителей и друзей чаще призывать к живому общению.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Котики помогают сдавать экзамены. Так, студент из Екатеринбурга пришел на зачет в костюме котика. Ученик хотел порадовать преподавательницу, которая любит усатых-полосатых. Все студенты знают об этом увлечении. Они стараются приходить на занятия в одежде с изображением кошек или брать тетрадки с кошачьими обложками. И вот один из студентов пошел дальше всех. Он нашел ростовую куклу в виде рыжего кота, в которую он сам и залез. Преподавательница осталась в восторге. Она стала обнимать и гладить огромного котика и пообещала ему пожизненную сдачу всех зачетов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте, проходите. Я привык к посетителям. Многие хотят взглянуть на мою коллекцию. Вот в этой коробке только малая часть моего собрания. Полюбуйтесь.
2: Но ведь это просто камни.
1: Просто камни? Это минералы.
2: О, тогда интересно. Никогда в жизни не видел ни одного минерала.
1: А как же песок на морском берегу? Песок – это мелкие кристаллики кварца, одного из самых распространенных на Земле минералов. А вот другие кварцы.
2: Фиолетовый, лиловый.
1: Эти кварцы называются аметистами. Из них делают ювелирные украшения. А вот желтый кварц, цитрин. Вот зеленый хризопраз, розовый сердолик, полосатый агат. А вот горный хрусталь.
2: Какие красивые!
1: Кварц вы встретите в любой коллекции минералов. Он очень распространен. Из него делают стекло, жаропрочную посуду, всем известны кварцевые часы. А еще один удивительный минерал вы сейчас держите в руках.
2: У меня в руках только простой карандаш.
1: Вот именно. А грифель его сделан...
2: из графита.
1: И это тоже минерал. А в моей коллекции есть природный графит. Вот он.
2: Какой большой! И как пачкается...
1: Графит – родственник алмаза.
2: Не может быть. Вот этот черный замарашка – родственник самого главного красавца на Земле?
1: Да-да-да. И графит, и алмаз образовались из углерода, только при разных условиях. Я хочу вам сказать, коллекционирование минералов – увлекательнейшее занятие. Изучая камни, можно много узнать об их свойствах и даже о происхождении Земли. Ведь минералы – это самородные элементы.
2: Я знаю про самородки золота.
1: Самородок – это значит «сам родился». Не сплав, не помесь. Он такой, каким его создала природа. Все минералы родились сами миллионы лет назад во время извержения вулканов. Вот эти разноцветные камни из моей коллекции – это кусочки застывшей лавы вулканов, клокотавших на Земле миллионы лет тому назад.
2: То есть минералы родились буквально в пекле?
1: Да. И могли бы рассказать много интересного о далеком прошлом Земли. Сейчас они встречаются буквально везде, поэтому коллекционировать их может каждый. А самая богатая в России коллекция минералов находится в Москве, в Минералогическом музее имени Ферсмана. Сходите туда обязательно.
0: Клуб по интересам.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг,
3: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
3: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
3: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
3: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Реклама.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: гостях у сказки.
1: Калибаса. Африканская сказка.
2: Тяп-тяп, баб-баб, на полянке баобаб. Раз на ветке баобаба повстречала жаба-краба. Не люблю сварливых жаб, так сказал соседке краб. По-добру уйди отсюда, а иначе будет худо. Испугалась жаба-краба, краб хозяин баобаба.
3: Привет, паучишка. Все прыгаешь, все стишки сочиняешь.
2: Сочиняю, дяденька Хамелеон.
3: Может, и про нашего брата что-нибудь сочинил?
2: Пока нет. Рифму никак подобрать не могу.
3: Ну, чего ж проще? Хамелеон... Чемпион, пожалуйста, или хамелеон, миллион, а можно хамелеон, он.
2: Вот идет хамелеон по обжорству чемпион.
3: Ну, зачем же обязательно по обжорству?
2: А как?
3: Ну, ты скажи, по прыжкам в длину чемпион.
2: Не, тогда стихов не получится. А вот еще. На носу хамелеона бородавок 3 миллиона. Ой, смешно?
3: Не смешно. Напротив, по-моему, очень даже невежливо.
2: Ну, вы сегодня, дяденька хамелеон, невеселый какой-то.
3: А с чего мне веселым быть?

0: Одного дома выжили. Вот на другую квартиру от вас перебираюсь. Заручи.
1: Ну и ну. А кто выжил?
0: Бабуин. Безобразник.
1: Ой-ой-ой.
0: Он, видишь ли, пчелами обзавелся. Поселил их в свободном дупле и знать ничего не желает. Ему-то что? А я спать не могу. Он с утра до вечера только и слышу.
1: Да, история. И что же вы теперь насовсем от нас за ручей-то?
0: Не знаю. Там видно будет. Ты вот что, паучишка, одолжи мне свою тележку, вещи перевезти, а?
1: Ну, конечно. О чем речь? Ступайте к моей норке. Паучиха дома. Она вам даст.
0: О, вот спасибо. А я тебе за это подарю колбасу.
1: Колбасу?
0: Да. Большущая такая тыква, из которой выковырили мякоть. Сейчас их уже не делают. А вещь в хозяйстве незаменимая. Нальешь в нее воды, будешь пить и меня вспоминать.
1: Зачем это, а? У нас ведерко имеется.
0: Не спорь, иди к моему баобабу. Забирай колбасу и кати к себе в дом. Ну, не поминайте лихом.
1: До свидания, дяденька Хамелеон. Колбаса. Зачем она мне? Впрочем, нет такой вещи, из которой нельзя было бы извлечь пользы. В крайнем случае, смастерю из нее что-нибудь. Или это... продам. Придумал. Колбаса поможет мне проучить нахального бабуина.

0: Привет, бабуин.
1: О, привет, козявка.
0: Ты, я смотрю, совсем на хамелеонов баобаб перебрался, да? Даже гамак повесил.
1: Да, пчелки мои здесь, и я при них, слышишь, жужжат. Нравится?
0: Нет, не нравится.
1: Не нравится, не слушай. Слушай, вообще, что тебе здесь надо?
0: Мне хамелеон вещицу одну подарил. Вот ты пришел забрать.
1: Забирай и топай отсюда.
0: Сейчас. Это давай. Я мигом.
1: Давай, давай. А то ходят тут всякие пчелок беспокоят. Эй, козявка, чё ты там возишься?
0: Иду. Блин, вот так.
1: Уф.
0: Тяжелая.
1: Тыква.
0: Не тыква, а колбаса. Причем самая большая в мире.
1: О. С чего ты взял, что она самая большая?
0: Как же. Дедушка хамелеона, от которого осталась эта чудесная вещица, был самым прославленным колбасником во всей Африке.
1: Надо же.
0: Да. Ты посмотри на форму, а цвет... С заглядением.
1: Действительно, вещь замечательная. Слушай, как это я раньше не разглядел?
0: Это еще не все. Если, сняв крышку, внутрь отверстия засунуть голову, предварительно загадав любое желание, оно сразу исполнится.
1: Врешь. Не может этого быть.
0: Чтоб не запутаться в собственной паутине, если я солгал.
1: Слушай, знаешь, восьминогий, ты так расхвалил свою тыкву, что, пожалуй, я ее у тебя отберу.
0: Нет, не получится. Тогда колбаса потеряет свою волшебную силу.
1: Почему?
0: Ее нельзя отобрать. Ее можно только купить или подарить. Причем плата в случае покупки должна идти вперед.
1: Тогда продай мне колбасу.
0: Ни за что на свете.
1: Даю за нее 100 кокосовых орехов.
0: Нет.
1: 200.
0: Нет.
1: 300 кокосовых орехов и ящик сушеной саранчи в придачу.
0: 2 ящика саранчи в придачу и колбаса твоя.
1: Да, идиот, я согласен, покупаю. Но смотри, козявка, если ты меня надул, пеняй на себя.
0: Ай, что ты делаешь? Ой, не щекотно.
1: Вот так.
0: Немедленно отпусти. Мы так не договаривались. Эй, бабуин, открой. Где это видано, чтобы паука запирали в его собственной колбасе? Открой, кому говорю.
2: Тихо. Ты же сам сказал, что плата должна идти вперед. Посиди внутри. А я тем временем отнесу к твоей норе кокосы и саранчу. А как вернусь, мы вместе испытаем чудесную тыкву.
0: Открой, слышишь? Я не собираюсь убегать. Выпусти меня.
1: Вот вернусь и выпущу.

0: А пока циц. Козявка.
1: Ну, бабуин, берегись. Если мне только удастся выбраться из колебасы, я расплачусь с тобой за все. И за себя, и за хамелеона. Ты меня долго будешь помнить. Ужасно сыро. Есть здесь кто-нибудь поблизости? Соседи! Кто-нибудь! Помогите!
2: Вот чудеса! Говорящая тыква!
1: Не тыква, а колебаса!
2: Ой!
1: Ты кто?
2: Я крыса! Меня здесь все знают.
1: А я паучок. Послушай, крыса, голубушка, выпусти меня отсюда.
2: Какой же ты паучок? Ты колебаса, причем говорящая. А это непорядок.
1: Да нет, ну, говорю тебе, я паучок, понимаешь? Сижу здесь внутри. Ну, открой скорее крышку, и я вылезу.
2: О, да. Вот теперь, кажется, поняла. А что ты мне за это дашь?
1: Что-нибудь дам. Открывай, не прогадаешь.
2: Ну, давай.
1: Уф! Вот спасибо.
2: Ну, давай.
1: Подожди. Сначала ты должна мне помочь. Видишь? Вон то дупло на верхушке баобаба.
2: Ну.
1: Сейчас я возьму колебасу, залезу наверх, а ты хорошенько постучи по баобабу хвостом.
2: Зачем это?
1: Не задавай лишних вопросов. Сама увидишь. Ну, я полез.
2: Ну, давай.
1: Видишь, как жужжат, а? Сейчас, милые пчелки, я вам устрою новоселье.
2: Эй, паучишка, смотри, не сорвись. Ветка совсем сухая.
1: Тише ты. Тише. Давай, стучи.
2: Сейчас.
1: Ой, ой, беда, беда. Ой, бедные пчелки, несчастные пчелки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас дровосеки срубят старый баобаб, и всем вам конец. Ну-ка, перелетайте скорее в мою колебасу. Скорее, скорее, не стесняйтесь. Я вам помогу. Молчок, молчок, молчок. Если дровосеки вас найдут, все пропало.
2: Ну, что там?
1: Порядок. Лови колебасу, а я вниз спущусь.
3: Крыса! Ты что возле моего баобаба делаешь?
2: Я так мимо шла.
1: Пускай крыса будет свидетелем.
3: О, вот в чем дело. Кто позволил паука из колебасы выпустить?
1: А кто позволил меня в нее запирать?
3: Ладно, не кипятись. Я боялся, что ты сбежишь.
1: То-то. Теперь, крыса, слушай внимательно. Бабуин заплатил мне за колебасу 300 кокосовых орехов и 2 ящика сушеной саранчи. Понимаешь?
2: За простую колебасу.
3: В том-то и дело, что она непростая. Сейчас я засуну в колебасу голову, загадаю желание, и оно должно исполниться. А ты, крыса, будешь свидетелем.
2: Засунешь голову? Ой-ой-ой. Я, кажется, все поняла.
1: Вот ты отлично. Ну, бабуин, какое твое самое заветное желание?
3: Я самый умный. Самый смелый, самый ловкий, когда я на дереве. А вот По земле бегаю я плохо.

0: Хочу быть самым быстрым.
1: Прекрасное желание. Итак, я снимаю крышку. Ну-ка, Бабуин, засовывай в дырку свою умную голову.
2: Готово.
1: А теперь ты, крыса, ударь хорошенько по колебасе хвостом.
2: Ой, спасите, спасите, спасите, помогите,
1: Ой, хорошая вещь, колебаса, не подвела, всем от нее польза. Бабуин бежит по саванне быстрее антилопы гну. Пчелы улетели, и хамелеон может снова вернуться в свой баобаб. Я получил 300 кокосовых орехов и 2 ящика сушеной саранчи в придачу.
3: Но мне это, ну от твоей колебасы какая польза-то?
1: А ты, крыса, пойдешь своей дорогой, и в каждом доме, где расскажешь эту историю, хозяева угостят тебя вкусным обедом.
3: Да, хорошая

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей.

0: 2026 года.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: черепахи умеют разговаривать?
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: человеку мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: прекрасно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Ученые нашли планету, пригодную для жизни людей. Это экзопланета. Приставка «экзо» означает «вне» или «снаружи». То есть экзопланеты – это все планеты за пределами Солнечной системы. Ту, что нашли ученые, находится в созвездии Рыб, на расстоянии 40 световых лет от нас, то есть очень далеко. Ее назвали Глайс-12b. По размерам она меньше Земли и обращается вокруг своей звезды раз в 13 дней. Ученые считают, что температура на Глайсе 42 градуса. Жарковато, конечно, но это намного меньше, чем у большинства экзопланет. Так что люди вполне смогут там жить. Ведь в Африке бывает и жарче, но люди и природа приспособились. Осталось выяснить, есть ли воздух на этой планете. Возможно, это узнаем уже мы с вами, когда вырастем и сможем совершать дальние путешествия в космосе.
0: А знаете ли вы, что...
1: Покорять можно не только горные вершины, но и деревья. Альпинисты впервые совершили восхождение на самое большое дерево в мире. Это старинная секвойя в горах Калифорнии. Ей больше 2000 лет. За долгие годы жизни дерево выросло в 17-этажный дом. Недавно из-за ветра отвалилась одна из ветвей. Она была с 5-этажный дом, а в диаметре как школьная парта. Ученые переживают, что древний гигант может пострадать из-за короедов. Это такие опасные насекомые, которые едят деревья. Поэтому специалисты забрались на самую макушку, внимательно изучили состояние коры и пришли к выводу, что секвойе ничего не угрожает. И она простоит еще 1000 лет, принося пользу нашей планете.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Карта метро может уместиться на кончике пальца.

0: Речь идет о схеме московского метрополитена. Метро Москвы – одно из самых больших в мире. В нем есть и подземные, и наземные станции, которые находятся в городах Московской области. К 2024 году на схеме метро значится уже 430 станций, и все они есть на той самой крохотной карте. Ее изображение нанесли на прочную пластину и сверху посыпали золотой пылью, чтобы рисунок был заметен и не стерся. Размер линий в два раза тоньше человеческого волоса, а название станции и вовсе только под лупой увидишь. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Привет, друзья мои! Маленькие и большие, мальчики и девочки, а также взрослые. Все, у кого каникулы, увы, заканчиваются. Я надеюсь, что у вас и ваших друзей каникулы удались на славу, и будет что вспомнить. Новый учебный год будет интересным и веселым, ничуть не хуже, а может еще и лучше, чем прошедший. И оценки будут получше, и друзей прибавится, и в книги вы будете заглядывать почаще. Но знаете, на моей полочке еще остались непрочитанные книжки. Вот одна из них. Ее написала Марина Дружинина. Называется она «Давай знакомиться». А речь в ней идет о школьных буднях, которые, как оказывается, бывают очень даже веселыми.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Вот, например, девочка Алиса и ее одноклассники из книжки Марины Дружининой «Давай знакомиться» все время попадают в разные смешные ситуации. И в школе, и дома. Ребята то пари заключают, то с вампирами борются, то язык веера изучают, то вдруг на уроке кого-то из них неудержимо тянет запеть, то... В общем, жизнь у ребят полна самых непредсказуемых событий. Вот, например, однажды на уроке литературы они читали стихотворение о природе. Учительница Елена Гавриловна попросила ребят читать выразительно и с чувством и вызвала к доске Костю Зябликова.
3: Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. «Читай так, чтобы за душу брало!» Зябликов пожал плечами и пошел к доске. А я подумал, ну какой из Костика чтец? Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар. И действительно, Зябликов застенчиво прошептал. «Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер». Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтеца. Сцепил пальцы в замок. И как затянет громко и заунывно. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. При каждом ударном слоге Зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался. То, как зверь она завоет. И Зябликов зловеще завыл. В точности, как собака Баскервилли на болоте из приключений Шерлока Холмса. То заплачет, как дитя. И Зябликов жалобно захныкал. Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал. То по кровле обветшал, и вдруг соломой зашумит. Зябликов выхватил из кармана газету и с остервенением зашуршал ею, приговаривая «Шур-шур-шур!» То как путник запоздал и к нам в окошко застучит. И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым и, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. «Прекратите безобразничать!» Тоже ударила по столу Елена Гавриловна. «Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции! Настроение поэта нужно передавать, и без всяких спецэффектов!» Костик мгновенно вышел из образа чтеца и тихо вернулся на свое место. Прозвенел звонок. Урок закончился. «К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору», сказала учительница. А я подумал, занятная штука искусство чтеца. Выучу-ка я отрывок из «Вия» Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет. Во главе с Еленой Гавриловной.
2: Но если вы думаете, что такие события разворачиваются у ребят только на уроках, вы глубоко ошибаетесь. Много интересного происходит с ними и дома, и на тренировках, и на концерте. Однажды в школу настоящая поп-звезда приезжала. А уж на переменках тем более. Вот, например, Гошка Заглушкин однажды сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева. И как только прозвенел звонок на перемену, тут же начал его дразнить.
3: «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
4: «Сам попорхай!» — отмахнулся Васильев.
3: Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!» Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, все ли в порядке у Гошки с головой. Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы.
4: «Кто меня звал?»
3: «Он!» — показали все на Гошку.
5: «Я не звал!» — испугался тот.
4: «Как это не звал? Ты кричал, выходи, Василек! Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василек, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. Не слышал про такого?»
5: «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек».
4: «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?»
5: «Одуванчик?» —
4: пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине.
5: «Нет, не облетевший!» —
3: отчаянно замахал руками Гошка.
4: «И на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник».
3: И директор написал. Неуважительно предлагал директору школы порхать, как мотылек. И расписался. Василек.
6: С тех пор Гошка прослыл отважным парнем. Однако с тех же самых пор никого он больше не дразнил.
2: Да, как говорится, начальство надо знать в лицо. И по фамилии, конечно, тоже. В общем, жизнь у ребят очень веселая. И таких историй в книжке Марины Дружининой «Давай знакомиться» еще очень много. Если до конца дочитаете, хорошее настроение вам обеспечено. Книгу выпустило издательство «Детская литература» для детей младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
2: Да, каникулы пролетели очень быстро. Впереди новый учебный год. Кто-то пойдет в садик, а кто-то первый раз в первый класс. Ну, а кто-то и не в первый. Вы снова встретитесь со старыми друзьями и познакомитесь с новыми. А еще у вас обязательно появятся новые книги и новые книжные герои, которым захочется подражать. И поэтому прямо сейчас я ненадолго с вами прощаюсь и побегу искать новые книги. И уже очень скоро я с ними вас непременно познакомлю. С нетерпением жду наших новых встреч. Ваш книжный червячок.
0: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный, червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Привет, вы кто?
3: Мы мини-лента.

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А это слон. Самое большое животное на Земле.
11: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
9: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
12: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Вася, так, все под контролем. Только не волнуйся, я сейчас поставлю тебя на плиту. Пару минут.

0: ты закипишь, и все будет хорошо. Так, что еще? Открыть окно. Нужен ветер. Вот так. При ветреной погоде испарение будет происходить быстрее. Что же вода не закипает? Так, что еще сделать? Крышкой накрывать нельзя. О, скоро придет профессор Беляев. Придется все ему объяснять. Надо торопиться.
1: Облака, белогривые лошадки.
2: Здравствуйте, ёж. Как ваши дела, уважаемый? Рад видеть вас. Какой сегодня чудесный день. Спокойный, тихий, как тема нашей сегодняшней программы.
1: Облака, что вы мчитесь без оглядки?
2: А что это вы тут варите? Почему окна открыты? Где Вася?
0: Ну?
2: Нет. Ну где этот бездельник? Время начинать программу, а Вася исчез. Испарился, можно сказать. А еще обещал мне подготовить какой-то сверхинтересный материал про облака. Ёж, ну что вы там варите? Вы не завтракали?
0: Это, Александр Вадимович, только не сердитесь. Это... Вася испаряется.
2: Не понял. Где Вася?
0: В кастрюльке.
2: Ёж.
0: Я сейчас все объясню. Вася решил на себе проверить, что такое круговорот воды в природе. Вот смотрите, я нашел его записку. Вот что пишет ваш помощник. Как было бы интересно превратиться в каплю воды. А почему бы и нет? Надо лишь выпить волшебный эликсир, и ты станешь этой каплей. И тогда своими глазами увидишь, как происходит круговорот воды в природе. Поднимешься в небо и станешь облаком. А потом вернешься на землю дождем. Вот, Александр Вадимович, понимаете? Так что это не простая вода, это Вася. Испаряется. Ну, то есть он сначала перешел из твердого состояния в жидкое.
2: Ничего не понимаю.
0: Ну как вы не поймете? В общем, я когда зашел сюда, обнаружил вот эту записку и большую лужу на полу. Вот, я собрал ее тряпочкой в кастрюльку.
2: Вы меня разыгрываете, ёж-ёжич?
0: Нет, человек, он же сколько-то там процентов состоит из воды. Вот, а Вася сейчас уже на все 100 из нее состоит.
2: Что вы наделали? Это вы дали мальчику этот вредный эликсир? Вы превратили Васю в воду? Ёж, зачем?
0: Нет, я просто давно рассказывал ему, что в лесу есть множество трав на все случаи жизни. Я же не думал, что мальчик захочет на себе это проверить.
2: Быстро снимайте кастрюлю с плиты, накройте крышкой, закройте окна. Вы что? Если Вася сейчас испарится, он уже никогда не вернется обратно. Вы же знаете, что вода превращается в пар, поднимается наверх в небо, становится облаком, дальше выпадает обратно на землю в виде осадков и потом может оказаться где угодно, в озере, под землей, превратиться в снежную шапку на горной вершине или сосульку и упасть с крыши.
0: Вася может упасть с крыши?
2: А может и с неба. Сколько действует это ваше снадобье?
0: Не знаю, сколько Вася его выпил.
2: То-то! Возможно, у нас совсем мало времени. Облака, они бывают разные. Одни могут очень долго нести в себе воду, а другие пролиться за 5 минут.
0: А почему так?
2: Если воздух сухой, то облако быстро исчезает. Если же влажность высокая, оно может дольше парить в небе, пока не станет более мощным, уже для дождя. Так что если Вася вернется в себя в еще не излившемся облаке, он может упасть на землю с высоты 50, а то и больше километров. Вы об этом подумали, ёж-ёжич?
0: Ёшкин кот, что же делать?
2: Говорю вам, срочно убирайте кастрюлю с плиты, накрывайте крышкой, чтобы вода не испарялась. А окно я закрыл.
0: Вася, ты здесь в комнате или уже улетел? Слышишь нас?
3: Ха-ха! Вот как оно работает, оказывается. Вода превращается в пар. Это горячо, скажу я вам. Я прям согрелся.

0: себя все тепло вокруг. Значит, пар – это теплый воздух, смешанный с мельчайшими капельками воды. Теплый воздух легче холодного, он поднимается вверх. Это я знаю. Охо! Я, кажется, тоже поднимаюсь. Я лечу. Я испаряюсь. Как же быстро это происходит? Ветер! Ух ты! Такси заказывали? А то! Круто! Тут на небе ветер – это главный воздушный транспорт. Я ныряю в поток воздуха и несусь вверх. Прощайте, Ёж! Прощайте, профессор!
1: Прощай, Вася. Что же я наделал?
2: Ёж, хватит разговаривать с кастрюлей. Думайте лучше, как превратить воду обратно в Васю.
1: Не воду. Наверное, уже пар. Нет такого обратного заклинания и снадобья. Нужно, чтобы прошло время. Как вы думаете, Александр Вадимович? Большая часть Васи уже превратилась в пар, то есть испарилась. Как вообще это происходит?
2: Пар – это теплый, прозрачный, невидимый газ. Если рассмотреть его под микроскопом, то можно увидеть мельчайшие капельки воды, которые находятся далеко друг от друга. А еще пыль, копоть, соль, пыльцу, всякие примеси. Напомню, когда вода испаряется, она вбирает тепло от окружающей среды и охлаждает ее. Теплый воздух легче холодного, и он поднимается вверх.
1: Значит, Вася уже витает в облаках.
2: Если он попал в восходящий поток воздуха, то да, он уже высоко. Восходящие потоки воздуха поднимают пар высоко в небо, где холод заставляет его собираться в облака, конденсироваться.
1: Конденсироваться – это что значит, Александр Вадимович?
2: Это значит, превращается из пара снова в капли воды.
1: Как все в природе просто. А как превратить обратно в мальчика капельку Васю, который сейчас летает по небу?
0: Ого, как тут высоко и холодно. Ой, что-то совсем холодно. А че встали, товарищ Вечер? Что остановились? Приехали уже? А ты кто? Апчхи! Что ты пристал ко мне? Лети уже отсюда! Откуда тут пыль вообще взялась? Апчхи! Что ты ко мне липнешь, приставучка? Как же мне отвязаться от этой пыли? Ох, фу! Что тебе надо, говорю?
1: Надо как-то спасать Васю, Александр Вадимович. Значит, он сейчас уже облако.
2: Возможно и так. Вы же понимаете, Ёж, что пар поднимается вверх, там конденсируется. Кстати, конденсацию мы можем наблюдать и на Земле. Взять, например, крышку от кастрюли, в которой варили суп или пельмень. После этого на ней висят капельки воды. Это бывший пар, который осел на крышку и охладился.
1: Все ясно, профессор. Не понимаю только одно. Какая крышка может быть там, на небе? Там же ничего нет, только самолеты.
2: Самолеты тут ни при чем. В небе пар собирается на частичках пыли, соли, дыма, пыльцы растений, которые вместе с влагой поднимаются в небо. Именно к ним будут липнуть капли.
1: А, у Васи же аллергия на пыль. Бедный мальчик пострадал во имя науки. Что делать?
2: Что делать? Что делать? Думайте, ёжич, как вернуть Васю. А я буду думать и вести программу. Уважаемые слушатели, прошу заранее простить, если сегодня я буду не слишком последователен. Все-таки волнуюсь за судьбу своего юного помощника Василия. И очень надеюсь, что повторение всего, что известно о круговороте воды в природе и об одном из его проявлений, облаках, поможет найти нам какое-нибудь верное решение. Приступим к серьезному разговору.
3: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
2: У микрофона Александр Беляев. Давайте поговорим об облаках. Всем вам, дорогие друзья, доводилось их видеть. Облака бывают большими и маленькими, почти прозрачными и совсем густыми, белыми или темными. Мы уже выяснили, что облака состоят из частиц пыли, дыма, соли и капелек воды. Чем больше капель воды собирается вместе, тем больше и тяжелее становится облако. В среднем в одном кубическом сантиметре облака примерно 200 капель воды. кубический сантиметр по размерам похож на кубик с точечками, которые кидают в настольных играх.
1: Ого! Это сравнимо с кончиком пальца взрослого человека. Там может уместиться 200 капель, то есть 200 таких же мальчиков, как Вася, которые выпили волшебный эликсир.
2: Да, уважаемый Юж. Правда, в облаках вода может быть в нескольких состояниях. В жидком – это капли воды, в газообразном – это частички пара, и в твердом – это частички льда.
1: Как? Облака что, могут состоять из-за льда? Но снизу они такие мягкие и пушистые. А получается, на самом деле они могут быть колючие и острые.
2: Совершенно верно.
1: Бедный Вася.
2: Надеюсь, ему повезет.
1: От чего зависит это везение?
2: От высоты и температуры воздуха, в который попадет Вася. Чем выше, тем холоднее, тем больше в облаках льда. Если температура там -10, то получается белое пушистое облако из водяных капель. Если температура снизится до -15, то в облаке будут как капли, так и льдинки. Если холоднее, то только лед.
1: Как вы, Александр Вадимович, так спокойно можете говорить? Там все-таки ваш помощник Вася, который для опыта превратился в обычную капельку.
2: Я просто не теряю самообладание, ёж-ёжич. Я освежаю все эти знания, постоянно думаю о возвращении мальчика. Вот бы узнать, в каком ярусе он окажется.
1: В ярусе? Это что-то похожее в зрительном зале ваших театров бывает.
2: На небе они тоже есть. Целых 3 яруса. Нижний, средний и верхний. В зависимости от того, на какой высоте находятся облака, они принимают ту или иную форму. Скажем, пера или кочана капусты.
1: Это зависит от высоты?
2: Да, верно.
1: А от чего зависит цвет облака? Белое оно или серое?
2: Ну, нередко от частиц пыли. Чем их больше в атмосфере, тем облако темнее.
1: Пыль. Вася так любит чистоту.
0: А с пылью здесь нет.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Даже как-то хорошо, тепло. В общем, я укрылся кусочком пыли, как одеялом, согрелся и снова превратился в капельку воды. Тихо! О! Глядите, глядите! Летит ко мне капля-хищница. Хочет меня слопать. Но я уже сам сусам. Сейчас я тебя съем. Так, хлоп! Вот, теперь я в 2 раза больше. Тут на небе надо держать ухо востро. Или тебя съедят, или ты съешь. Так растут капли. Слопаешь одну и станешь в 2 раза больше. Тебя слопают, кто-то другой станет в 2 раза больше. О, новички летят. Сейчас я их проглочу. И еще подрасту. Я раньше думал, что капли в облаках толкаются, суетятся там. Что облака набиты каплями, как мешки с песком. Но нет, в мешке с песком каждая песчинка отдельно. А тут до кого дотронешься, тот уже ты. А если до тебя дотронуться первым, то ты уже не ты. О, как мне пригодилось, что на земле я играл с друзьями в салки. Догнать меня не так уж просто. О, я такой уже огромный стал. Объелся, кажется, вернее, пился этих капель. Ой, что-то тяжело. Больше воды, кажется, в меня не влезет. Ветер прилетел, куда-то тащит нас. Я такси не вызывал. Ветер, куда ты меня несешь? Я не хочу улетать далеко от дома, где Ёж и Александр Вадимович. Эй, стойте! Это не входило в мои планы. Ёж, Ёж, эй, что делать?
4: Профессор, я правильно понял, что высоко в небе, на 3-м ярусе этаже, находятся облака, которые состоят только изо льда, потому что там очень холодно.
5: Совершенно верно, Ёж-Ёжич. Они похожи на нежную белую вуаль, бахрому или перья, потому называются перистыми. Они очень красивые.
4: Угу. Так, а на 2-м ярусе этаже располагаются облака, которые состоят из воды и льда, приблизительно поровну.
5: Да, это слоистые облака. Они как бы располагаются слоями. Иногда они напоминают милых белых барашков.
4: Барашки или рыбки. А внизу, на 1-м ярусе этаже неба, находятся водяные облака.
5: Да, кучевые. В них очень много дождевых капель, поэтому они тяжелые и плывут низко к земле.
4: Александр Вадимович, я, кажется, понял. Понял, что делать. Моя бабушка, мудрая ежиха, в детстве учила меня предсказывать погоду по форме облаков. Сейчас я вспомню, что она мне рассказывала, и мы поймем, будет ли в ближайшее время снег и дождь. Если да, тогда Вася быстро вернется к нам на землю.
5: Вы правы, Ёж, нам давно нужно было взглянуть на небо. Быстро к окну.
3: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
6: Вы не правы, в мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
4: Смотрите в окно, Александр Вадимович. Перистых, как вы называете, облаков на небе нет. Очень хорошо. Перистые облака никогда не приносят дождь. Моя бабушка-ежиха говорила так. Если птица на постой, значит в небе сухостой. Бабушка называла перистые облака птицами.
5: Ну что ж, похоже, здесь приметы и научные наблюдения совпадают. Высокие перистые облака никогда не проливаются дождем, не сыплются снегом и градом, ведь они находятся очень высоко. Слоистых облаков тоже не видно.
4: Бабушка называла эти облака рыбьими.
5: Почему, Ёж-Ёжич?
4: Вглядитесь, они похожи на волны или чешую рыбы. Помню, бабуля говорила так. Если рыба в небесах, значит, близится гроза. Гроза.
5: А мудрая ежиха знала толк в метеорологии.

0: Летние порой эти облака действительно сулят грозу, и этому есть научное объяснение. Слоистые облака всегда двигаются перед нагретыми потоками воздуха. В таком воздухе много пара, который, как мы знаем, постепенно конденсируется, то есть превращается опять в воду и выпадает в виде сильного дождя. Но сегодня, повторю, таких слоистых облаков на небе не видно.
1: А вот то, что мы сейчас видим, обещает нам обильные осадки прямо в ближайшее время. Моя бабушка говорила, облаков кучи – это тучи.
0: Все верно. Прямо над нами дождевое облако или туча. И, как правило, такое обещает не просто мелкий дождик или снег, а ливень или снегопад. Ну-ка, коллега Ёж-Ёжич, взгляните, пожалуйста, на термометр. Что там с температурой на улице?
1: Холодает.
0: Все сходится. Обычно сильным осадкам сопутствует легкое похолодание. Значит, в ближайшее время Вася упадет на землю.
1: Ура! Значит, Вася капля окажется на земле, а потом превратится в Васю человека, и ему сейчас ничто не угрожает.
0: Подождите, коллега. Кажется, начинается сильный ветер, а он может унести нашего каплевидного друга куда угодно.
1: Откуда взялся этот ветер? Да еще такой сильный. Это был не вопрос, Александр Вадимович. Посмотрите лучше на небо. Это что? Что это за облако? Словно стрела пронизывает все небо. Помню, бабушка говорила, что это плохая примета.
0: Без паники, Ёж, в небе встречаются облака, созданные человеком. Они искусственные. Определять погоду по ним не имеет смысла. Ведь это дым и пар, вылетающие из двигателей самолетов. Самолет! Я, кажется, знаю, что делать. Белкин, быстро собирайтесь в дорогу.
1: Куда?
0: Ну как же я сразу не догадался. Медлить больше нельзя. Мы отправляемся в погоню за облаком. Прямо сейчас я звоню своему другу-пилоту. Мы садимся в его самолет и летим прямо к туче.
1: Как это? Зачем?
0: Чтобы она вылилась дождем прямо здесь и сейчас. Вот почему слово «самолет» не давало мне покоя с самого начала передачи. Так, Ёж, скорее в путь. Заодно расскажем нашим слушателям о том изобретении, что поможет нам вернуть Васю.
2: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то.
3: Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей.
2: История изобретений.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу о природе и погоде на борту спортивного самолета. Это Александр Беляев, со мной Ёж Белкин. Мы летим возвращать нашего юного помощника Васю, который выпил волшебный эликсир и превратился в капельку.
1: Да, испарился, как любая вода, и летает сейчас паром в облаках. Если мы сейчас не догоним это облако, ветер перенесет его неизвестно куда. И...
0: Спокойно, Ёж, все будет хорошо. Мой друг-пилот очень опытный летчик. Пока мы готовимся к перехвату грозового облака, того самого, где, по нашим предположениям, находится Вася, расскажу кое-что интересное. Вот уже много лет, как люди научились вызывать дождь. Как я уже говорил, для того, чтобы в небе из пара вновь образовались капли воды, нужна поверхность, к которой они прилипнут. Природа использует для этого пыль. Люди делают то же самое. Для того, чтобы вызвать дождь, метеорологи засеивают облака особой пылью. Самолет поднимается над облаком и орошает его этой смесью.
1: Меня трясет! Мне плохо! Остановите самолет, я выйду.
0: Ёж, мы поднялись как раз над тем грозовым облаком, где находится Вася. Для того, чтобы вызвать дождь прямо сейчас, пока ветер не унес облако далеко отсюда. Терпите, не я же это все затеял. Дальше, уважаемые слушатели, мы сейчас распылим пыль, извините за невольный каламбур. Это вызовет сбор влаги, и дождь выпадет здесь и сейчас.
1: Ах, я понял. Вот почему во время больших праздников в столице дождь выливается на наш подмосковный лес, а не на Красную площадь. Ваши летчики-ученые перехватывают дождевую тучу, когда она еще не дошла до города, насыпают в нее всякой пыли, и дождь выливается раньше.
0: Верно, Юж. Иногда для этого запускают петарды с особым веществом, которое также помогает каплям образовываться.

0: раньше. Но это очень трудоемко, поэтому обычно вещества распыляют с самолетом. Это или особая пыль, или сухой лед.
1: Лед?
0: Да. Лед понижает температуру внутри грозовой тучи, и поэтому капли образуются мгновенно. Без льда тучи надо еще набирать влагу, чтобы ее хватило для дождя. А так все происходит быстро. Ну вот, дело сделано. Теперь где-то через полчасика-час выпадут осадки.
1: И Вася вернется на землю.
0: И мы сейчас тоже немедленно возвращаемся обратно.
2: Куда же они подевались? Неужели программа о природе и погоде уже закончилась? Или, может быть, они решили отменить передачу, чтобы не проводить ее без меня? Ёж, ёжич! Александр Вадимович! Где вы? Я принес вам сюрприз!
1: Вася, ты уже здесь? Так быстро?
0: Значит, я ошибся в расчетах. Все произошло гораздо быстрее. Дождь вылился мгновенно.
1: Как я рад, Вася, что ты вернулся.
2: Да я никуда не уходил. Все время был в соседней комнате. Я сочинял книгу.
0: Книгу?
2: Да, о путешествии капли воды. Столько всего интересного придумал. Но печатать на компьютере лень. Поэтому я записывал свои мысли на диктофон в телефон. А что вы так на меня смотрите? Путешествие капли воды звучит. Это захватывающее приключение. Они так меня захватили, что я потерял счет времени. И еще самую первую страницу. Вы ее случайно не видели?
1: Эту бумажку, Вася.
2: Да, а где вы ее нашли, ежич?
1: На полу, в луже.
0: Кстати, откуда на полу была лужа, Вася?
1: Да, откуда?
2: Это я наливал себе чай, торопился и все пролил.
0: Еж, Вася! Уважаемые слушатели, ну раз так все благополучно закончилось, мне ничего не остается, как завершить наш выпуск. Сегодня мы говорили об облаках и круговороте воды в природе.
2: А как же моя книга, Александр Вадимович?
0: Почитаем ее позже. А сейчас я, пожалуй, пойду. До свидания.
2: Ёж, что происходит?
1: Давай тоже попрощаемся со слушателями, и я тебе все объясню. До новых встреч, друзья!
2: Ага, пока. Так что, ёж?
1: В общем, дело было так. Профессор подумал, что ты стал каплей и испарился.
3: О природе и погоде.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Шапку надень.

0: незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
1: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный сам! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
2: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
4: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Мама! Папа!
9: Бабушка!
8: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
10: Детское радио!
7: Радио?

0: В эфире детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Что дети ищут в интернете? Специалисты тут понаблюдали, чем мы с вами в интернете занимаемся. Самые младшие пользователи, дошкольники, в основном смотрят видео. Например, мультики или подборки с забавными животными. Ребята из младших классов уже смотрят учебные и развивающие материалы и начинают пользоваться социальными сетями. Соцсети, кстати, лидируют и у тех, кто постарше. И, конечно, очень много времени отнимают игры. Интернет нам и помощник, и развлечение. Но важно не окунаться в виртуальную жизнь с головой, напоминают специалисты. А то можно пропустить все самое интересное.
2: А знаете ли вы, что...
0: Коты теперь будут служить в армии. В американском Лос-Анджелесе решили создать целую армию кошек. Предполагается, что мурлыкающие солдаты помогут городу победить крыс. Уж больно много грызунов-переносчиков болезни развелось на улицах. У идеи уже появились противники. Они считают, что кошки сами могут заразиться от крыс и еще больше разнесут инфекцию. К тому же не совсем понятно, как дрессировать такую армию. Кошки не самые послушные животные, которые, как мы знаем, гуляют сами по себе.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.

0: знаете ли вы, что...
1: Скоро мусорные ведра исчезнут из наших квартир. Школьница из Новосибирска придумала робота-мусорщика. Он может собирать мусор на улицах и разделять его на разные виды, то есть сортировать. За свое изобретение ученица уже получила награду на инженерном конкурсе. Робот внешне похож на трактор с большими щипцами. На нем установлены несколько баков для разных видов отходов. А внутри видеокамера и умная программа, которая распознает мусор на расстоянии. Школьница уверена, что нескольких десятков таких роботов хватит, чтобы поддерживать чистоту на улицах небольшого города. Пока же юная изобретательница планирует дорабатывать свою умную машину до идеала. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Всем солнечный привет, я Катя Знайкина. Ребята, не думайте, что вы еще маленькие, чтобы делать большие дела. Даже одна добрая мысль способна сделать мир светлее. Начните прямо сейчас.
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Фикси-минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Воздушный шар придумали в 18 веке братья Монгольфье из Франции. В те времена не было газовых горелок, поэтому воздух в шаре нагревали, сжигая солому. Сначала на воздушных шарах не было пассажиров, не считая, конечно, фиксиков. Без них ни один шар в воздух не поднимешь. К сожалению, имя фиксика, совершившего первый полет, в истории не сохранилось. После фиксиков первыми воздухоплавателями стали животные – баран, петух и утка. И только после того, как эти трое благополучно пролетели целых 4 километра, на воздушных шарах отважились летать люди. А воздушные шары с тех пор еще по-другому называют монгольфьерами.
0: А сейчас фиксипелка!

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет, это Кирилл Рассказкин. Ребята, вы уже наверняка обзавелись веснушками на носу. А это значит, вы много времени

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На детском радио.
3: Песня о главном.

0: песен на детском радио.
1: 104, 2, 3, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Как здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот

0: Дмитрием Лысенковым.
1: Ну да, со мной.
2: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
9: Категория 16+. Анно Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УГРН 114-774-0359.
10: Знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: Ноль плюс.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили».

Детское радио – это такое радио, которое станет хорошим другом тому, кто его часто слушает. Привет, это дядя Саша. Очень хорошо, что вы с нами.

0: и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов. Квадрат гипотенузы равняется...
3: Шишкин, ты чего бубнишь?
2: Да теорему эту дурацкую никак запомнить не могу. Катеты, гипотенуза. Так бы и писали в учебнике. Пифагоровы штаны во все стороны равны.
3: Как писали?
2: Ну, это мне папа так рассказывал. Чтобы легче выучить теорему Пифагора, надо запомнить стихотворение. Пифагоровы штаны во все стороны равны.
3: Не думаю, что Михаил Аркадьевич за этот вариант тебе пятерку поставит.
2: А почему я должен все, что они там в древности понапридумывали, запоминать? Да кто этот Пифагор вообще такой?
3: Он великий математик, говорят. Впрочем, смотаюсь-ка я в Древнюю Грецию и сам все проверю. Старинные часы, время назад. Да я, похоже, из школы современной в школу древнегреческую попал. Этот дяденька с длинной бородой, видимо, Пифагор и есть. Солидный. Если нашего Михаила Аркадьевича в белую ткань замотать, один в один будет. А учеников в классе раза в три больше, чем в нашем. Сотня, наверное.
4: На сегодня достаточно. Завтра занятия назначаю на полуденное время. Мальчик, ты откуда?
3: Здравствуйте, я Пифагора ищу. Это ведь вы?
4: Именно.
3: А я Рома Морковкин, из России.
4: Бывал я и в Вавилоне, и в Египте, и в разных краях земель греческих. Но такого странного наряда, как у тебя, не видел прежде. Что это за Россия? Чья провинция?
3: Никакая не провинция, а наоборот, великое государство. А одежда у меня вполне себе обычная. У нас все в такой ходят.
4: Воистину велик мир. Много в нем и тайн, и загадок. Множество открытий чудесных таит он в себе. Глуп человек, утверждающий, что он все знает.
3: Да, а я думал, что вы все знаете. Вы же мудрец и великий математик. Мы вас в школе проходим.
4: Я не мудрец, я любитель мудрости, философ. Тот, кто пытается найти, выявить закономерности. Однако я не понимаю твоих слов. Как это меня можно проходить? Я же не дорога.
3: Это выражение такое, типа мы изучаем в школе то, что вы придумали. Честно, трудно жуть. Шишкин вашу теорему вообще запомнить не может. Зубрит, а толку никакого. Он, правда, троечник.
4: Не знал, что весть обо мне дошла до дальних провинций. Казалось мне, что число моих учеников ограничивается 2000.
3: Скажите, дяденька Пифагор, вот вы себя философом назвали, а у нас все считают, что вы великий математик.
4: Юноша Рома Морковкин, знай, что для понимания человека и природы надо знать и алгебру с геометрией, и музыку, и астрономию. Философия и математика неразделимы. Многие явления зашифрованы в простых, на первый взгляд, числах.
3: Кстати, я же так и не выяснил. Вот такую теорему «Пифагоровы штаны во все стороны равны» вы придумали?
4: Какие штаны?
3: Наверное, эту теорему вы потом, в будущем, придумали.
4: В будущем?
3: Ну, в вашем будущем там было про гипотенузу и катеты. Вот у меня две брючины, да? Если я подниму одну ногу в сторону, параллельно земле образуется прямоугольный треугольник.
4: Точно! Прямоугольный треугольник! К квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.
3: Ладно, не буду вам мешать. Да и мне пора в мою школу возвращаться. Опоздаю, мне от Михаила Аркадьевича достанется. Прощайте, дяденька Пифагор. Старинные часы. Время вперед!
2: Морковкин, ты что толкаешься? Что я тебе сделал?
3: А нечего перед уроком балбесничать и девчонкам подножки подставлять. Через 2 минуты математика начнется. Ты теорему Пифагора выучил? Она мне теперь как родная, практически на треть мое творение.
1: Как Морковкин

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет, летние и веселые, загорелые, маленькие и взрослые слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и я знаю, что лето мчится с невероятной скоростью. Надеюсь, что вы уже успели прочитать книги по внеклассному чтению, съесть ягоды на огороде и вывести в свет все свои летние наряды. А если нет, то дерзайте. Пусть это лето станет самым незабываемым.
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».

0: Детское радио.
1: Как же я люблю качаться на качелях. Вверх, вниз, вверх, вниз.
2: Да, Кипятошечка, кажется, будто ты летишь к облакам.
1: Давайте, ребят, вместе еще выше, еще веселее.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
0: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
4: Реклама.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
0: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает.
8: Детское радио.
6: Не торопись взрослеть.

0: Știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Ученые определили, кого на Земле больше – мальчишек или девчонок. Ребята часто спорят об этом друг с другом. У нас в классе, например, больше девчонок, у Веснушки – мальчишек. Спорить не стоит. Однозначно ответ на этот вопрос дали ученые. По их данным, в мире не хватает больше 23 миллионов женщин. Соотношение женщин и мужчин в европейских государствах примерно одинаково. А в Азии баланс нарушен в 12 странах. Меньше всего женщин проживает в Индии и Китае.
1: А знаете ли вы, что...
2: Телевизор скоро можно будет смотреть, даже если он стоит за шкафом. Правда, шкаф должен быть без вещей. Шведские ученые изобрели прозрачную древесину. Этот материал может заменить пластик или стекло. Его можно использовать при строительстве зданий. Прозрачная древесина – не только плотный и прочный материал. Она способна сохранять и даже выделять тепло. Так что для обогрева здания не нужно будет тратить много энергии. Чтобы сделать древесину прозрачной, специалисты удалили из нее так называемый древесный клей. Именно он, по мнению экспертов, придает дереву прочность и цвет. Затем, под действием химических веществ и высокой температуры, древесные волокна несколько раз плавили и остужали, пока древесина не стала прозрачной. Чем прозрачная древесина лучше прозрачного стекла? Понять непросто. Но, как в умной книжке говорится, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: У динозавров, оказывается, был отменный слух. Ученые сделали такие выводы после проверки ушей крокодилов. Именно эти рептилии считаются прямыми потомками динозавров. Хищников погрузили в сон и надели наушники. В них звучала музыка и разные сигналы, а ученые следили, как реагирует на это мозг крокодила. Выяснилось, что слух у них почти такой же, как у сов и цыплят. А эти птицы мгновенно понимают, где находится добыча, еще когда шорох только долетел до одного уха. И теперь стало известно, что также слышат крокодилы. Ученые говорят, что именно благодаря острому слуху в давние времена всякие тираннозавры были самыми опасными хищниками на планете. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Я диджей Алло Алена, и я рекомендую вам, ребята, носить яркие цвета, не боясь выглядеть странно. Лето любит смелых.
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: наши имена.
1: Кипятоша, смотри, а я на мостик встать могу.
2: Ух ты, веснушка, круто!
1: И наш шпагат, опа!
2: Держи, смотри. Держи, отлично, вот. Веснушка.

0: и на продольный, и на поперечный. Ну смотри же, Кипятоша.
1: Ты что, решила новой Ульяной Лопаткиной стать?
0: Кем-кем?
1: Расскажу, если встанешь на ноги. А то у меня в глазах хребит, когда ты колесом верчишься.
0: Ой, все. Ой, я тут на ногах.
1: А я говорил про балерину Ульяну Лопаткину.
0: А, да, я видела запись балета с ней. Не знаю, у меня так и не получится.
1: Ну, конечно, нужно очень-очень много заниматься, тренироваться, чтобы суметь так танцевать.
0: Эх, а какое у нее имя-то красивое, Ульяна. Интересно, а как его сокращают?
1: Обычно Ульян сокращенно называют Уля или Яна. Изредка Юля.
0: Ха, ты что, Кипятоша? Юля – это Юлия.
1: Вообще-то у этих имен одно происхождение. Есть еще вариант имени Ульяна – Юлиана.
0: Ой.
1: Теперь тебе эти имена не кажутся такими уж разными?
0: Ага, а как так получилось?
1: Было такое имя у древних римлян – Юлианус, что означает «принадлежащий Юлию».
0: А, надо же!
1: Наверняка ты слышала имена Джулиан, Жюльен.
0: Ага, это английские и французские варианты?
1: Да, конечно.
0: А по-русски получается сразу два – Ульяна и Юлиана, да? А мужская форма есть у них?
1: А как же! Ульян и Юлиан. Ну, они, пожалуй, реже встречаются.
0: Всегда интересно, есть ли что-то общее у людей с одним именем. Например, многие женщины по имени Ульяна добились большого успеха. Мы уже говорили про Ульяну Лопаткину, а я сейчас вспомнила про модельера Ульяну Сергеенко. У нее свой модный дом, и в ее нарядах ходят многие знаменитости.
1: А еще есть актрисы, певицы, спортсменки, также носящие это древнее латинское имя.
0: А мы желаем всем Ульянам и Юлианам удачи в достижении своих желаний.
2: Что значит «наши имена»?

0: завтра попадешь на остров в океане.
1: На остров? Вот здорово.
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы кого-то. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: Худеешь? Не по дням, а по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам. Каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Летние каникулы – это пора великих чемпионатов по футболу во дворах. Пора невероятных забегов вокруг дачных участков. Фееричных состязаний по игре в бадминтон. Занимайтесь спортом под музыку детского радио, как это делаю я, Супер Гарик.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.
6: Как устроено детское радио?
7: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
6: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
8: А мегафон сам крутится.
6: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
5: Категория 6+.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимутру, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Реклама.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Полежать иногда на траве под деревьями в летний день, слушая журчание воды или наблюдая за плывущими по небу облаками, это вовсе не пустая трата времени. Все удивительное рядом. Продолжаем отдыхать вместе с детским радио. С вами Супер Гарик.

0: Клуб по интересам.
1: Взгляните вот на эту. А это вам как? Осторожно, марки можно брать только пинцетом.
2: Да-да, я знаю. Сегодня мы рассматриваем удивительную коллекцию. Коллекцию марок.
1: Первая марка появилась в 1840 году. Вскоре наладили выпуск, и практически сразу появились горячие поклонники марок. Правда, некоторые не изучали их, а скупали. Например, для оклейки комнат.
2: Я слышал, что марками оклеивали галстуки, шляпы и даже автомобили.
1: В Америке подвенечное платье одной невесты украшали 30 тысяч марок. А коллекция одного священника выглядела так. 150 тысяч марок, расклеенных на стенах и потолке его квартиры. Священник собирал эту коллекцию 30 лет. Над такими коллекционерами, конечно, во все времена подшучивали. Их увлечение называют маркоманией.
2: А когда появилось слово «филателия»?
1: В 1860 году его придумали истинные коллекционеры именно для того, чтобы обособить себя от страдающих маркоманией. Ведь настоящий смысл филателии в изучении истории почтовой связи, а не в том, чтобы обклеить марками всю комнату.
2: А что означает само слово «филателия»?
1: Оно образовано от греческих слов «фило» – «люблю» и «телос» – «пошлина», «налог». Древние греки ставили на письмах особую отметку «телос». Она показывала, что письмо оплачено отправителем.
2: Эта отметка – предшественница современной почтовой марки. Ведь сейчас мы покупаем марку и приклеиваем ее на конверт с той же целью – показать, что мы заплатили за пересылку.
1: Да, но иногда происхождение слова «филателия» связывают с другими греческими словами «фило» – «люблю» и «ателис», что означает «без конца», то, что никогда не кончается. В этом есть глубокий смысл. Ведь первая коллекция почтовых принадлежностей была собрана в Древнем Египте еще 4600 лет назад. В гробнице фараона Аменоптиса был обнаружен набор прекрасно сохранившихся почтовых штемпелей. 186 штук.
2: А сегодня марки собирают сотни тысяч людей.
1: Вот именно. Даже некоторые государства имеют собственные коллекции марок и гордятся этим. На первом месте стоит коллекция Британского музея.
2: Наверное, вы правы. Филателия – это то, что началось в незапамятные времена и, похоже, никогда не кончится.
0: Клуб по интересам.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: Кого?
3: Всех с наступающим Новым.
4: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
5: В который можно положить такой подходящий шарик.
4: Приятно другу подарить горшочек.
5: Нет, шарик.
4: В день рождения. И я.
6: И я того же мнения.
5: Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост!
7: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?
6: Какое совпадение!
4: Нашелся к шарику горшок!
8: А хвост ко дню рождения!
6: Я того же мнения!
4: Приятно, что и говорить!
6: Подарки в день рождения!
5: Но другу радость подарить!
8: Приятнее, без сомнения!
6: И я того же мнения!
9: Детское радио!
10: Детское радио!
11: Привет, ребята! В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Лето, как мы знаем, это маленькая жизнь. Уверен, вы проводите летние дни очень круто. Читаете книги в теньке, рисуете на асфальте, слушаете любимую музыку. Продолжайте в том же духе.
12: Каникулы!
13: Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, привет! Это Ириска. Лето – время открытий, а каникулы – это шанс узнать что-то новое. Посетить музей, прочитать интересную книгу, научиться рисовать. Открывайте мир вокруг себя. И пусть это лето будет прекрасным!

0: популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огарь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
4: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Реклама.
1: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер».

0: 59, город Москва.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 117 76 77 24 55. Город Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Существует собачий проездной билет. У многих дома есть питомцы, но немногие могут отпустить четвероногого в самостоятельное путешествие. Жителю американского города Сиэтла повезло. Его черный лабрадор по кличке Эклипс очень самостоятельный. И если хочет погулять, не отвлекает хозяина. Пес сам ездит на автобусе в парк для животных. Пару часов бегает там по горкам и прыгает через барьеры. А затем снова садится в автобус и едет домой. Интересно, что у собаки даже есть свой проездной. Пассажиры любят и знают умного песика. И всегда с удовольствием гладят его во время поездки.
3: А знаете ли вы, что...
1: Существует подземный переход для лягушек. Специальный лягушачий подземный переход построили в Литве. Дело в том, что каждую весну земноводные спешили к водоемам, чтобы отложить икру. И путь из леса лежал как раз через оживленное шоссе. Маленькие лягушки то и дело норовили перейти дорогу в неположенном месте. Заканчивалось это чаще всего плохо. Тогда специалисты построили для малюток настоящую подземную переходную систему. Два подземных перехода имеют длину более 300 метров. Внутри они скользкие и гладкие, что очень удобно для зеленых пешеходов. Лягушки переходы освоили быстро и теперь переходят дорогу правильно.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Избежать аварии на дороге поможет телефон. Не секрет, что аварии чаще всего случаются из-за невнимательности. Дети и взрослые иногда переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или вообще глядя в телефон. Теперь же телефон будет предупреждать пешеходов, если рядом появится автомобиль. Программа собирает данные умных светофоров. В результате телефон определит приближение машины за 100 метров от пешехода. Аппарат начнет вибрировать и обратит внимание пешехода на то, что он в опасной близости от машины. Приложение будет бесплатным. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Кипитоша, ты знал, что стрекозы умеют летать задом наперед?
1: Правда, Веснушка? Вот это супермастерство!
0: Надо понаблюдать за ними у речки и поучиться этому удивительному умению. Вдруг пригодится.
2: Лето!
3: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней.
2: И мы, я Веснушка
3: и я Кипятоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой
3: и Кипятошей».
1: Все!

Ребят, вы здесь? Ага, вижу. Вижу, что здесь. Я вот над одним вопросом задумался. А ведь многие полезные ископаемые названы в честь мест, где они были найдены, правда? Ну вот, например, топазы в честь острова Топазиос. Чароит в честь реки Чары. Бенитаит в честь округа Сан-Бенито в Калифорнии. О, кстати, Бенитаит. О нем-то я вам еще не рассказывал. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Но есть домовые, есть вагонные, а я музейный в музее геологии живу.

0: живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы

0: что под нами, под ногами.
1: Бенитоид не встретишь в ювелирных магазинах и даже в музейных коллекциях. А если и встретишь, то очень редко. Ведь долгое время этот камень добывали в одном единственном месте на Земле, округе Сан-Бенито в Калифорнии. Отсюда и название такое интересное – бенитоид. Штат Калифорния находится в США на побережье Тихого океана. Уж что-то про Калифорнию вы наверняка слышали. Там знаменитые голливудские фильмы снимают. А еще именно там в 19 веке началась золотая лихорадка, массовая добыча золота. Но символ Калифорнии не только золото, а еще и бенитоид – красивый камень, который поначалу все путали с сапфиром. Нашли бенитоид в начале прошлого века, 20 века, и сразу же обратили внимание на необычный цвет. Синий, прозрачный, почти фиолетовый. Исследовать необычную находку взялся геолог по имени Джордж Лоудербек. Для опытов он использовал рентгеновские лучи. Просветил камень, и оказалось, что по свойствам он очень даже от сапфира отличается. И одно из главных отличий – люминесценция. Под ультрафиолетовыми лучами бенитоид начинает светиться ярко-голубым. Позже ученые установили, что бенитоид относится к минералам с очень сложным составом. А в составе этом у бенитоида обнаружили барий и титан. И вот как это обнаружили, тут же минерал стал желанным приобретением для коллекционеров и ювелиров. Однако украшения с редким камнем могли позволить себе далеко не все. Ведь, как я и сказал, долгое время месторождение в калифорнийском Сан-Бенито было единственным в мире. Правда, потом бенитоид обнаружили в других штатах США. Потом в Азии и даже в Европе. Но это, по сути, ничего не поменяло. Ведь самыми лучшими по-прежнему считаются камни из Сан-Бенито. Кристаллы бенитоида очень маленькие, не больше 2 сантиметра по размеру. Из-за своей редкости этот минерал очень дорогой. Вот смотрите, бенитоид весом 1 карат стоит больше 200 тысяч рублей. Это ужасно дорого для маленького, хоть и красивого камешка. Самый большой бенитоид весит он почти 8 карат, то есть всего-то 1.5 грамма. Хранится в столице США, в Вашингтоне. Получить бенитоид в коллекцию – большая удача для музея. Есть такой камешек и в одном нашем музее – в Минералогическом музее Томского университета. Томск – это город такой в Западной Сибири. Бывал я в их музее. Месторождение в Сан-Бенито находится между 2 известными городами Калифорнии – Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. По-другому его часто называют месторождением Даллас. Дело в том, что изначально рудник принадлежал человеку по имени Родерик Даллас и его семье. Бенитоид прячется в жилах, таких длинных геологических телах, которые возникли на месте трещин в горных породах. Добывают минерал открытым способом, то есть роют карьер и используют экскаваторы. Получилось ли найти ценный камень, становится понятно только на этапе очистки. Дело в том, что изначально бенитоид покрыт слоем другого минерала – натролита. Но это даже хорошо. Натролит защищает бенитоид от повреждений. Каждый найденный образец тщательно очищают. К сожалению, только малая часть всех находок отправится к ювелирам или в музей. Бенитоид считается камнем-символом Калифорнии. Хотя его добывают и в Азии, и в Европе. Но самыми ценными по-прежнему считаются камни из калифорнийского Сан-Бенито. По цвету бенитоид синий или фиолетовый, как и сапфир. Но свойства у него другие. Например, под ультрафиолетовыми лучами он светится голубым. Это называется люминесценция. Ой, а что за грохот такой? А, у нас там ремонт в дальнем крыле. Ну, неужели до сих пор строители не ушли? Нам ведь уже открывать музей скоро. Так, пойду-ка я, ребята, все проверю. Ну, что такое? Ну, не могут без меня обойтись. Все, ребят, пока.

0: Что под нами, под ногами.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: песен на детском радио. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио зря.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: 0+. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама!
4: Папа!
5: Бабушка!
3: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Реклама.
6: Растишки! 25 лет! Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
9: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
10: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
11: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
10: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Думай, Kids. Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество Думай ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер Думай Kids 6+.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Есть такая работа – обнимать медведей.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Детское.
5: Детское радио. Реклама.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы

0: Смотри, Веснушка, какая в небе сегодня появилась радуга!
1: Все 7 цветов, как в волшебной сказке!
0: Если быстро-быстро к ней побежать, можно успеть поймать кусочек счастья!

0: нового учебного года осталось 9 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 25. Заячьи уши.
2: Доброе утро, шеф.
3: Здравствуйте, Стрелка Семеновна. Что там смешного в вашем телефоне?
2: Да сын ролик прислал. Гляньте, какая девчушка забавная. Идет себе одна денешенька, руками размахивает, комаров вроде отгоняет. Смешно так.
3: Да вроде не время для комаров-то. Судя по одежде, совсем не лето.
2: И то правда. Но забавно, согласитесь.
3: Да, куда уж забавнее. А что это там на видео? Никак переезд.
2: Может и переезд. А что?
3: Да как бы вам сказать... Сдается мне, это никак не комары и не мухи. Представьте, если бы мы на это видео сейчас музыку наложили.
2: Ну да, танец какой-то получается.
3: Вот и подумайте, с чего бы девчушке идти одной и танцевать на переезде. Эх, жаль, камера сбоку снимает, лица полностью не разглядеть.
2: А зачем?
3: Мне кажется, она еще и губами шевелит, подпевает.
2: Да кому подпевает-то? Одна же совсем. А, вы хотите сказать...
3: Именно. Девчушка идет в наушниках, собирается переходить железную дорогу. Нам надо ее найти. Если она так постоянно ходит, то это добром не кончится.
2: Попробую дозвониться сыну. Может, он мне расскажет, откуда этот ролик? Вдруг он девочку эту знает?
3: Попробуйте. А я пока подробнее рассмотрю ролик. По кадрам. Так, ну-ка. Угу. Вот так. Увеличить. СМС-ку отправлю.
2: Нет, Шерлок Симофорч, не знает мой сын, кто это такая.
3: Ну как, Стрелка Семеновна, посмотрите, что видите?
2: Брелок с какими-то башмаками маленькими болтается. Из-под рюкзака на свитере надпись какая-то. Только первые две буквы. F и I.
3: А если еще увеличить?
2: Какие-то два кожаных уха, похожих на пальцы, торчат из кармана рюкзака. Может, девчушка-то не только музыкой увлекается, но и учится в кружке шитья. Они там часто мягкие игрушки шьют, медведей разных, зайцев. Похоже, тут дело на одну ириску. Пока съедим нарушителя и вычислим. Ну что, идем в школу?
3: Да, Стрелка Семеновна, собирайтесь. Едем на стадион.
2: На какой стадион? Зачем на стадион?
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Ну и где здесь зайцев шьют? Где наш нарушитель? Нарушительница?
3: Вон она, видите? В воротах стоит. Зовут ее Лиза Филимонова. На спине на майке написано.
2: Как в воротах? Она что, вратарь? Но как вы...
3: Пойдемте знакомиться.
2: Ну, знаете ли, тут их целая команда бегает, и все примерно одного возраста.
3: А вот и Лиза. Ну что, Лиза, вижу, ты хороший голкипер. Да еще и капитан команды, повязка на руке. Только вот настоящий капитан не будет нарушать правила.
2: Ты ведь не закрываешь глаза, когда переходишь пути, правда ведь? Тебе нужно ими видеть, а ушами надо все слышать. Поэтому, переходя дорогу, наушники надо выключать. А лучше совсем вынимать из ушей.
3: Запомнила? Ну иди, играй.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч, ну наушники это элементарно можно было вычислить. А вот как вы узнали, что она футболистка, да еще вратарь?
3: Все просто. Из 11 игроков футбольной команды только один вратарь играет в специальных перчатках. Они и торчали из рюкзака, а не уши зайца.
2: Ну мало ли по какой причине девочка перчатки носит с собой. Футбол здесь при чем?
3: На брелоке, как вы верно заметили, ботиночки. Но это не простые ботиночки, а футбольные бутсы. Ну и последнее доказательство. Тренер нашей школьной девчачьей сборной, Стас, мой одноклассник. Я ему написал, и он мне ответил, что их вратаря зовут Лиза Филимонова.
2: Вот они, две буквы, F и I, что мы видели из-под рюкзака. Гениально, шеф!
3: Девчонки-то молодцы, забили 5-1.
2: Оле, оле!
0: Железнодорожный.

0: На связи Кирилл Раскаскин. Друзья, многие из вас сейчас путешествуют с родителями на поездах, самолетах, теплоходах или машинах. Самое главное, не забудьте взять в дорогу детское радио. Тогда поездка будет еще ярче, приятнее и интереснее.
1: Лето на детском радио.

0: рисовали
1: только и всего.
2: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег.

Ребятки-котятки, у микрофона Ириска. Ну что, засиделись? Пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под ритмы детского радио. Лето — это движение, смех и бесконечная энергия.

0: радио.
1: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
2: Но почему тысяча дохлых кошек?
1: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика.

0: Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
6: по щучьему велению, по моему хотению.
5: Только волшебные слова другие.
6: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
7: 0+.

0: все вокруг скучало. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Обезьяны называют друг друга по именам. Ученые выяснили, что игрунки – это такие маленькие обезьянки из Южной Америки. Умеют звать друг друга по именам. Конечно, они не говорят «Привет, Вася!» или «Привет, Люся!» или «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Эти животные, когда хотят обратиться к кому-то из сородичей, издают особые звуки. Это и есть клички, решили специалисты. Раньше считалось, что так умеют общаться только люди, дельфины и слоны. А вот и нет. Теперь стало ясно, что и забавные обезьянки и игрунки тоже любят поболтать.
3: А знаете ли вы, что...
1: Мыши умеют оказывать первую помощь. Ученым давно известно, что слоны, дельфины и обезьяны помогают друг другу в случае беды или болезни. Недавно стало известно, что и мыши знают основы скорой помощи. Если мышка оказывается без движения, то сородичи тут же начинают ее обнюхивать, чистить ей шерсть, облизывать ее глаза и даже аккуратно покусывать за мордочку. Но самое интересное, пытаются открыть ее рот и вытащить язык. Это помогает. Мышка сразу просыпается и делает первый вдох. И пушистые медсестры отправляются по своим делам. Ученые считают, что у мышей есть врожденное желание помогать. Выходит, эти грызуны не только ловкие, но еще и очень добрые и заботливые животные.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Кот и олени могут стать лучшими друзьями. Эта удивительная история произошла в американском городе Эллинсберге. Все началось с того, что пара диких животных однажды забрела на задний двор жилого дома возле леса. Олени подошли к коту, который дремал в цветочном горшке. Пеблс не испугался, а наоборот, вежливо встретил гостей. А один из них даже нежно почесал кота носом за ушком. Хозяин кота снял это трогательное знакомство на видео. На нем видно, что Пеблс выглядит довольным и совсем не против внимания со стороны лесных жителей. С тех пор один из оленей стал часто приходить к котику в гости и даже помогает пушистику ухаживать за шерсткой. Аккуратно вылизывает его, как мама. Кажется, у Пеблса появился самый ласковый лесной парикмахер на свете. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: людей, подобного которому нет во всем мире. Кажется, мы прибыли, но что-то не так. Уж не пожар ли? Здесь невыносимо жарко. От висящей в воздухе сажи першит в горле. О, это не пожар. Это топится огромная печь. Госпожа, топочная печь. Нельзя ли не так жарко?
1: Нельзя. Нас всего 4 печи. И мы должны беспрерывно работать, чтобы обеспечить электричеством весь город.
0: Как? Разве здесь не музей?
1: Голубчик, вы попали на настоящую действующую электростанцию.
0: Кажется, догадался. Не подскажете, какой нынче год?
1: 1921.
0: Ох! Я попал в прошлое. А, впрочем, ничего удивительного. Каждый посетитель музея электричества в Лиссабоне непременно оказывается в прошлом. Ведь музей — это бывшая электростанция. Когда она устарела, ее не разрушили, а превратили в уникальную экспозицию. Вот, смотрите, на причале стоит кран. С его помощью раньше выгружали уголь из баржи. Жива и узкоколейная дорога. По ней уголь попадал в топку. Горящий уголь в топке превращал в пар воду в котле. Пар приводил в движение турбину. Турбина – генератор, что вырабатывал электричество. Сейчас система не работает, и каждый желающий может войти внутрь котла или в печь и посмотреть, как там устроены эти удивительные сооружения. Но мы в прошлом. Ой, кажется, нет больше сил. И как же вы не устали, госпожа печь?
1: Устала, но отдыхать не положено. Возможно, когда-нибудь я выйду на пенсию, тогда я отдохну. Но кажется, вам дурно.
0: Да, пора выбираться на воздух. До новых встреч, друзья!

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья, прямо сейчас мы отправляемся в Лиссабон. Ведь там есть необычный музей.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Реклама.
1: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
2: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Гипермаркет «Офисмаг».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с «Офисмаг».
8: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
0: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле?

«Чудо-Юдо». Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 13. Три поросенка.
0: Живут в Лукоморье три поросенка. Три братца, румяных и дружных ребенка. И ничего тут странного нет, что в жизнь их тоже вошел интернет. Видеоблогеры-братья снимают, и в сеть регулярно их заливают.
2: На канал Реал Хрю! Скорей подпишись!
3: Здесь ты увидишь реальную жизнь.
2: Лайки сегодня у нас не набрались!
4: Что же мы, братцы, напрасно старались?
2: Комментариев тоже всего только 5.
3: Что-то крутое нужно нам снять.
4: В улей залезем, прикинувшись тучей.
3: Придумать бы нам что-то покруче. Пчел Винни-Пух прошлым летом снимал, 500 000 просмотров набрал.
2: А что если в лес мы сегодня пойдем? Волка серого там мы найдем, его разозлим, побежит догонять, и эту погоню мы будем снимать.
4: Найдем, разозлим, да вообще не вопрос. Снимем, ребята, крутейший видос.
0: И вот поросята спешат в темный лес. С камерой новой наперевес. Видят, сидит серый волк на пеньке. Глядит в телефон, отдыхая в теньке. Волка нуф-нуф запустил толстой шишкой.
5: Шишкой в меня? Это уж слишком. Кто тут посмел покой мой нарушить? Выходи, хочу тебя я послушать.
4: Мы, поросята, не ведаем страха. Ты, серый волк, как черепаха. Не поймать тебе нас, это ясно как день. Сиди под елочкой. Старый пень!
0: Волк зубом сверкнул.
5: Притопал обед.
3: Этот обед тебе скажет привет. Скажет привет и сразу пока. Ловить тебе можно лишь колобка.
2: Видеозапись включай, ниф-ниф.
3: Смотрите все, мы уходим в отрыв.
0: Волк в тот же миг с места сорвался. За хвостик нуф-нуфа поймать попытался, но братья, как стрелы, помчались вперед. Ниф-ниф снимает, запись идет.
3: Ты, зритель, скорее на канал подпишись. Видео с другом своим поделись. От волка сейчас продолжаем бежать, чтоб лайков под роликом больше набрать.
5: В лесу нашим блогеров просто не счастье. Так что троих не жалко и съесть.
0: Запыхались поросята, еле дышат. Но вот впереди появилась крыша.
2: Домик Ниф-Нифа, скорее туда! Дверь закрывайте!
4: Спаслись?
3: Вроде да.
5: Дом из соломы, с ним вмиг разберусь. До поросят я легко доберусь.
0: Волк, что есть силы, дует на дверь. Она в тот же миг слетает с петель. Домик Ниф-Нифа волком был сдут. И поросята снова бегут.
3: Зрителей сотни! Вот это сюжет!
5: Бегает быстро мой вкусный обед.
4: Братья, скорей, мой виднеется дом. Давайте немножко еще поднажмем.
0: Домик нуф-нуф из веток построен, но серый волк серьезно настроен. Спрятались братья, а волк снова дуть. И нету жилища. К наф-нафу бегуть.
3: Бежим от волка, продолжаем снимать. Сил не осталось, трудно бежать. На лайки, зритель, ты не скупись. Как никогда под угрозою жизнь.
0: Съесть поросят волк настроен. Но домик наф-нафа из камня построен. Его не сдуть и не развалить.
5: Да ладно же, Витя, так уж и быть.
0: И разошлась в лукоморье молва. Три поросенка спаслись едва.
6: К трем блогерам срочно пришла Василиса. По интернету у нас директриса. Трех поросят отчитала она. Слушай внимательно эти слова.
7: Если решил ты блогером стать, жизнь в интернете свою освещать, помни, здоровье лайков дороже, и рисковать им вовсе не гоже.
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

0: ближе, все ближе, ближе.
1: До нового учебного года осталось
2: 9 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лосенковым.
4: Ну да, со мной.
0: Реклама.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
11: Растишке 25 лет. Поздравляем.
12: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения. И получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
13: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
12: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
14: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка.

0: 25 лет детства. 0+.
1: Реклама.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе. Рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
8: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Бегемоты умеют летать! Обыкновенный бегемот или гиппопотам – одно из крупнейших животных на планете. Некоторые самцы могут весить более 4 тонн. Передвигаются эти массивные животные рысью, а порой даже бегут. Ученые записали, как это происходит. И на замедленном просмотре увидели, что в какой-то момент тяжеловесы отрывают все 4 лапы от земли и полностью оказываются в воздухе. Происходит это на доли секунды. Так что увидеть полет бегемота невооруженным взглядом не получится. Поэтому придется поверить ученым на слово.
1: А знаете ли вы, что...
0: Слоны отлично справляются с важной работой. На острове Шри-Ланка появился необычный сборщик дорожных налогов, то есть обязательных платежей с автомобилистов. Это дикий слон по имени Раджа. Он живет в джунглях. Каждое утро выходит на дорогу и ждет, пока вдали покажется машина или автобус. Когда транспорт подъезжает, слон выходит из засады, преграждает путь и, вытянув огромный хобот, мягко стучит по окну. Раджа как бы спрашивает: «А что есть вкусненького?» Водители и пассажиры уже давно к этому привыкли и всегда берут для слона угощение – бананы, ананасы и арбузы. Местные жители относятся к гиганту с уважением, ведь дорога проходит через джунгли – его дом. Так что гигант имеет право требовать плату за проезд.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собаки – идеальные стоматологи! В Эквадоре у детского зубного врача Гленда Ариаса уже несколько лет трудится лабрадор-ретривер по кличке Альдо. Ему 8 лет. Он понимает 30 команд. Его задача – сесть или лечь рядом с ребенком и позволить себя гладить.

0: Малышам не боятся лечения зубов. Такая собакотерапия помогает не только детям, но и врачу. Когда юные пациенты спокойно ведут себя в кресле, ему легче работать. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: В 1633 году Галилео Галилея признали еретиком. В те времена это было страшное обвинение. Любой человек, заподозренный в преступлениях против церкви, рисковал отправиться на костер. Наташа, косицуна, что ты все время крутишься, как земля вокруг своей оси? Сядь, пожалуйста, ровно. Так, на чем я остановился?
3: Галилей рисковал отправиться на костер.
2: А, спасибо, Марковкин. Да, да. Ученого, которому было 69 лет, схватили и доставили в Рим. Там его заточили в тюрьму и предложили отказаться от своих убеждений. Косицына, знаешь, что сказал бы Галилей на моем месте? Он бы сказал, и все-таки она вертится. О том, что было дальше, я расскажу вам на следующем уроке.
3: Вот так всегда, на самом интересном месте. Но так или иначе, понятно, что Галилея нужно спасать. Старинные часы, время назад. Да, местечко не из приятных, сыро. На стенах какие-то цепи болтаются. Эй, есть тут кто-нибудь?
4: Явился, подлый тюремщик. Что ты потребуешь от меня на этот раз? Признать, что моря впадают в реки, а зайцы охотятся на волков?
3: Сеньор Галилео!
4: Ступай, откуда пришел. У меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на тебя.
3: Вы меня с кем-то путаете. Я не тюремщик, я Рома Марковкин.
4: Рома Марковкин? И зачем сюда пожаловал?
3: Я из 4-го Б. Пришел, чтобы вам помочь.
4: Помочь? Мне? Чем же ты можешь помочь, если даже мои бывшие друзья, влиятельные люди Италии, сегодня делают вид, будто не знают меня? Впрочем, я их не осуждаю. Никому не хочется оказаться в тюрьме.
3: А что, если совершить побег? Я могу отвлечь охрану.
4: Я слишком стар и немощен. Далеко мне не уйти. К тому же, бежать означает показать, что я испугался. И кого? Самых распоследних невежд? Вот вы знаете, молодой человек, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот?
3: Конечно, знаю.
4: А они не знают. Скажу больше, не знают и не хотят знать.
3: Вот двоечники! У нас бы мигом на второй год остались.
4: На второй год? Ха-ха! Ай, таких, как я, они бросают в темницу не на год и не на два, а до конца дней. И это считается проявлением милосердия. Некоторых они отправляют прямиком на костер. Джордано Бруно. Вам знакомо это имя?
3: Джордано Бруно? Нет. Наверное, я болел, когда нам про него рассказывали.
4: Его сожгли на костре 33 года назад. По обвинению, которое сегодня предъявлено мне. Инквизиторы думали, что вместе с Бруно сгорит и его учение, его мысли,

0: Они жестоко просчитались. Этот костер зажег пламя в умах тысяч людей. И один из таких людей перед вами. Сегодня мне предложат отречься от всего, во что я верю. А взамен пообещают сохранить мне жизнь.
1: Так соглашайтесь!
0: Нет!
1: Сеньор Галилео, подумайте, сколько пользы вы еще сможете принести людям, сколько хороших и умных книг написать!
0: В ваших словах есть доля истины.
1: Прощайте, сеньор Галилео!
2: Старинные часы. Время вперед!
3: Итак, на суде Галилео Галилей отрекся от своих убеждений и был помилован.
1: Правильно сделал!
2: Что значит правильно? Он струсил!
1: Легко осуждать человека, сидя в теплом классе, а он был в темной и сырой темнице, старенький, больной.
2: Его ждал костер!
3: Совершенно верно. И старый ученый пошел на показное отречение от того, во что верил всем сердцем. Но потом, согласно легенде, тихо произнес фразу: «И все-таки она вертится». Успокойся, Косицына, я сейчас не про тебя.
4: Как Марковкин в историю влип.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бум-бум!
3: Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио. Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
3: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
3: Категория 16+. АО «Лига Героев». Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 16-я. Первая петля.
3: Меня трясло и подбрасывало. Подбрасывало и трясло. Я летал от правой стенки к левой, от левой к правой, словно был внутри миксера, и кто-то неведомый пытался сделать из меня смузи. Моя сломанная машина времени, мой холодильничек дрожал. Дрожал так, что мне казалось, еще мгновение, и он разрушится. Ой, ай, ой, ай, бряк, шмяк, шмяк, бряк, бум, бам, бам, бум, ты-дыщ! С трудом, держась за стенки, я дотянулся до дверцы и открыл ее. Первое, что я почувствовал, вылезая, был порыв ветра. Он чуть не сбил меня с ног. Я схватился за какую-то железку, чтобы удержаться. И увидел землю. Она была у меня над головой. Ой, уже не над головой. Она впереди и приближается, приближается, приближается. И тут я понял, что...

0: что я падаю.
1: Нет, не вы падать, а мы не падать, а лететь. Это немыслимо, невообразимо. Это настоящий хоррор. В смысле, ужас, кошмар.
0: Согласен, согласен, ужас. Согласен, кошмар. У меня не было ни времени, ни желания выяснять, кто говорит со мной. Земля приближалась столь стремительно, что я ни секунды уже не сомневался в том, что вот-вот настанет большой бадабум и... В лепешку. Что останется от меня, великого ученого Крутилкина, разбившегося неизвестно почему, неизвестно где и неизвестно с кем?
1: Он хочет меня разнести, как у вас говорится, в клочки по закоулочкам.
0: Тогда уж не вас, а нас.
1: Уи-уи, то есть, да-да, excuse me, простите нас. Мой крылья, мой крылья.
0: Крылья?
1: Да, мой крылья могут не выдержать.
0: Любопытство ученого взяло верх над страхом, и я оглянулся. Мой холодильничек и я стояли на самом краю крыла маленького старинного самолетика. Пропеллер спереди, хвост сзади. Деревянные крылья, открытая кабина.
1: Этот сумасшедший авиатор?
0: Авиатор? А, наверное, авиатор, то есть летчик.
1: Уи-уи, да-да, Пьер мой авиатор. Хочет делать что-то немыслимое, то, что раньше никто не делать. А я всего лишь маленький самолетик Ньюпорт-4. И хочу летать, летать, понимаете, а не разбиваться.
0: Я тоже, сказал я, но уже без всякого опасения за свою судьбу. Потому что самолетик, на крыле которого я оказался, вдруг выровнялся и полетел ровно-ровно. Теперь сверху надо мной было небо, а внизу, под крылом, виднелась земля. От восторга я даже запел. Под крылом самолета о чем-то поет. В кабине самолетика сидел человек в больших летных очках, в летном шлеме. Единственное, что я мог разглядеть в его внешности, были усы с лихо закрученными вверх тонкими кончиками. Человек этот что-то кричал. За шумом ветра я едва слышал его слова, но кое-что разобрать смог.
2: Я же говорил! Я же говорил! Он не падает! Летать головой вниз можно! Можно! Наука! Наука! Все рассчитано было верно! Не бойся, дружище Ньюпор! Мы не упадем!
0: Пьер, Ньюпор и полет вверх тормашками. Сомнений, в каком времени я оказался и кто этот Пьер, у меня больше не было. Теперь я знал, что сообщить Вертелкину.
2: А ну-ка, повторим!
0: Прокричал летчик. Двигатель взревел, и самолет, задрав нос, рванул вверх, прямо к облакам.
1: Этот авиатор точно нас угробит.
0: Держась за край крыла, я дополз до холодильничка. Дверца моей сломанной машины времени была открыта. Только бы она не выпала! Только бы она не выпала!
3: Я открыл дверцу. Я ожидал увидеть сосиску, как всегда, лежащую в нашем с Крутилкиным лабораторном холодильничке, моей исправной машины времени. Но то, что я увидел, стало для меня полной неожиданностью. Их было 4. Крутилкин разделил одну сосиску на 4 части, и теперь передо мной лежало 4 маленьких самолетика. Да-да, их было 4. Один на нижней решетке, второй был прислонен к стенке носом вверх, третий на верхней решетке висел вверх колесами, и четвертый висел носом вниз у другой стенки холодильничка. И что это значит? Я стал рассуждать. Это значит, что Крутилкин мне хочет что-то сообщить. Так, с этим разобрался. Значит, то, что хочет сообщить мне Крутилкин, зашифровано этими самолетиками. Ха. И что зашифровано? А что, если это не самолетики, а самолетик? Один самолетик, но в разных его положениях в полете. Ха! Эта блестящая догадка так поразила меня, что я даже воскликнул: «Вертелкин, ты гений!» Так-так-так. То есть мне теперь надо соединить воображаемые линии все четыре самолетика. Я мысленно соединил линии все четыре самолетика. Летит ровно, потом вверх, потом летит в обратном направлении, но уже вверх ногами, а затем летит вниз и снова летит ровно. Петля! Ну точно, это петля! Хе-хей! Ай да Вертелкин, ай да... Сообразительный робот-ученый. Загадка Крутилкина разгадана. Я знаю, что это за петля и где сейчас Крутилкин. Я набрал на табло моей машины времени дату 9 сентября 1913 год.
0: Вертелкин, держись и держи холодильник! Закричал я, когда на крыло самолетика Ньюпорт-4 из своей машины времени вылез Вертелкин.
3: А-а-а! Только успел сказать я, чуть не свалившись с крыла. Крутилкин, я готов к петле Нестерова.
1: Что за петля такой?
0: Та самая, в которой мы с вами только что побывали.
1: Опять? О, нет, нет!
2: Летим вверх! Давай, давай, давай! А теперь...
3: Это... Петр Николаевич Нестеров?
0: Да, Вертелкин. Легендарный летчик.
3: Ха! Давай, Петя, жми на газ!
0: Закричал Вертелкин, и сейчас же наш самолетик Ньюпорт-4 под его управлением...
2: Выключаю мотор!
1: Вы слышали, слышали, что сказал Пьер? Выключить мой мотор!
0: Слышали, слышали!
1: Ужас! Мы лететь... Вверх тормошки!
2: Летим! Летим!
1: Земля над нами, небо под нами.
3: Это было столь прекрасно, что мы запели.
0: Под крылом самолета о чем-то поет.
2: А теперь вниз.
1: Я лететь носом к земле.
0: Это называется пустить самолет в пике.
3: Мы пикируем вверх.
2: Высота 600 метров. Включаю двигатель.
3: Ай! Как с крутой горки на лыжах.
1: Мне нехорошо. Все кружится и вертится и несется кувырком. Пьер меня уморить хочет. Это будет мертвый петля.
0: Нет, все останутся целы и невредимы. Этот полет войдет в историю воздухоплавания.
3: 9 сентября 1913 года наш летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире сделал в воздухе петлю.
0: И эту фигуру с тех пор называют петлей Нестерова.
1: Жить!

0: Так, делим, умножаем, возводим в степень, извлекаем корень, мнимое, действительное, производное, вторая, интеграл, пи пополам, в уме.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: Расчеты делаю.
1: Какие расчеты? Какое пи пополам?
0: Хочу к твоему холодильничку, значит, крылья приделать. Летать будет.
1: Зачем?
0: Как ты зачем? Ха, на всякий случай. А вдруг твоя машина времени тебя куда-нибудь к птеродактилям отправит?
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: Реклама.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.
16: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
17: Сказку слушать. А ты?
18: И я.
17: Включай.
18: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
17: Ладно, ладно, подожду.
16: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
15: 0+.
19: А знаете ли вы, что...
20: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
19: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
21: Все то, что неизвестно.
19: Каждый день на детском радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Битва на подушках – это не просто развлечение, это вид спорта. В японском городе Ито состоялся ежегодный всеяпонский турнир по сражениям на подушках. Японцы много лет назад превратили детскую забаву в популярный вид спорта. Он называется макуранаги. Его правила очень просты. В сражении принимают участие две команды по 5 человек в каждой. Все они одеты в летние японские кимоно. Бой начинается с того, что игроки притворяются, будто спят на полу, пока не раздастся свисток судьи. Это сигнал о том, что командам пора встать и взять подушки. С этого момента начинается веселое безумие, чем-то похожее на игру вышибалы. Игроки пытаются вышибить участников противоположной команды подушкой. Самое главное – попасть в капитана команды соперника. Но это непросто. Его защищает игрок с помощью одеяла. Для спортсменов выпускают специальные подушки. Они достаточно тяжелые, чтобы их бросать, но при этом эластичные и мягкие, чтобы никто не пострадал. В Японии даже есть секция для любителей этого вида спорта. Жители страны восходящего солнца знают толк в развлечениях.
2: А знаете ли вы, что...
0: Скейтборду все возрасты покорны. Идеальный друг и необыкновенный дедушка есть у одной девочки из Китая. Его зовут Лауфу Лян. Ему 71 год. Вслед за внучкой и ее друзьями он научился кататься на скейтборде. Ему настолько понравилось, что он стал делать сложные трюки наравне с подростками. И быстро стал популярен в соцсетях. Снимает и выкладывает ролики, как он гоняет на скейте. Любопытно, что этот скейтбордист – ровесник своего хобби. Первые скейты появились как раз 70 лет назад. Их смастерили спортсмены-серфингисты в Калифорнии, чтобы кататься по суше, когда в море нет волн. Знали бы они тогда, сколько людей станут любителями этого вида спорта.
2: Ужасно интересно.
3: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Пиццу можно готовить на вулкане. Шеф-повар Марио Давид Гарсия открыл необычную пиццерию в Гватемале. Вместо плиты он использует раскаленные камни действующего вулкана Пакая. Марио приносит с собой тесто, начинку, противень и ставит все это на застывшую лаву. Несколько минут, и пицца готова. Такое кафе под открытым небом пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Они приезжают не только попробовать огненную пиццу, но и увидеть настоящий вулкан, а заодно отметить важное событие. В этом кафе празднуют дни рождения и даже свадьбы. Правда, иногда приходится закрывать ресторан. Порой вулкан выбрасывает слишком много пепла. Из-за него готовить и есть пиццу невозможно. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа

ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Веселые истории.
1: Великий и могучий. Итак, начинаем урок. Надеюсь, все прочитали первое действие комедии «Ревизор» и готовы о нем рассказать. Молодцы! Давайте послушаем нашего новенького. Коля Соколов готов.
2: Ну, как бы...
1: Что значит «как бы»? Выражайся, пожалуйста, яснее.
2: Ну, практически.
1: А теоретически? Ты на уроке литературы, Соколов. Засорять свою речь словами-паразитами здесь недопустимо. Отвечать нужно четко, по существу. Еще раз тебя спрашиваю, ты к уроку готов?
2: Мне кажется, что...
1: Я вижу, комедия Гоголя произвела на тебя сильное впечатление.
2: Да ничего, нормально написано.
1: Итак, о чем идет речь в первом явлении первого действия комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор, прошу».
2: Действие первое начинается с того, что городничий, как бы обращаюсь к действующим лицам, типа говорит.
1: Так.
2: Говорит, как бы, я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить, типа, пренеприятнейшее.
1: Известие. Это хорошо, что ты дословно воспроизводишь текст, Соколов. Только при чем здесь как бы и типа?
2: Простите, а? Софья Ивановна, просто я это... Ну, волнуюсь, типа. Я же вроде того новенький. Первый раз, в общем, перед всем классом.
1: Это поразительно. Типа, в общем. Где, как не на уроке литературы, нужно говорить правильно. Употребление сорных слов – это не только неуважение ко мне, как к учителю и к твоим одноклассникам. Это неуважение к Николаю Васильевичу Гоголю.
2: Ну, Софья Ивановна!
1: Ко всей мировой литературе. И твое волнение тут совершенно ни при чем. На моем уроке, даже в случае внезапно возникающего стихийного бедствия, необходимо изъясняться на правильном русском языке. Ты понял меня, Соколов?
2: Понял.
1: И никаких слов-паразитов, жаргона, сленга звучать не должно. Ой, прошу прощения. Да, слушаю вас. Конечно же, узнала, Иван Иванович. Нет, не забыла, что вы директор школы. А, я должна была подготовить вопросы для Олимпиады к сегодняшнему числу. Ой, а я это, как бы, практически подготовила и теоретически, так сказать, тоже подготовила. Да, Иван Иванович, ну, я, в общем, виновата. Я сделаю завтра по-любому 100 пудов.
0: Веселые истории.

0: Ближе. До нового учебного года осталось
1: 9 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Офис Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огр. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
3: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
12: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
13: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: гостях у сказки.
1: Борис Захадер. Русачок.
2: Жил-был маленький зайчик по имени Русачок. И был у него знакомый головастик. Зайчик жил на лесной опушке, а головастик в пруду. Бывало, встретятся, головастик хвостом виляет, Русачок лапками барабанит, Русачок ему про морковку, а головастик про водоросли весело. Вот как-то приходит Русачок к пруду. Глядь-поглядь, а головастика нет, как в воду канул. А на берегу какой-то лягушонок сидит.

0: говорит Русачок, не видал моего знакомого Головастика?
1: Нет, не видал, отвечает лягушонок,
0: а сам хохочет. Ква-ква-ква-ква-ква. Чего ты смеешься? Обиделся Русачок. У меня приятель пропал, а ты хохочешь.
1: Эх ты!
0: Да не я, эх, говорит лягушонок, а ты, эх, своих не узнаешь. Это же я и есть. Что значит я? Удивился Русачок. Я и есть твой знакомый Головастик. Ты? Еще больше удивился Русачок. Быть того не может. У Головастика хоть хвост был, а у тебя что? Ты совсем и не похож. Мало ли что не похож, отвечает лягушонок. А все равно это я. Просто я вырос и в лягушонка превратился. Так всегда бывает.
2: Ха, вот так штука, говорит Русачок.
0: Всегда, говоришь, так бывает.
1: Конечно, всегда. Все так. Как вырастут, так и превратятся. Из червячка комар или там жук получится. Из икринки рыбка. А из головастика, известное дело, лягушка. Даже стихи такие есть. Головастики спешат превратиться в лягушат.
2: Ну, тут Русачок ему окончательно поверил.
0: Спасибо, что сказал, говорит. Тут есть над чем подумать.
2: И разошлись. Пришел Русачок домой и спрашивает свою маму.
0: Мам, скоро я вырасту?
3: Скоро-скоро, сынок, говорит мама. Как листья пожелтеют, будешь большой. Мы, зайцы, быстро растем.
0: А в кого я превращусь?
3: Что значит «в кого превращусь»? Не поняла мама.
0: Ну, кем я стану, когда вырасту?
3: Ну, ясное дело, кем, отвечает мама. Станешь большим, красивым зайцем, как твой папа.
0: Как папа? Ну, это мы еще посмотрим, сказал Русачок. И побежал, пошел смотреть, в кого бы ему превратиться.
1: Посмотрю, думает, на всех, кто в лесу живет. Кто больше понравится, тем и стану.
0: Маленький, а хитрый.
1: Идет по лесу, а кругом птички поют. Эх, думает Русачок, а не стать ли и мне птичкой?
0: Буду себе летать, да песни распевать. Уж больно я петь люблю, а мы, зайцы, очень тихо поем, никто и не слышит.
1: Только он это подумал, видит, сидит на суку птица. Замечательная птица, больше зайца ростом, перья черные, брови красные, и поет замечательно. Чуфык, чуфык.
0: Тетенька птица, кричит Русачок, как вас звать?
1: Чуфык, чуфык, отвечает глухарь. Это он и был.
0: А, это дяденька. Дяденька чуфык, как мне птицей стать?
1: Чуфык, чуфык, отвечает глухарь.
0: Хочу в птицу превратиться, объясняет Русачок.
1: А тот все свое. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Чуфык, чуфык. Не слышит он, что ли, подумал Русачок. И только было собрался подойти поближе, слышит топ-топ-топ-топ.
0: Охотник! Спасайся, дяденька чуфык!
1: Крикнул Русачок и едва успел в кустах схорониться. Вдруг ружье как загремит. Ба-бах! Выглянул Русачок. В воздухе дыму полно, перья летают. Пол хвоста у глухаря отхватил охотник.
0: О, вот тебе и чуфык.
1: Нет, думает Русачок, не буду я глухарем. Хорошо он поет громко, да никого не слышит.
0: Тут и хвоста лишиться недолго. Наше дело ушки на макушке держать. Поскакал, побежал дальше, а для храбрости сам песню запел, храбрую заячью песню.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Шел охотник погулять. Вдруг зайчонок выбегает и давай в него стрелять. Пиф-паф, ой-ой-ой, убежал охотник мой. Спел, на душе веселее стало. Видит, белка с ветки на ветку прыгает. Здорово прыгает, думает русачок. Не хуже меня. А не стать ли мне белкой? Белка, белка, говорит, иди-ка сюда.
3: Соскочила белка на самую нижнюю ветку. Здравствуй, русачок, говорит, чего тебе?
1: Расскажи, пожалуйста, как вы, белки, живете, просит русачок. А то я надумал вот белкой стать.
3: Ну что ж, дело хорошее, говорит белка. Живем мы прекрасно. С ветки на ветку прыгаем, шишки лущим, орешки грызем. Забот только много. Гнездо устрой, на зиму запас собирай, грибы да орехи. Ну да ничего, когда привыкнешь. Полезай на дерево, я тебя всей беличьей науке обучу.
1: Подошел русачок к дереву, а сам думает: заботы какие-то. Мы, зайцы, без забот живем, гнезда не строим, норы не роем. Полез было на дерево, да голова у него закружилась. Нет, говорит, не хочу белкой быть, не наше это дело по деревьям лазить.
3: Засмеялась белка, зацокала, шишкой в него запустила, спасибо, не попала. Пошел русачок дальше. Пришел на полянку, а там веселье, мышата в салки играют.
1: Засмотрелся на них русачок. Вдруг что такое? Побежали все, сломя голову, прочь. Лиса, лиса, кричат. И верно, идет кума-лиса. Шубка рыжая, грудка белая, ушки на макушке, хвост поленом. Красота! Неужели, думает русачок, это они ее, такую красивую, испугались? Не может быть! Вышел смело, поклонился и говорит: здравствуйте, кумушка-лиса! Можно я у вас одну вещь спрошу?
3: Ишь, какой смелый! Удивилась лиса. Ну что ж, спрашивай. Только поживей, а то у меня с вашим братом разговор короткий.
1: Да я недолго. Научите меня, как мне лисой стать. Расскажите, как живете. Очень вы мне понравились.
3: Лисе лестно. Ну что ж, говорит, живу обыкновенно. Кого изловлю, того задавлю. Кого задавлю, того съем. Вот и вся наука.
1: Ой, как страшно стало русачку. Но виду не подал, только ушами стрижет. Вот, говорит, почему вас все боятся. Нет, не стану я лисой. Не наше это дело других обижать.
3: И хорошо, говорит лиса. А то если зайцы лисами станут, кого мы, лисы, есть будем?
4: А у самой глазищи так и горят, зубища скалила, сейчас и прыгнет. И прощай, русачок.
1: Только русачок ее даже не дослушал. Как припустится, поминай, как звали.
4: Бежит, а про себя приговаривает: ишь, чего выдумала, живых зайцев есть. Это значит, стань я лисой, я сам себя съесть должен. Ну и ну. Долго бегал русачок по лесу, всех зверей повидал. Все ему, кроме волка, он еще злее лисы, понравились. Да только не совсем. Хотел было мышкой стать, да больно мала. Хотел ежом, да больно колючий. Никто его не погладит, а заяц он ласку любит.
1: Хотел бобром, так в реке больно мокро.
4: Совсем было собрался медведем стать. Сказал ему медведь, что он мед ест, а мед, мол, еще слаще морковки.
1: Да не захотел русачок зимой в берлоге спать, лапу сосать. Мы, говорит, этого не можем, наше дело бегать.
4: Бегал, бегал, прибежал к болотцу лесному.

0: Да так и замер. Стоит зверь, всем зверям зверь, сам большой-пребольшой, больше медведя. Ноги длинные, уши не хуже заячьих, да целых две пары, а глаза добрые-предобрые. Стоит, травку щиплет, осиновую ветку гложет. Уж как он русачку понравился, и сказать невозможно. Поклонился он зверю низёхонько. «Здравствуйте, дяденька!» — говорит. «Как вас звать величать?»
1: — говорит великан. «Звать меня Лось Сахатый».
0: «А зачем у вас, дяденька, две пары ушей?»
1: — засмеялся Лось Сахатый. «Это, говорит, ты, видно, мои рога за уши принял».
0: «А зачем вам рога?»
1: «От врага защищаться, говорит лось, от волка там или еще от кого».
0: «Ой, как здорово, говорит русачок. А как вы, лоси, живете?»
1: «Живем обыкновенно. Ветки гложем, траву щиплем».
0: «А морковку едите?»
1: «Едим и морковку, коли попадется».
0: «А других зверей не едите?»
1: «Бог с тобой, говорит лось, что придумал?»
0: Тут лось еще больше русачку понравился. «Стану лосем, думает. А по деревьям не лазите?» спрашивает.
1: «Да что ты? Зачем это?»
0: «А бегаете быстро?»
1: «Ничего, не жалуюсь», — смеется лось сахатый.
0: «А зимой в берлоге не спите? Лапу не сосете?»
1: «Да что я, медведь, что ли?» — фыркнул лось.
0: Ну, тут совсем решил русачок лосем стать, но на всякий случай еще об одном решил спросить: а скоро ли можно лосем стать?
1: «Ну что ж, говорит лось сахатый, скоро. Расти надо лет 5 этак или 6, и будет из лосенка настоящий лось сахатый».
0: Уж как тут русачок огорчился, чуть не заплакал. «Нет, говорит, не наше это дело 5 лет расти. До свидания, дяденька лось. Ничего у меня не выходит».
1: «Прощай, малыш», говорит лось сахатый.
0: И побежал русачок домой. Подбежал к знакомому пруду. В пруду желтые листья плавают, а на большом листе лягушонок сидит. Подрос он, конечно, пожалуй, и лягушкой назвать можно. Но русачок его все равно сразу узнал. «Здравствуй!» — кричит бывший головастик. Он-то узнал, а лягушонок, видно, нет. Испугался и в воду нырнул. Удивился русачок. «Что это он?» — думает. Высунулся лягушонок из воды и говорит: «Эх ты! Чего людей пугаешь?»
2: «Ха, да не я их, а ты их!» засмеялся русачок. «Что ж ты, бывший головастик, своих не узнаешь? Это же я!»
1: «Что значит я?» удивился лягушонок. «Ну я? Твой знакомый русачок?» «Вот так-так», говорит лягушонок. «Какой ты русачок? Ты самый настоящий заяц-русак!» И нырнул. Посмотрелся русачок в воду. Когда круги успокоились, видит и верно. Стал он большим, красивым зайцем, точь-в-точь, как папа. Шерстка пушистая, лапы сильные, глаза большие, а уши ни в сказке сказать, ни пером описать. И забарабанил он лапами от радости.
3: Другие сказки слушай На сайте Дети.фм

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».

0: радио. Детское радио.
1: Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Растишке 25 лет! Поздравляем!
6: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
7: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
6: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио 0+.
8: С днем рождения Растишку поздравляют Мими-Ми. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Детское радио.
9: Детское радио.
0: Детское радио.
10: Детское радио.
1: Детское радио.
11: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
1: 0+. Реклама.
12: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
13: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: новой эфире «Детское радио». Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: В космосе тоже приходится делать уборку. Сейчас на орбите летают сотни тысяч кусочков мусора, самого разного. От мельчайших частичек краски до больших обломков оборудования. Все они мешают работе летающих спутников, а убирают их специальной лазерной пушкой. Ее лучи могут испарять мусор прямо на орбите или толкать его в плотные слои атмосферы, где он сгорит под воздействием ультрафиолета. Стрелять такой пушкой можно как с Земли, так и из космоса.
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые придумали, как получить воду из воздуха с помощью солнца. Исследователи собрали устройство, работающее на солнечных батареях. Оно улавливает водяной пар из воздуха, охлаждает его и превращает в жидкость. Ее можно пить и использовать для полива растений. Такая установка недорого стоит и очень пригодится в засушливых местах и пустынях, где мало воды. Зато много солнца.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Видеоигры помогают быстрее читать книги. Игрокам ведь надо не только следить за ходом игры, но и успевать рассматривать предметы или читать сообщения, которые всплывают в разных частях экрана. Это тренирует зрение и развивает внимание. А без него невозможно быстро читать. Поэтому играть в видеоигры полезно, считают ученые. И советуют разработчикам планировать геймплей так, чтобы игрокам приходилось смотреть не только в центр экрана, но и по сторонам, чтобы искать и читать подсказки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Привет, друзья мои, маленькие и большие, мальчики и девочки, а также взрослые. Все, у кого каникулы, увы, заканчиваются. Я надеюсь, что у вас и ваших друзей каникулы удались на славу, и будет что вспомнить. Новый учебный год будет интересным и веселым, ничуть не хуже, а может еще и лучше, чем прошедший. И оценки будут получше, и друзей прибавится, и в книги вы будете заглядывать почаще. Но знаете, на моей полочке еще остались непрочитанные книжки. Вот одна из них. Ее написала Марина Дружинина. Называется она «Давай знакомиться». А речь в ней идет о школьных буднях, которые, как оказывается, бывают очень даже веселыми.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Вот, например, девочка Алиса и ее одноклассники из книжки Марии.

0: Анны Дружининой «Давай знакомиться» все время попадают в разные смешные ситуации. И в школе, и дома. Ребята то пари заключают, то с вампирами борются, то язык веера изучают, то вдруг на уроке кого-то из них неудержимо тянет запеть, то... В общем, жизнь у ребят полна самых непредсказуемых событий. Вот, например, однажды на уроке литературы они читали стихотворение о природе. Учительница Елена Гавриловна попросила ребят читать выразительно и с чувством и вызвала к доске Костю Зябликова.
1: Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. Читай так, чтобы за душу брало. Зябликов пожал плечами и пошел к доске. А я подумал, ну какой из Костика чтец? Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар. И действительно, Зябликов застенчиво прошептал: «Александр Сергеевич Пушкин, зимний вечер». Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтеца, сцепил пальцы в замок и как затянет громко и заунывно: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». При каждом ударном слоге Зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался, то как зверь она завоет. И Зябликов зловеще завыл: «У-у-у-у!» В точности, как собака Баскервилей на болоте из приключений Шерлока Холмса. «То заплачет, как дитя!» И Зябликов жалобно захныкал. Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал: «То по кровле обветшал, и вдруг соломой зашумит». Зябликов выхватил из кармана газету и с остервенением зашуршал ею, приговаривая: «Шур-шур-шур, то как путник запоздал и к нам в окошко застучит». И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым и, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. «Прекратите безобразничать!» тоже ударила по столу Елена Гавриловна. «Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции! Настроение поэта нужно передавать, и без всяких спецэффектов!» Костик мгновенно вышел из образа чтеца и тихо вернулся на свое место. Прозвенел звонок, урок закончился. «К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору», сказала учительница. А я подумал: «Занятная штука, искусство чтеца. Выучу-ка я отрывок из «Вия» Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет». Во главе с Еленой Гавриловной.
0: Но если вы думаете, что такие события разворачиваются у ребят только на уроках, вы глубоко ошибаетесь. Много интересного происходит с ними и дома, и на тренировках, и на концерте. Однажды в школу настоящая поп-звезда приезжала, а уж на переменках тем более. Вот, например, Гошка Заглушкин однажды сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева. И как только прозвенел звонок на перемену, тут же начал его дразнить.
1: «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
2: «Сам попорхай!» — отмахнулся Васильев.
1: Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!» Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, все ли в порядке у Гошки с головой. Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы.
3: «Кто меня звал?»
1: «Он!» — показали все на Гошку.
4: «Я не звал!» — испугался тот.
3: «Как это не звал? Ты кричал: выходи, Василек! Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василек, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. Не слышал про такого?»
4: «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек».
3: «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?»
4: «Одуванчик?» —
3: пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине.
4: «Нет, не облетевший!» —
3: отчаянно замахал руками Гошка.

0: Ну и на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник». И директор написал: «Неуважительно предлагал директору школы порхать, как мотылек». И расписался: «Василек». С тех пор Гошка прослыл отважным парнем. Однако с тех же самых пор никого он больше не дразнил.
1: Да, как говорится, начальство надо знать в лицо. И по фамилии, конечно, тоже. В общем, жизнь у ребят очень веселая. И таких историй в книжке Марины Дружининой «Давай знакомиться» еще очень много. Если до конца дочитаете, хорошее настроение вам обеспечено. Книгу выпустило издательство «Детская литература» для детей младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Да, каникулы пролетели очень быстро. Впереди новый учебный год. Кто-то пойдет в садик, а кто-то первый раз в первый класс. Ну, а кто-то и не в первый. Вы снова встретитесь со старыми друзьями и познакомитесь с новыми. А еще у вас обязательно появятся новые книги и новые книжные герои, которым захочется подражать. И поэтому прямо сейчас я ненадолго с вами прощаюсь и побегу искать новые книги. И уже очень скоро я с ними вас непременно познакомлю. С нетерпением жду наших новых встреч. Ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный, книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
5: Детское
2: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 9 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

Лето на детском радио.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
3: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Растишке 25 лет! Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения! И получите приглашение на праздник! Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы 3 самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио.
9: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
1: Реклама.
10: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
5: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Есть такая работа – обнимать медведей.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на Детском радио.

волшебном лесу весь день шел дождь. Тревожно шумел ветер в верхушках сосен, словно прогоняя долгожданные теплые деньки. Ритмично барабанили по листьям холодные капли, хмурилось сизое небо. Мишка печально глядел в окно берлоги. Его не радовала ни новая подаренная бабушкой книжка о далеких странах, ни даже большая банка меда, которую дедушка-медведь будто бы случайно оставил на столе. Медвежонок ждал, когда же, наконец, эта дождь закончится, и можно будет вместе с Белочкой пойти в гости к дядюшке Филину. Мудрого Филина Мишка не видел целую неделю и ужасно соскучился.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Капать перестало только к вечеру, и Мишка, открыв дверь, радостно высунул нос на улицу. Аккуратно переступая через лужи, он пошел по лесной тропинке к разлапистой ели, где в большом просторном трехкомнатном дупле со всеми удобствами жила его подружка Белочка.
3: Белка, это я! Пошли быстрее, пока дождя нет, к дядюшке Филину.
4: Мишка, привет! Да, спускаюсь. Вот только зонтик захвачу на всякий случай.
3: Это не лето, это недоразумение какое-то. Льет целый день, даже на улицу не выйдешь. Вот бы стало жарко, как в Африке. Можно было бы мороженого съесть.
4: И на роликах покататься.
3: Ну да, и пикник устроить с мороженым. Ты какое, Белка, мороженое больше любишь?
4: Я фисташковая, а ты, Мишка?
3: А я шоколадная, и фруктовая, и ванильная.

0: фисташка, ваниль, карамель, виноград, вафли, клубника, а может с малиной. Любому мороженому буду я рад, но лучше с медом, вкус любимый. Шарик клубничный или кокосовый рожок, или вкусный лимонный сорбит. Поднять настроение, это так просто, лучше летнего лакомства нет.
1: Ну, не знаю, как насчет мороженого, но чай с вкусными плюшками у дядюшки Филина точно будет. Ну вот и пришли.
2: Мишка и Белочка стояли у подножия огромного могучего раскидистого дуба, где в дупле располагалась лаборатория лесного ученого дядюшки Филина. Белочка нажала знакомую кнопку, и потайная дверь медленно открылась.
3: Ошибка, нарушены системы движения и перемещения объектов.
0: Какая такая ошибка? Что за система движения?
1: Какие объекты?
3: Ошибка.
1: Мишка, не к добру это.
0: Да ладно, Белк, что-то путает наш кибермозг. Тоже, наверное, погода на него плохо влияет. Давай скорее лифт вызывать. На какую кнопку жать?
1: Ну, Мишка, давай на 7-й.
0: Почему это на 7-й?
1: Мы там ни разу не были.
0: Ладно, на 7-й так на 7-й.
2: И Мишка нажал кнопку. Свет погас. Лифт закачался и медленно поехал.
1: Мишка, что это? Ты на что нажал? Почему мы вниз едем?
0: Не знаю. Я на кнопку с цифрой 7 нажал, честное слово. Эй, лифт, ты чего? Нам в лабораторию ж надо.
4: Это вовсе не мой каприз. Кнопка нажата. Едем вниз.
1: Да не вниз, а вверх.
4: Лифт, задание получив, едет в неоцифрованный архив.
0: Неоцифрованный? Это как?
1: Значит, бумажный. Тот, что в компьютер еще не перенесли. Мне папа рассказывал.
0: Белка, нам в этот архив совсем не надо.
4: Не волнуйтесь, Белочка с медведем. Вниз непременно сегодня приедем. Дзинь.
2: Как ни старались Белочка с Мишкой остановить лифт, как ни давили на разные кнопки, ничего не получалось.
4: Дзинь-дзинь. -15-й этаж.
1: -15-й? Мы тут никогда не были.
2: Двери открылись, и зверята вышли в узкий темный коридор.
0: Белка, где это мы?
1: Наверное, в архиве, неоцифрованном.
0: Это ж что же, лифт нас в подземелье привез вместо лаборатории?
1: Пошли, посмотрим, что там впереди.
0: Пойдем.
2: И друзья пошли по коридору, который становился все уже и уже, все темнее и темнее.
0: Ой, он уехал. Как же мы вернемся?
1: Ладно, Мишка, как-нибудь выберемся. Пошли.
2: Стены коридора оказались земляными. Из них то здесь, то там торчали огромные кривые корни, словно змеи, переплетаясь друг с другом. Было прохладно и пахло сыростью.
0: И куда, интересно, ведет этот туннель?
1: Не знаю, но все это начинает мне не нравиться.
2: Коридор закончился, и друзья оказались перед белой дверью с ручкой в форме львиной головы.
0: Эй, кибермозг, ты здесь? Может, подскажешь, где мы?
3: Неоцифрованный секретный архив.
2: Когда послышался знакомый голос кибермозга, Мишка даже немного успокоился. Раз уж кибермозг здесь, значит, дядюшка Филин где-то рядом.
1: Мишка, интересно, что там за этой дверью? О, давай зайдем.
0: Ой, Белка, даже не знаю, архив-то секретный.
1: Да уж, но другой двери у нас нет, да и лифт уехал.
2: Белочка взялась за ручку с головой льва и повернула ее.
3: Проход разрешен.
0: Странно, даже пароля никакого не спросил. Дядюшка Филин, вы здесь?
1: Дядюшка Филин? Никого. Мишка, пойдем хоть посмотрим на этот неоцифрованный архив.
2: На белом потолке неярко светили круглые лампы. В воздухе кружились пылинки, Пахло, как в старой библиотеке. Длинными рядами вдоль стен тянулись высоченные шкафы, сверху донизу наполненные книгами. Сквозь прозрачные дверцы виднелись разноцветные корешки с названиями.
1: Так, почитаем. Африканский буйвол, носорог, бегемот.
0: Кошачьи, лев, гепард.
1: Смотри, как интересно. Мишка, тут все про животных Африки.
3: Африка – второй по площади континент после Евразии. Омывается Средиземным морем, Красным морем, Атлантическим океаном.

0: Пустыня на земле.
1: О, спасибо. А где дядюшка Филин, не подскажешь?
0: Информация отсутствует.
2: Мишка, а как ты думаешь, а что в других шкафах?
1: Не знаю. Давай скорее посмотрим.
3: По всей комнате кружились бумаги. Один из шкафов, самый дальний, накренился и едва не упал.
1: Белка, ты слышишь? Звук такой, как будто копыта.
3: Друзья прислушались. И правда показалось, что в противоположном углу кто-то есть. И этот кто-то явно направляется в сторону Белочки и Мишки. Вдруг цоканье копыт прекратилось. Мишка с Белочкой поняли, что таинственный незнакомец спрятался за шкафом и, кажется, тоже здорово перепуган.
1: Белка, ты видишь кого-нибудь?
2: Я вижу рога, точнее, один рог.
1: Это что, единорог?
2: Ну что ты, единороги только в сказках бывают.
1: А какой рог? Как у оленя?
2: Нет, у оленя разветвленные. Ну, как ветки. А этот, как дуга.
3: Мишка присмотрелся и тоже увидел необычный рог. А еще смешное вытянутое ухо, немного похожее по форме на крыло.
1: Кто это там прячется?
2: Не бойся, покажись.
3: Неизвестный не отозвался. Рог и ухо быстро исчезли за шкафом. Мишка хотел позвать его еще раз.
2: Мишка, погоди, тихо. Может, подождем, пока он сам выйдет?
1: А вдруг это свирепый хищник?
2: А вдруг нет?
3: И действительно, не прошло и минуты, как незнакомец несмело показался из своего укрытия. Рогов, впрочем, как и ушей, у него было два. Белочке и Мишке таинственный зверь сразу же показался ужасно симпатичным. Маленькая голова, изогнутые дугой рога, огромные широко расставленные уши, круглые карие глаза, тонкие ноги и шея, длинная, прямо как у жирафа. Белочке еще очень понравилась шерстка зверька, коричневая на спинке и белая на животе.
4: Простите, а вы не хищники?
1: Ой, Белка, медведи-то хищники. Но я же добрый хищник, этот цивилизованный. И что ему сказать в таком случае? Скажу, что хищник, он ведь еще больше испугается.
2: Выходите, не стоит нас бояться.
4: Хочу заметить, на случай, если вы решите меня съесть, это считается очень плохой приметой и приводит, как считают кочевники, к гибели верблюдов.
1: Да не будем мы вас есть. И вообще нет у нас никаких верблюдов. А ты знаешь, Белка, на оленя он похож чем-то.
2: Нет, Мишка, не на оленя. Я знаю, на кого он похож. На антилопу. Только шея, как у жирафа.
1: Может, это антилопа-жираф или жираф-антилоп? Да ну, глупость какие-то. Нет такого зверя.
2: Давайте познакомимся. Здравствуйте. Мы Белочка и Медвежонок. А как вас зовут?
1: Простите, и зачем вы такой беспорядок устроили? Дядюшка Филин теперь на нас подумает, ругаться будет.
2: Мишка, да ладно тебе, подумаешь, шкаф чуть не уронил. Он же, наверное, не специально.
4: Ну, конечно, не специально. И я приношу глубочайшие извинения.
1: Да ладно уж, ничего страшного, со всеми бывает.
4: Ах, простите, простите, забыл представиться. Я Геринук.
3: Зверек склонил свою длинную шею в вежливом поклоне, чуть присев на тонких ногах.
1: Геринук. Простите, господин Геринук, а где вы живете и как вы вообще оказались в архиве дядюшки Филина?
4: Сам не пойму, кажется, я потерялся.
2: А как это произошло? Вспомните, что вы сегодня делали. А вдруг у него потеря памяти? Да, я в книжке читала, такое бывает.
4: О, какой странный вопрос. Как обычно, я побегал по саванне с друзьями, поел вкусного кустарника. Так что же было дальше? А, вспомнил! Гепард! Я увидел гепарда. Ну, естественно, я замер на месте, почуяв опасность.
1: Белка, странный он какой-то. Кто же на месте замирает, когда гепарда видит? и по ванне по этой бегает.
2: Мишка не по ванне, а по саванне. А что было потом, господин Геренук?
4: А потом, я оказался здесь. Прямо внезапно. Раз и все. Скажите, а гепард все еще снаружи?
2: Нет-нет, никаких гепардов здесь нет.
1: Да, есть зайцы, лиса, волк. Но он не страшный у нас совсем. В местной рок-группе на бас-гитаре играет.
4: Так значит, я не в Африке? А где же я тогда?
2: Вы в волшебном лесу, в лаборатории дядюшки Филина.
4: В лесу? У Филина?
5: Какой ужас!
4: Я совсем не должен быть в лесу, и уж тем более в лаборатории, и уж тем более у Филина.
3: И Геренук начал метаться по комнате, круша все вокруг. Белочка и Мишка растерянно смотрели, как мелькает.

0: летают бумаги и вылетают из шкафов книги дядюшки Филина. Важные, наверное, секретные книги. Попытки успокоить гостя к успеху не привели.
1: Белка, слушай, нам бы его как-нибудь домой отправить, в Африку. А то он нам тут всю лабораторию разнесет. А где же дядюшка Филин?
2: Как ты думаешь, телепортатор отсюда из подвала можно запустить?
3: Обнаружена ошибка системы движения и перемещения. В систему попал чужеродный объект. Телепортатор запустится только при точном указании места назначения.
1: Уважаемый господин Геренок, а вы не могли бы, ну, поточнее сказать, откуда вы родом?
4: Я из Африки, из саванны.
2: Может быть, вы вспомните какую-нибудь страну?
4: А Африка — это разве не страна?
3: Африка — континент.
0: Белочка с Мишкой переглянулись. Как же ему помочь? Что за конкретное место назначения?
1: Да уж, маловато от него помощи. О, придумал. Кибермозг, ответь-ка, где обитает Геренок?
3: Геренок или жирафовая газель. Это африканская антилопа. Обитает в Эфиопии, Сомали и Танзании.
2: Вот, Мишка, я же говорила, антилопа. Геренок, а как вы думаете, вы из Эфиопии, Сомали или из Танзании?
4: Из Эфиопии или Сомали или из Танзании? Что-то я совсем запутался.
2: Кибермозг, может, побольше нам про места обитания расскажешь? А то мы отсюда никогда не выберемся.
3: Эти архивы еще не оцифрованы. Ничем не могу вам помочь.
4: Ах, вот если бы я мог увидеть фотографию или картинку, я бы точно сказал, откуда я.
2: Мы же книги про африканских животных видели.
1: Точно, вот в этом шкафу.
0: Белочка с Мишкой подбежали к уже знакомому шкафу. Толстые книги стояли на полках за стеклом. Мишка подпрыгнул, дотянулся до ручки, и дверца шкафа открылась.
1: Так-так-так, сейчас. Бегемот, гепард, геренок. О, белка! Белка, я нашел! Только книжка на самой верхней полке стоит. Мне никак не дотянуться. Может, ты допрыгнешь?
0: Белочка попробовала забраться вверх по шкафу, но ее лапы заскользили по гладкому дереву и стеклянной дверце. Она почти залезла на верхнюю полку, потянулась к книге и не удержалась.
1: Белка, ловлю!
0: Друзья кубарем покатились по полу. Все это время Геренок наблюдал за ними с искренним любопытством.
4: Ребята, да это же элементарно!
0: И Геренок, легко встав на задние ноги и вытянув шею, стал искать взглядом нужную книгу. Белочка с Мишкой удивленно переглянулись. Ничего себе, элементарно! Да у них никогда бы так не получилось.
1: Вот теперь я понимаю, как он шкаф свалил. Смотри, прям на задних ногах стоит. Потрясно!
2: Стоит и не падает. Точно, на жирафа похож.
4: Ну, конечно, не падаю. Так я могу дотянуться до самых верхних ветвей и найти себе еду.
0: Передними ногами Геренок ловко скинул книгу с верхней полки, и она открылась посередине на вкладке с яркими картинками.
4: Танзания? Нет, что-то эта местность мне не знакома. Сомали? Нет, кажется, здесь я не был.
1: Смотрите, а вот здесь изображен флаг Эфиопии.
3: Эфиопия. Страна в Восточной Африке.
4: Вспомнил! Мне в Эфиопию нужно!
3: Начинаю перемещение.
0: Стало невероятно жарко и влажно. Вокруг простиралась желто-зеленая равнина. Кое-где торчали редкие деревья. Дождь лил, не переставая. Не успели зверята опомниться, как тут же вымокли до нитки.
1: Ой, знаешь, Белка, беру свои слова о дожде обратно. Наш дождь, он и незаметный совсем, а тут ведь прям ливень какой-то.
2: Бррр, мокро-то как.
1: Ой, не люблю сырость.
4: Я дома, я дома. Вы вернули меня домой.

0: Ой, спасибо, как же здесь прекрасно!
1: И Гиренук радостно запрыгал по лужам. Белочка с Мишкой энтузиазма нового друга явно не разделяли. Шубки у них промокли и испачкались, а рассмотреть прекрасные незнакомые места мешала водяная стена. Вдруг Гиренук испуганно замер, пошевелив ушами локаторами.
0: Замрите, тихо! Там за деревом гепард!
1: Белочка с Мишкой присмотрелись. Действительно, за деревом кто-то стоял. Только вот...
2: Да это же дядюшка Филин!
3: Дядюшка Филин, идите скорее сюда!
1: Из-за ствола дерева появился дядюшка Филин. На нем был надет яркий пятнистый дождевик.
4: Белочка, Мишка, как же я рад вас видеть. Вижу, что благодаря вам Гиренук вернулся домой.
2: Дядюшка Филин, с нами такое, такое произошло. Лифт сломался, и мы почему-то в архив уехали.
3: А там Гиренук, а телепортатор нас сюда еле отправил. О.
4: Знаю, знаю, Гиренук вместо меня в телепортатор угодил. Вот кибермозг тревогу и поднял, когда понял, что это не я в лабораторию вернулся. Гиренук, представляете, меня в этом дождевике пятнистом за гепарда принял. Но сейчас, раз он здесь, уже все в порядке. Гиренук, голубчик, не возражаете, если я ребятам о вас немного расскажу?
5: Конечно, я ведь такой необычный.
3: И беспокойный, а шея длинная, как у жирафа.
2: И на задние ноги умеет вставать.
4: Совершенно верно. Гиренук или жирафовая газель. Так называют это животное, хотя жирафам он совсем не родственник. Длинные ноги и шея позволяют ему добывать еду с верхушек деревьев, куда другие животные добраться не могут. Отличительная особенность этого зверя – короткие изогнутые рога, которые растут только у самцов. Живет Гиренук в африканской саванне. Это такая территория, покрытая травой с редкими деревьями и кустарниками.
3: Африка, саванна! Я думал, что здесь все время сухо, а тут льет как из душа.
5: У нас в саванне два сезона. Сухой – это когда у вас зима и сезон дождей. В июне начинается сезон дождей. Он продлится до сентября. Но бывает, что дождей нет очень долго. Я, правда, несколько месяцев могу жить без воды, так что особенно не страдаю.

0: посему, раз наш приятель Геренук добрался домой, то и нам пора. Нет, дождь я не люблю.
1: До свидания, уважаемый Геренук.
2: До свидания.
3: До свидания, друзья мои.
2: А мы в лес, в лабораторию. Очень чаю хочется.
0: И непременно горячего чаю.
1: С медом и сгущенкой.
4: Чайник на плите закипел, и дядюшка Филин принялся разливать ароматный напиток по чашкам. Дождь в волшебном лесу все еще накрапывал, но по сравнению с африканским ливнем он казался сущим пустяком.
1: А куда мы отправимся в следующий раз?
2: И с каким зверем невиданным будем знакомиться?
0: Ну, что-нибудь да придумаем.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
4: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
5: И я бы так хотел увидеть папу.
4: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
5: Ура! Новый фильм про меня!
4: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
6: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задания от кота Уха и получайте призы от Ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
7: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
6: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
4: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
5: в гостях у сказки.
6: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
7: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
8: Скоро рассвет, выхода нет.
7: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
8: Спи, моя радость, усни.
7: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
8: Мама, бабушка?
7: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
8: Ах, ничего себе.
9: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегебук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
13: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
12: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио сказка «Маша и медведь».
2: Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала наукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дом не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь я тебя не отпущу. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему: «Медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду».
3: «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб».
2: Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб и на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражке спускается, на пригорке подымается. Шел-шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». «Ишь, какая глазастая, — говорит медведь, — все видит». Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, остановился, сел и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай из всех сил стучать в ворота. «Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки.
3: Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит живехонько и здоровехонько. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
0: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

Калмыцкая народная сказка. Нет человеку ничего дороже места, где он родился, края, где он вырос, небо, под которым он жил. Да и не только человек, звери и птицы, все живое под солнцем тоскует по родной земле. Давным-давно, когда калмыки жили еще в Китае, привезли китайскому императору в подарок необыкновенную птицу. Она так пела, что солнце высшей точки неба замедляло свой ход, заслушиваясь ее песни. Приказал император сделать для птицы золотую клетку, постелить ей пух молодого лебедя, кормить ее из императорской кухни. Первого своего министра император назначил главным по уходу за птицей. Он сказал своему первому министру: «Пусть птица здесь чувствует себя так хорошо, как нигде и никогда не чувствовала. И пусть она услаждает наш слух, жаждущий прекрасного». Все было сделано согласно приказу грозного повелителя. Каждое утро император ждал пения птицы. Но она молчала. Видимо, птица, привыкшая к вольному воздуху, душно во дворце, подумал император и велел вынести клетку в сад. Сад императора был единственным в мире по красоте. Могучие деревья шелестели прозрачно-зелеными резными листьями. Живительно благоухали редчайшие цветы. Земля играла всеми своими красками. Но птица по-прежнему молчала. «Чего же теперь ей не достает?» — думал император. «Разве ей плохо у меня? А чего же она не поет?» Император пригласил всех своих мудрецов, чтобы выслушать их высокоученые суждения. Одни говорили, что, может быть, птица заболела и лишилась голоса. Другие, что птица не та. Третьи, что, вероятно, она вообще не пела. Самый почтенный столетний мудрец предположил, что воздух, выдыхаемый людьми, угнетает птицу, и поэтому она не поет. Внимательно выслушав всех, император повелел вывести клетку в девственный лес. Однако и в лесу птица продолжала молчать. Крылья опущены до самого пола, из глаз катятся жемчужинки слез. Тогда император приказал привести пленного мудреца. «Если ты нам дашь хороший совет, и птица запоет, получишь свободу», — сказал ему император. Неделю думал пленный мудрец и доложил: «Возите птицу по стране, может быть, запоет». 3 года кочевал император с птицей по своим владениям. Наконец достигли они одного болотца. Вокруг него рос чахлый кустарник, а дальше простирались унылые желтые пески. Смрадные испарения поднимались из болот. Роем летела назойливая мошкара. Повесили клетку на сухую ветвь саксаула, поставили караульного, и все легли спать. Когда загорелась на небе ясная утренняя заря, и багрянец ее стал разливаться все шире и шире,
птица вдруг встрепенулась, расправила крылья, торопливо стала чистить клювом каждый перышко. Заметив необычайное поведение птицы, караульный разбудил императора. А когда вековечное светило показало свой алый гребень, птица стремительно взлетела, ударилась о золотые прутья клетки и упала на пол. Она грустно огляделась вокруг и тихо запела. 108 песен печали пропела она, а когда начала песню радости, тысячи таких же птиц, как она, слетелись со всех сторон и подхватили ее песню. Показалось людям, что это не птицы поют под струны лучей восходящего солнца, а поют их души, тоскующие по прекрасному.

Эльза. Это ее родной край, задумчиво промолвил император и вспомнил свой несравненный Пекин, где он не был 3 года. Откройте дверцы клетки и выпустите птицу, повелел он. И тогда

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Вот что значит родная земля и свобода. Петь можно лишь там, где ты обрел жизнь.

0: спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
0: 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама на детском радио.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Слушаю.
4: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
0: 1177-46-79-24-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: У шмелей отличная память.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

земле скучает белка. Ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло.

Дурачка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору.

0: Я засыпаю.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+.

Познавательно, увлекательно. Засыпаем.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Реклама на детском радио.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1110 46 79 24 55. Город Москва. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Для самых сладких снов. Тихо. Дети спят. Реклама на детском радио.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Засыпательно. Засыпательно.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.